0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: И мы приглашаем на сцену участника под номером 20 Бердышеву Ирину, Новосибирская региональная организация ВОС. Она исполнит 3 авторские песни: «Мой Новосибирск», «Чистая горница», «Едем на рыбалку».
2: Повыше, да, надо повыше.

0: Следующий наш участник – Борецкий Игорь, Санкт-Петербургская региональная организация ВОЗ. Михаил Щербаков, «Ковчег неутомимый», Яромир Наховица, «Секна».
1: Надежды прочь, сомнения долой, забытые досада и бравада. Граница между небом и водой уже неразличима и не надо. По-прежнему свободный свой разбег, сверяясь параллелью голубою, плывет неутомимый наш ковчег, волнуемый лишь смертью и любовью. Проблемы вечной, бысть или не бысть, решения мы не знаем.

то это все не для какой нужды, а только ради смерти и любовью. По-прежнему ничем не дорожа за этим легкомысленным занятием, мы верим, что не будет платежа, а если он и будет, мы заплатим. Чего бояться нам, тюрьмы, тоски, ущерба очагу, вреда здоровью? Но это все такие пустяки в сравнении со смертью и любовью. Ну, благодарю вас за снисходительность. Я утратил голос какой-то несколько дней тому назад, и сейчас не могу констатировать факт его полного восстановления. Так что и благодарю вас, и здравствуйте. А, значит, к следующей песне я вынужден все-таки сделать небольшое предисловие. Во-первых, потому что все-таки ударение в имени фамилии автора на второй слог Нагавицы, Яромир Нагавица, это чешский бард. Его называют чешским Акуджавой. Я эту песню услышал случайно по радио, влюбился в нее сразу же, но в тот момент были свежи еще в душе воспоминания о Праге, о Чехии, что, собственно, и сейчас еще не угасло, конечно. Ну, как-то так наложилось, и машина у меня была чешская, Шкода, там, ну, все вот как-то так сложилось. И потом я заинтересовался его творчеством. А, собственно, песня, ну, о том же. Дело в том, что чем она меня, собственно, очаровала? В каждом национальном менталитете есть какие-то неизъяснимые обаятельные черточки, аспекты какие-то. Вот это, мне кажется, песня отражает ту прелесть чешского менталитета, которая там есть. Вот. И, увы, невозможно. Я не нашел адекватного перевода стихотворного. На подстрочник у меня здесь нету времени, естественно. Вот. Поэтому будет это вот все. Но дело в том, что я и сам пытался сделать, но, видимо, близость языков еще, она мешает в данном случае, а не помогает, потому что приходится в угоду ритму, рифме использовать другие корни, это смещает акценты, смещает не то, получается, не хочется петь. Вот, так что как, перефразируя известную тоже очень хорошую песенку, без перевода это минус, но все понятно, это плюс. Все-таки язык родственный, я думаю, никакой неясности здесь не будет. Еще и подпевать, может быть, станете так тоже. Аж обую сирану черне паперовы боты, аж моя стара похопіжене йду до роботи, аж вийдет луги провод смуточний гост у нас леско.

семна дефінітивна секне. З некером то се каже, женевіш, сосі робі. Єсли помогла би дека небу теплом ладеробі. Где бы все мог выбрать, цел бы недаго, нема что сильно шляхна, та як за старым Макдоном, то буде пьекне, пьекне, файне, а пьекне, аж до сильно дефинитивне секне. Єдине, це не вим, если стартку небо спарту, бо бих там на кожу в небі не рад трыхал парту. На каждый подсей был беру бандаску с румом, бурунным уже ушку дит, где ж пьесы с розумом, то

0: Я надеюсь, что уж совсем шпатное не было. Спасибо большое.
1: На сцену приглашается Яковлева Рима, Владимирская региональная организация ВОС. Первая песня авторская, «Владимирский край». Вторая «Булата Куджава», «Было нельзя возвратить». И третья музыка Риммы Яковлевой, слова «Туровец». Подарите себе вдохновение.
2: Добрый день, дорогие друзья! Благодаря фестивалю, который организовывает КСРК ВОС, мы с вами побывали во многих городах России. И сейчас через свою песню я вас познакомлю с замечательным Владимирским краем. Моя родина в центре России, во Владимирском древнем краю. С детских лет свою малую родину беззаветно всем сердцем люблю.

Песню «Былое нельзя воротить» я сегодня выбрала не случайно. Сегодня исполняется 200 лет со дня рождения Натальи Николаевны Гончаровой. А имя Натальи Николаевны и Александра Сергеевича Пушкина связаны, очень тесно связаны эти имена.

0: праздником вас, дорогие друзья.
1: На сцену приглашается Вербовская Елена. Она исполнит 3 авторские песни: «Тополиный пух», «Западня» и «Гитара».
2: Добрый день, дорогие друзья! Я являюсь автором всех 3 песен, как музыки, так и слов. Маленькое пояснение. Бывают в жизни яркие мгновения, когда ко мне приходит вдохновение. Тогда беру свою гитару в руки, и появляются на свет слова и звуки. Переплетаются между собой все вместе и наполняют сердце новой песней.

нежность и страсть, и любовь та, что с первого взгляда. Эй-эй-эй-эй, осталось наследство. Надо мной безраздельная власть, где объект подчинения.

Руки мерзнут немножко, извините. 4 года назад в городе Плёсе был точно такой же фестиваль. Он вдохновил меня на написание следующей песни. «Китара». Я дарю ее вам.

0: Спасибо.
1: На сцену приглашается Шнейдерман Павел, Пензенская региональная организация ВОС. Первая песня — музыка Александра Вертинского, слова Иннокентия Алинского «Моя звезда». Вторая — Юрий Коваль, «Сундук».
2: Вертинский, на первый взгляд, не совсем как бы формат нашего мероприятия, но я слышал как-то мнение, довольно авторитетное, что Вертинского можно считать первым представителем жанра авторской песни. Поэтому и решился. Ну, а кроме того, на эти стихи, на стихи Иннокентия Анинского, есть песня известного барда Александра Суханова. Ну вот я выбрал вариант Александра Вертинского.

0: надо света.
1: Вторая песня. Когда-то я услышал стихотворение, ужасно смешное, оно мне понравилось, запомнилось. Ну, запомнилось, что есть такое, естественно. И совершенно недавно я узнал, что автор этого стихотворения Юрий Коваль. И кроме того, вот готовясь уже к этому фестивалю к нашему, я узнал, что у него и музыка, оказывается, есть к этому стихотворению. Висел замок, никто не мог открыть замок ключом. На сундуке висел замок железным калачом. А в сундуке с ключом в руке Иван Петров сидел. И много лет на белый свет он в дырочку глядел. То в дырочку, то в щелочку, то в щелочку, то в дырочку, то в странное отверстие на белый свет глядел. И вот подходит к сундуку огромнейший медведь. Иван и кричит ему: «Ку-ку, попробуй отпереть». Пыхтел медведь, сопел медведь, медведь от пота взмок. Но отпереть не смог медведь, не смог медведь замок. Пыхтел медведь, сопел медведь и в дырочку глядел. То в дырочку, то в щелочку, то в щелочку, то в дырочку, то в странное отверстие для маленьких жучков. Изящным клювом журавель нащупывал секрет. Тянулась эта канитель довольно много лет. Устал и сдался журавель, и, поднимаясь ввысь, услышал голос через щель: «Не можешь, не берись! Не суйся в нашу дырочку, не суйся в нашу щелочку и в странные отверстия для маленьких жучков». Сундуковеды разных стран собрались к сундуку, и даже опытный баран приехал из Баку. Без перерыва на обед топтались у замка, но так и не пролили свет на тайну сундука. Комиссии по дырочкам, коллеги по щелочкам, инструктор по отверстицам для маленьких жучков. Тогда подходит к сундуку сам автор этих строк, и, вынув правую руку, он щупает замок и строго в дырку говорит: «Скажи, любезный друг, каким путем, причем с ключом, забрался ты в сундук? Неужто через дырочку, неужто через щелочку, или в странное отверстие ты с ключиком проник?» И тут ужасно в сундуке Иван захохотал. И приподнялся тот сундук, и сам на ноги встал. «Друзья, — сказал Иван, — друзья, загадка нетрудна. У сундука есть только верх, а вовсе нету дна. А дырочка и щелочка, а щелочка и дырочка, и странные отверстия тут вовсе ни при чем».
2: Спасибо.
1: Спасибо.
3: Сейчас выходит на сцену номер 25, участник под номером 25, Чернышова Екатерина, Самарская региональная организация ВОС. Две авторские песни «О Самаре» и «Твои радости свет». И третья песня Юрия Устинова «Трубач».

Живет трубач на свете, живет, и слава богу. Упрямец деревянный с бессонною трубой, ему б трубить триумфы, он трубит.

очень нужно, чтобы услышал кто-то, что в мире существует не только тишина. И ты проснешься ночью, как если бы позвали этого, что тихо, тот зов еще сильней.

стану, я ставни не закрою, не погашу огня, все будет мне казаться. Хоть это слишком странно, что где-то ждут на помощь и именно меня. А кто-то третий встанет и отодвинув шторы, в пустые окна глянет, как в продолжение сна. Послушает сердито и скажет, час который трубил бы завтра утром, нет, ночь ему нужна. Наверное, вправду людям всего немного надо. Среди побед нетрудно, среди сильных удач задуматься однажды, зачем забыв парады, трубил свою тревогу тот маленький трубач.

А на нашу сцену выходит Фокин Руслан из Кировской региональной организации ВОС. Первая песня авторская «Без тебя». Вторая музыка и слова Димы Миротина и Мирека.

0: На сцену приглашается Корнилов Владимир, Курской региональной организации ВОС. Он исполняет свои авторские песни «Теплотрасса», «Говорил мне отец». Последняя песня называется «Хам».
1: Добрый вечер.

Кошка спит на теплотрассе, кошку от тепла колбасит. Она прячет лапки в мягонькой шлакватке, а под теплотрассой жёные матрасы, а на них калачиком спят два бездомных мальчика.

И ему все безразлично, что там в теплотрассе. Снег шипит, ложась на трубы, и от этого теплее. Пацаны добудут рубль, и на рубль купят клея. Он у них одно спасение.

Да, совсем не слышно.

зубами держись и не ставь раньше времени точек. Чтоб по жизни ты шел твердо, за добро заплати без остатка.

Нагорел, отзвенел и погас, закатилось и солнышко следом. И я сыну своему повторю как наказ от себя и от его деда. Чтоб по жизни ты шел твердо, за добро заплати без остатка.

Эмоции сам собою в шахматы и нервы не шалят. Но вокруг не вакуум, но вокруг-то социум. Как выйдешь в этот социум, сразу нахамят. Вот идешь по улочке мимо палисадничка, радуешься солнышку тросточкой стуча. Ну толкнешь прохожего, ой, извините, дядечка, а он как...

вежливость утратили, не по батюшке зовут, норовят по матери. Где-то сеют хлебушек, совершают подвиги, тонет Федор Конюхов, но продолжает плыть. А мне что теперь всю жизнь ходить, только глядя под ноги, чтобы хаму на мазок вдруг не наступить. Вот стоит он, как скала, он венец творения, наливной троллейбусный натуральный хам.

0: может обуздать только сила грубая. Скажем, пуля, но нельзя, с детства заучил. Хамство, грубость и т.д. просто слово глупое. Завсегда услышишь ты, где бы ни бродил. На грубом троллейбусе рявкнут в поликлинике, снизойдут презрительно в паспортном столе. Возлюбите ближнего, грубияны, циники. Вот я ж люблю вас, милые, ну где ж мой пистолет? Гражданин, прием закончен, ну так что ж, без десяти. Ну так алмаз, кто че хочет, я вот домой хочу уйти. Ой, ты права, здесь не качай, мне кто грубит, ах, я грублю. Ну так мы с Арбоны не кончали, я и так тебя пошлю. До чего же довела наша жизнь дебильная? Я ругаюсь не со зла, психика лабильная. Возвратишься взвинченный, съешь солянки порцию, капнешь валерьяночку в рюмку с коньяком. Пропадем пропадом этот самый социум, уж лучше сам собой в шахматы за тройным замком. Но попадется мне тот хам, вырву гаду сердце я, мне мучение ас воздам. Ох, интеллигенция.
1: Следующий участник тоже из Курска. Богдаренко Максим. Пожалуйста, проходите. Две авторских песни. «Что было первым?», «Баллада о любви и зле».
2: Всем добрый вечер.

0: Спасибо, что пришли.
1: Двадцать 29-й номинант вызывается на сцену. Это трио хозяев нашего фестиваля, Самарская региональная организация, Тюгашова Валентина, Тюгашов Леонид, Семенова Наталья. Они хотели сначала две песни исполнить, теперь знаю, что три, да?
2: Аппетит приходит во время.
1: Да, значит, первая песня «Митяев», самая любимая. Владимир Коваленко, песня о Самаре. Ну, а третью вы
2: сами. До свидания.
1: До свидания.

вместе эту песню споем. Мы, хотя не прощаемся, но тем не менее, хорошая песня. Мы ее вспомнили сегодня утром.

вальс поете?

0: Доброе утро, дорогие участники, гости, члены жюри. Поздравляю всех с последним, вернее, с остатним днем нашего всероссийского фестиваля ВОЗ «Пой, гитара». Ну и сейчас наступил волнительный момент. Мы начинаем награждать наших лауреатов, участников. И, как я вчера уже говорила, сначала свои дипломы вручит Самарская региональная организация ВОЗ. Пожалуйста, Наталья Борисовна и Лариса Александровна.
1: Ну что, дорогие друзья, нам, конечно, очень жалко, что все закончилось так быстро. Мы очень старались сделать для вас все только самым наилучшим образом, и если нам это удалось, мы очень рады. Ну и, конечно, с удовольствием вручаем дипломы участникам нашего фестиваля. Итак,
2: диплом участника Всероссийского фестиваля бардовской песни «ВОЗ. Пой, гитара» вручается Кузнецову Евгению Николаевичу, Нижегородской РОВОЗ.
1: Поздравляем!
2: Башкину Анатолию Николаевичу, Калининградской РОВОЗ.

0: не велит нам никуда ходить.
1: РЭО.
0: Ага, все правильно.
2: РЭО.
0: Давайте. Всего доброго. И приезжайте к нам еще.
3: Попробуем.
0: Царегородцеву Вячеславу Валерьевичу, Нижегородская РЭО года. Шерифулину Гаязу Глюсовичу, Башкирская РЭО. Задонову Владимиру Евгеньевичу, Ивановская РОВОС. Нам сюда, пожалуйста. Нам. Вот. Поздравляем вас. Ой, извините. Пахомову Вадиму Николаевичу, Псковская РОВОС.

0: Грибу Игорю Владимировичу, Сахалинская РУВОД.
1: Наша самая дальняя птичка. Гриб. Поздравляем, вы еще к нам приезжайте.
0: Дуэту Капитонов и Шерифулин, Башкирская РУВОД.
1: Вы нам очень понравились, мы вам больше дали.
0: Швырёву Евгению Валентиновичу, Рязанская РУВОД.
1: Рязань, родина Лизы Есенина. Молодцы, спасибо.
0: Яковлевой Риме Ибрагимовне, Владимирская РУВОД.
1: Золотое кольцо России. Золотые голоса России.
0: Эдерману Павлу Гавриловичу, Пензенская РУВОД.
1: Вы наши соседи.
0: Фокину Руслану Николаевичу, Кировская РУВОД.
1: Самой Вятки. Молодец. Приезжай к нам еще.
0: Корнилову Владимиру Евстафьевичу, Курская РУВОД.
1: Курские соловьи.

0: ждем еще нам и на другие конкурсы. Вдруг у вас какие-то еще есть способности?
1: Ну и трио Лира Тюгашова, Тюгашов, Семенова, Самарская.
0: Ура!

0: Теперь я приглашаю на эту импровизированную сцену члена нашего жюри Слепцова Александра Николаевича. Он, значит, от себя лично и от фирмы Слепсунг будет выручать подарки.
1: И не только от Слепсунг.
0: И не только Слепсунг, а много чего.
1: Нет, немного, но не только.
0: Пожалуйста.
2: Будет несколько ценных таких подарков. Они никак не связаны как с баллами. Это, в общем-то, спонсорские подарки, которые я хочу вручить тем, кто мне понравился. Да, и начнем мы, наверное, с Игоря Борисовича Порецкого хочу начать. И я хочу пояснить, за что. Я очень люблю творчество Михаила Щербакова и за очень хорошее предисловие ко второй песне. Я хочу вручить Игорю Борисовичу такую портативную аудиосистему, очень клевую. Вот поясняют. Больше о ней сказать нечего. Вторую такую же портативную аудиосистему я хочу вручить нашему мэтру, который был на самом первом фестивале, который проводился в 89-м году. Это Андрею Боброву.

0: Я думаю, что Андрей сможет оценить это качество звучания этой штуки.
1: Спасибо. Только научи потом, как с ним обращаться.
0: Андрей, уж тебя ли учить?
1: Ладно, спасибо.
0: Еще будет пару сотовых телефонов, адаптированных для незрячих пользователей. Первый телефон я хочу вручить Максиму Бондаренко, Курск.

0: приза – это значит, по просьбе Алексея Черемыша, учредителя радио «Рансис». И по просьбе Алексея Черемыша хочу вручить студийные наушники от фирмы «Роланд» закрытого типа, хорошие наушники, Павлу Шнейдерману. Да, Паша, ну просто твоя песня третья. Ты настолько, настолько вкусно подобрал репертуар, что не заметить это нельзя было.
1: Спасибо, очень кстати.
0: Да. И последний еще приз тоже от радио «Рансис». Я хочу вручить человеку, которого я знаю давно и очень тепло к нему отношусь. Это Женя Швырев из Рязани. Он был у нас когда-то в Волоколамске. И у него есть замечательная песня о своем городе, которую мы вчера всю ночь пели. В аранжировке его друга Дмитрия Лунева. В общем-то, это за эту песню. Спасибо. Все, пока все, спасибо.
2: Привозите еще, Александр Николаевич. Спасибо большое Александру Николаевичу. Этот человек это действительно очень доброй души. А сейчас мы начинаем наш концерт. Значит, как он будет проходить? Значит, я вызываю номинанта, он выходит на сцену, выступает, и сразу не уходит. Мы ему вручаем диплом. Договорились? После этого он уже уходит со сцены. Итак, первый наш участник нашего гала-концерта, можно так сказать, Самойлов Артур. Пожалуйста.

0: мы будем заказывать.
1: Артур,
2: да.
1: А можно прочитать стихотворение про ветер?
2: Можно. Здравствуйте всем еще раз. Ну, тогда сразу. Тогда, если по просьбе, сразу про ветер. Ах, если бы не было ветра, то б ставни зимой не скрипели, и форточки скрипнуть не смели. Ах, если бы не было ветра, и если бы не было ветра, то маленький детский кораблик по луже от края до края уже бы ни в жизнь не добрался, и лес не шумел бы могучий, а молча стоял истуканом деревья, как черные камни дырявили небо без тучи. И клёна желтая лапа сорвалась бы с ветки едва ли, и девку осину, наверное, трусихой уже бы не назвали. И море — огромная лужа, и не нужны волнорезы, и моряком быть не нужно, нет шхуны Марии Терезы. Ах, если бы не было ветра, смешно, как смотрелись бы флаги, висели, как тряпки на ветках, олицетворяя отвагу. Но я просыпаюсь от стука веселого дождика в стекла, и от этого звука мир мне кажется теплым. Ну, спеть я решил что-нибудь такое несложное и веселое. Есть у меня одна такая песня, называется она «Снежный человек». По-казахски это «Алмасты». Ну вот, как бы такая рассказ такой.
3: Не дают покоя лавры открыватели миров. Вот и я на подвиг славный окончательно готов. Я собрал рюкзак походный, за собою сжег мосты. Я забрался в Гималаи погоняться с алмасты. Я забрался в

руки лезу в гору, но я так и не сумел. С альпинистской подготовкой у меня большой пробел. Обессилев до предела, я в пещеру на ночлег. Ну а там какое счастье, вот он, снежный человек. Ну а там какое счастье, вот он, снежный человек. Счастье счастьем, но скажу.

0: наверное, осталось жить денечек или два. Но спасла меня природа, у нас кончилась жратва. И когда я притворился, будто сплю, не видя снов, она вышла на охоту, ну а я и был таков. Она вышла на охоту, ну а я и был таков. Вы мне можете не верить, но и мне врать ни к чему. Я науке не откроюсь и скажу вам почему. Никому ведь неизвестно, ну а может в тех горах где-то бродит мой наследник с искрой Божию в глазах. Где-то бродит мой наследник с искрой Божию в глазах.
1: Значит, поощрительные наши премии будет вручать Соловейчик Аркадий Яковлевич. Проходите. Артуру Самойлову вручается диплом. Я думаю, это очень точная номинация за творческий оптимизм.

0: Так, следующий наш участник Байдышев Рифат, Курганская региональная организация, приготовиться Майорову.
1: Если бы вы знали про наследников Гималаев, мы бы два диплома выпустили.
2: Второе получение геофонда.
3: Добрый день, здравствуйте. Царица осень.

Спасибо, спускайтесь сюда. К нам Байдышев Рифат получает диплом в номинации «За искренность и проникновенность». Спасибо. А на сцену приглашается Георгий Майоров. Приготовится дуэт «Хорольские».

оставил стены, стали малы. Крылья выше, а перенья стрелы. Свет мешает мне спать, надо мной облака. Не умею ждать, но и ты, как река,

0: зима тает в теплой руке. Спасибо.
1: Георгий Майоров награждается поощрительным дипломом в номинации «За самобытность».

0: Они стоят 2000 рублей, так что обязательно вам пришлют на региональную организацию. Так, следующий наш участник – это дуэт Анна Маргарита Хорольские. Приготовиться Вербовской.
1: Ну, хоть уж прям близко встать. Я громко пою, мне надо так близко. Спасибо большое за предоставленную возможность нам вообще участвовать в этом фестивале. Все так замечательно. И вот где бы, в каких городах и весях мы ни бывали, мы, конечно, всегда стараемся упоминать наш город Самара, к которому относимся с большой любовью. Кто-то скажет «грязный город», кто-то скажет «провинция». А мы любим наш город, и очень приятно, что люди из других, не наши, пишут о нашей Самаре. Итак, Вадим Егоров, «Самара-городок».

0: Спасибо. Елена уже готова к выступлению. Пожалуйста, Елена Вербовская, Тюмень. А готовится у нас дуэт «Семь ключей».
1: Добрый день, дорогие друзья. Действительно, дорогие и действительно, друзья. Эта песенка для вас.

0: споем все вместе. 3, 4. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Еще раз. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. И на пасашок. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Спасибо, я вас люблю.
1: Елена награждается дипломом в номинации «За сценическое обаяние».

0: занимается дуэт «Семь ключей», а приготовиться Николаеву.
1: Я хотела бы сказать, что мы действительно благодарны гостеприимной самарской земле, под таким чудесным небом расположенной, и нас соединяет небо, крыша наших городов, песня «Ангел».

0: Спасибо.
1: Дуэт «Семь ключей» Анастасия и Павел награждаются поощрительной премией в номинации «За творческую оригинальность». Пожалуйста, Николаев Сергей, Москва.
2: Ну что ж, сейчас я исполню песню «Почти премьера». Прислушайтесь.

0: Спасибо.
1: Третью премию завоевал Николай Сергей Москвы. Вручает ее Александр Николаевич Слепцов. Пожалуйста. 4000 рублей приз. А на сцену приглашается Бердышева Ирина, Новосибирск. Приготовиться Черепанову.
2: У нас это лето было очень жарким, и мне не удалось побывать на берегу, несмотря на это. Но зато удалось побывать в сентябре на берегу Волги. И вот эта песенка называется «Бережочек». Была написана вот, просто вот как бы, да, предвкушение, что ли, или интуитивно. Вот просто пришла на ум, и все такая незатейливая песенка легкая. Даже еще и вступления к ней путем нету. «Бережочек».

0: море.
1: Вендышева Ирида, Новосибирск, 3-я премия.

0: пожалуйста, Петр Черепанов, Тюмень. Приготовиться к Капитонову.
1: Я уже четвертый раз на этом фестивале, вот именно три раза в виде участника, один раз вот в плюсе был просто как наблюдатель. Ну вот, ну и каждый раз, конечно, много хорошей, настоящей музыки слышу и настоящей поэзии. Вот, ну, это просто, ну, душа радуется каждый раз. Вот, сейчас я спою песню моих земляков, это музыка Валерия Серебренникова, а слова Анатолия Марласова. Называется «Белый конь». Кто-то, может быть, помнит, а кто-то в первый раз слышит.

Это было давно, это было вчера. Я в ночной ходил, песни пел у костра, и в бессмертие верил, как в чудо.

Петр Черепанов, лауреат 3-й премии «Тюмень».

0: следующий наш участник Капитонов Константин, Башкирия. Приготовиться Боброву.
1: Всем здравствуйте еще раз. Всем большое спасибо за этот праздник. Это действительно праздник. Песня для Анжелы.

0: Спасибо.
1: Следующие дипломы получает Анатолий Николаевич Левидилов.
2: Дорогие друзья, вы знаете, сейчас сидел, думал вот о том, что 2 года назад такой же фестиваль мы проводили в Уфе, совсем на родине этого человека, там, где он был. Но жалко, Константин, что вас там не было. Вы для нас вот сейчас открытие полное. Я сижу, широко раскрыв глаза и уши, и слушаю, и понимаю, понимаете? Потому что есть что слушать и есть что понимать. И спасибо вам за ваше творчество. Диплом 2-й степени. Ну и 6000 рублей, само собой. После того, как господин Акшинцев заплатит налоги.
1: А на сцене дуэт из Калининграда Бобров Андрей, Соснина Наталья.
3: Наш дуэт называется «Музыка души». День добрый.
4: Из знойного Калининграда.
3: Я не просто так по-польски поздоровался, потому что для нас приятное открытие. Ну, вы понимаете, между концертами поем кто что хочет, кто что может. И вот очень приятно, что польская песня понравилась многим из здесь присутствующих. И мы хотим вам спеть песню, которая называется «Пересуды». По-польски это «Людское гадание». На стихотворение польской замечательной поэтессы Агнешки Ощетской.

0: Bardzo dziękujemy. Спасибо большое.
1: Дорогие друзья, ну, что сказать? Мэтр, он и есть мэтр. Вот тут уже не отнять, не прибавить. Так как оно есть, так оно и есть. Причем знаю я его вот аж с тех давних времен, 89-й, 90-й год. Он уже и тогда подавал, так сказать, признаки мэтра. Ну а теперь уже такое вот, понимаете, мало тебе по за две границы. Так еще на польском, да еще такого наговорил, может быть, я еще буду долго разбираться, что он мне сказал такого. Ребята, ну, удачи вам, успехов, пускай здоровье вас не подъедает, и пускай всегда ваше творчество радует вот всех, кому вы поете. Спасибо. Диплом второй степени и премия второй степени.

0: А на сцену приглашается Андрей Кириленко, Ивановская региональная организация ВОС.
1: Я хочу спеть песню, которую уже почти 40 лет не надоедает мне и не оставляет меня равнодушным.

кроме сумерек. Один зимний день сквозном в проеме незадернутых гордин, незадернутых гордин. Только мокрых белых комьев быстрый промелек маховой, только крыши снег, и кроме крыши снега никого, крыши снега никого. И опять зачертит имя.

чем-то белом, без причуд в чем-то впрямь из тех материй, из которых хлопья шьют, из которых.

0: Знаете, дорогие друзья, я вот говорил о мэтре о нашем и о том, что это был 90-й год, а было это как раз Иваново, Березовая роща. И я тогда еще подумал, что Ивановская земля, она все-таки богата талантами. И вот Андрюша, он начал на моих глазах заниматься этим делом, появился первый раз у нас и не очень смело заявил о себе. Но сегодня, Андрей, прости, ты уже тоже мэтр. Вот так с тобой случилось, так тебя дорога привела к диплому второй степени. Радуй нас и дальше. Я с удовольствием приглашаю на сцену дебютантку, молодую, симпатичную, красивую девушку. Катя Чернышова на сцену.
1: Я здесь первый раз, я сказала, что как Всевышний скажет, так будет. И действительно, я при всех, я не стесняюсь, благодарю Всевышнего за то, что он мне дал такую возможность выступать на этом фестивале. И, конечно же, был большой выбор, что петь. Я хотела рискнуть и вчера сочинить песню, но почему-то такая неуверенность, я волнуюсь. Разрешите мне спеть вот о Самаре, которую я пела?
2: Пожалуйста.
1: Спасибо.

0: Катя, ты вот сейчас пела, а я мысленно был не здесь, а в городе Казани, где мы с тобой встретились первый раз. Был фестиваль эстрадной песни. Катя там тоже выходила на сцену и тоже получала диплом из моих рук. И я хочу сказать, еще тогда было предчувствие, но это был другой жанр. Это была эстрадная песня. Здесь это совсем другое, это совсем другой исполнитель. И мне хочется сказать, вы, наверное, меня поддержите в этом плане. Ребята, какое раннее творческая зрелость пришла к ней. Это понимание абсолютное того, что она поет и как она это делает. Ну что ж, Катенька, дай твои руки, пожалуйста. Первая премия Екатерина Чернышева, Самара. 8000 рублей. Спасибо. И я сейчас хочу сказать, что наш член жюри, замечательный человек, замечательный специалист своего дела, приготовил нам с вами вместе подарок. Я ему очень благодарен. Аркадий Яковлевич Соловейчик с гитарой здесь с нами.
1: Вы знаете, я, честно говоря, не очень был готов. Вот, но решил поддержать почин. Самарские ребята здесь очень хорошо выступают, поскольку я сам из Самары, очень люблю ее. Вот. Но я не гитарист. И одно дело сидеть в жюри, другое дело выходить на сцену. Сейчас я понял. Вот. Ну, я пою в основном свои песни, стихи, которые сочиняю. И сейчас я хотел бы подарить, насколько получится у меня, песню. Поспудно она как бы тоже о городе, но о городе, который есть в душе каждого из нас. Это город, в котором мы жили когда-то. Это город нашего детства, юности. Город вчера, одним словом. Вот, я думаю, у каждого этот город был.

проснется, сжигая меня изнутри. Там рвется гармонь во дворе, счастливая и простая, и тлеет огонь на горе, быть может, с ключами от рая.

пресный гуляет по улицам и в облака. Вот только навряд ли узнает во мне того дурака, как маятник время.

еще раз спасибо, поздравляю всех с окончанием. Я очень рад, что мы познакомились. Удачи всем и успехов творческих во всем.

Здесь работают замечательные люди, очень внимательные, очень, я не знаю, просто улыбчивые и прекрасные. Просто здесь они нам сделали замечательный праздник. И еще я хочу сказать, что не было бы, наверное, этого праздника, если бы не было работников Самарской региональной организации Всероссийского общества слепых. Это люди, которые знали, какую тяжелую ношу они на себя берут. Они знали, что это будет непросто, но тем не менее за это взялись. Да еще вот я сегодня услышал, и от души приветствую это пожелание. Если мы здесь пропишем этот фестиваль, а у нас есть такая традиция, мы имеем такую, несколько уже таких прописанных наших мероприятий, если здесь фестиваль останется, но мы об этом будем говорить с Казанцевым Анатолием Григорьевичем, с Дорофеевым и с руководителем предприятия, и вообще со всеми этими людьми, потому что без них эти вопросы не решаются. Но тем не менее, земной поклон всем работникам Всероссийского общества слепых и самое главное вам, самарцы! Спасибо! Ну что, дорогие друзья, и те самые закрементальные слова, да? По поручению президента Всероссийского общества слепых Александра Яковлевича Немувакина, вице-президента ВОС Лидии Павловны Абрамовой и генерального директора культурно-спортивно-революционного комплекса ВОС Владимира Петровича Баженова, 6-й Всероссийский фестиваль 2012 в городе Самары или в прекрасном месте, которое называется Радуга на берегу Волги, объявляю закрытым. До новых встреч!

ты помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег нашей встречи. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей любви.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: 500 рублей могут спасти гиганта мысли.
2: Скажите, а 200? 200 рублей не могут спасти гиганта мысли?
3: Я думаю, что торг здесь неуместен. Простите.
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Первой исполнительницей веселой песенки польского композитора Бориса Климчука «Рудериц» была Хелена Майданец. На русский язык эту песню перевел Асар Эппель, а записала ее Тамара Миансарова. Называется песенка «Рыжик».
5: Рос до небес солнечный лес, и не видал, что возле пня на крепкой ножке

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Музыкальный нон-стоп.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Стефан Цвейг. Жгучая тайна.

0: Поезд достиг Земеринга. Черные вагоны на минуту останавливаются в серебристом высокогорном свете. Несколько пассажиров входят, другие выходят. Один из прибывших, выгодно отличавшийся от других изяществом одежды и легкой непринужденной походкой, первым нанял фиакр и поехал в гостиницу. Лошади не спеша затрусили по крутой горной дороге. Весна. В гостинице он первым делом просмотрел список приезжих.
1: Зачем, собственно, я приехал сюда? Сидеть тут без общества хуже, чем в канцелярии. Очевидно, я приехал слишком рано. Вот всегда так. Не везет с отпуском. Ни одной знакомой фамилии. Хоть бы какие-нибудь женщины. Маленький невинный флирт, чтобы не проскучать всю неделю.
0: Барон, принадлежавший к не слишком родовитой семье австрийской чиновной знати, служил в правительственном учреждении. Его нельзя было назвать пустым малым, но без общества он жить не мог. Всеобщий любимец, он не переносил одиночества и отлично знал это. Он слонялся по пустому вестибюлю, заходил в гостиную, садился за рояль, потом отправился в столовую. Там было занято всего несколько столиков. Он быстро окинул их взором. Тщетно.
1: Ни одного знакомого. Вон там Берейтер с ипподрома. Да еще одно знакомое лицо с Рингштрассе. И больше никого. Ни одной женщины. Никакой надежды хотя бы на мимолетное приключение.
0: Это еще больше обозлило его. Он принадлежал к числу тех молодых людей, которые пользуются успехом и всегда готовы к новым победам. Погоня за женщинами. Их единственный и постоянный стимул к жизни.
1: Ай, здесь нет партнера для игры.
0: Барон сразу увидел это.
1: Будьте любезны, газету.
0: Его хмурый взгляд скользил по строчкам, но мысли дремали. Вдруг он услышал позади себя шелест платья и голос, проговоривший:
2: «Mais tais-toi donc, Edgar!»
0: Мимо его стола прошумело шелковое платье, и проплыла женщина. За ней шел мальчуган в черном бархатном костюме, бросивший на барона любопытный взгляд. Они сели напротив заставленный для них стол. Мальчик явно старался вести себя чинно. Дама была одета хорошо, со вкусом и принадлежала к тому типу женщин, который особенно нравился барону. В рассвете зрелой красоты, видимо, с огоньком, но умеющая скрывать это под маской возвышенной меланхолии.
1: Несомненно, эта женщина, присыщенная поклонением, уверенная в себе и в своих чарах.
0: Тихим голосом она заказывала обед и делала замечание мальчику.
3: Возьми вилку, салфетку положи на колени.
2: Мама!
0: Будто не замечая осторожного, подкрадывающегося взгляда барона, хотя именно это неотступное внимание было причиной ее изысканного поведения за столом. Хмурое лицо барона мигом просияло. Охотник почуял добычу. Он вызывающе искал ее взгляда, не раз скользнувшего по его лицу, но не дававшего ясного ответа на его вызов.
3: Сколько раз я просила не ставить локти на стол?
0: Единственное, что подавало надежду, это ее взгляд, упорно смотревший мимо него.
1: Ее взгляд. В нем противодействие и в то же время смущение. И еще нарочитый, рассчитанный на зрителя тон разговора с ребенком.
0: Он чуял за ее слишком подчеркнутым спокойствием легкую тревогу. Сам он тоже был взволнован.
1: Игра началась.
0: Барон решил сделать опыт. Он первым встал из-за стола, глядя мимо нее в окно. И медленно направился к дверям. Тут он быстро повернул голову, как будто что-то забыл, и поймал внимательный взгляд, устремленный на него. это его окрылило. Он остался в вестибюле. Вскоре она появилась, ведя мальчика за руку.
2: О, Господи, дождь!
4: Кажется, гроза. Слышишь гром?
2: Далеко.
0: Мимоходом перелистала журналы, показала сыну несколько картинок. Но когда барон подошел к столу, чтобы взять журнал, а на самом деле, чтобы заглянуть поглубже в ее влажно блестевшие глаза, она отвернулась.
2: «Viens, Эдгар, au lit».
0: Спокойно прошла мимо него. Барон не без досады посмотрел ей вслед. Он, собственно, рассчитывал познакомиться в этот же вечер, и ее решительный уход разочаровал его.
1: Но в конце концов, в этом сопротивлении своя прелесть. Можно начинать игру.
0: На другое утро, войдя в вестибюль, барон увидел сына прекрасной незнакомки. Он рассматривал картинки в книге Карла Мэя. Его матери не было.
1: Вероятно, она была еще занята своим туалетом.
0: Теперь только барон обратил внимание на ребенка. Мальчик, слоняясь по вестибюлю без дела, производил довольно жалкое впечатление. В сущности, он всем мешал. Барон участливо наблюдал за мальчиком, который на всех смотрел с таким любопытством, и от которого все отворачивались. Один раз он поймал устремленный на него любопытный взгляд, но глаза сейчас же испуганно метнулись в сторону. Это показалось барону забавным. Мальчик заинтересовал его.
1: Не может ли этот ребенок послужить посредником для скорейшего знакомства? Во всяком случае, надо попытаться. Ну, молодой человек, как тебе здесь нравится?
4: Спасибо. Очень нравится.
1: Это меня удивляет. В сущности, здесь довольно скучно. Особенно для такого молодого человека, как ты. Что же ты делаешь целый день?
4: Я читаю, и мы много гуляем с мамой. Иногда ездим кататься. Я должен здесь поправиться, я был болен. Доктор сказал, что я должен много сидеть на солнце.
1: Да, солнце полезно для таких юношей, как ты. Тебе надо загорать. Ну зачем ты сидишь здесь целый день? В твоем возрасте нужно больше бегать, шалить и даже позорничать немного. Мне кажется, ты слишком благонравен. Ты такой комнатный, с этой толстой книгой под мышкой. Помню, каким я был сорванцом в твои годы. Каждый вечер приходил домой в рваных штанах. Но не надо быть таким слишком смирным.
4: Да, вероятно, но я...
1: Ты любишь собак?
4: Очень. У моей бабушки есть собака. Когда мы живем в Бадене на бабушкиной вилле, собака целый день со мной. Но это только летом, когда мы там гостим.
1: У нас в имении их, наверное, десятка два. Если ты будешь хорошим мальчиком, я подарю тебе одну из них. Коричневого щенка с белыми ушами. Хочешь?
4: Хочу.
1: Прекрасно.
4: Но мама не позволит. Она говорит, что не потерпит собаку в доме. С ней слишком много хлопот.
1: Разве твоя мама такая строгая?
4: Нет, мама не очень строгая. Теперь, после болезни, она мне все позволяет. Может быть, она даже позволит мне взять собаку.
1: Хочешь, я попрошу ее?
4: Да, пожалуйста, попросите. Тогда мама, наверное, позволит. А какая ваша собака? У нее белые уши, да? Она умеет носить поноску?
1: Да, она все умеет.
0: Барон улыбнулся, заметив, как от его слов у мальчугана разгорались глаза.
1: Если бы у его матери за сдержанностью скрывалась такая же страстность.
0: Но мальчик уже засыпал его вопросами.
4: Как зовут вашу собаку?
1: Каро.
4: Кара.
0: Эдгар радовался каждому слову. Барон предложил мальчику пойти погулять. Эдгар был в полном восторге. Он беспечно выбалтывал то, на что его наводил новый друг при помощи безобидных вопросов. Вскоре барон уже знал все о его семье. что Эдгар – единственный сын венского адвоката, что мать не в восторге от пребывания в Зиммеринге и жалуется на отсутствие приятного общества. Из уклончивого ответа Эдгара на вопрос, очень ли мама любит папу, он уловил, что здесь дело обстоит не вполне благополучно. Ему было стыдно той легкости, с какой он выпытал у доверчивого мальчика все эти маленькие семейные тайны. Эдгар, гордясь тем, что кто-то со вниманием слушает его, почти навязывал новому другу свою откровенность. Барон обнимал его за плечи, и Эдгар от мысли, что все могут видеть его в дружеской беседе со взрослым, забыл о разнице в годах и болтал свободно и непринужденно, как со своим сверстником. Эдгар был, судя по всему, очень умен. Не по возрасту развит, как болезненные дети, которые проводят больше времени со взрослыми, и отличался необычайно обостренным чувством любви или ненависти. О каждом человеке, о каждом предмете он говорил либо восторженно, либо с отвращением. Барон без всяких усилий приобрел его доверие. Всего полчаса потребовалось на то, чтобы завладеть этим пылким, беспокойно бьющимся сердцем. Эдгар был счастлив.
4: Здесь я неожиданно нашел друга. И какого друга!
0: Вся его восторженная привязанность принадлежала теперь этому новому взрослому другу. Его сердце преисполнилось гордости, когда барон, прощаясь, предложил ему...
1: Завтра утром давайте опять погуляем вместе.
4: Спасибо. С удовольствием.
1: Ну вот и прекрасно. До завтра. До завтра.
0: Барон с улыбкой смотрел вслед убегавшему мальчику.
1: Посредник найден. Мальчик замучит теперь свою мать рассказами. Передаст ей каждое слово. Как ловко я вставил в разговор несколько комплиментов в адрес матери. Неизменно называю ее «твоя красивая мама». «Твоя красивая мама». Можно не сомневаться, что общительный мальчик не успокоится, пока не познакомит меня со своей матерью.
0: Когда барон, нарочно с некоторым опозданием, вошел в столовую, Эдгар вскочил со стула, поклонился со счастливой улыбкой и помахал ему рукой.
3: Эдгар, успокойся.
0: Потом потянул свою мать за рукав, быстро и взволнованно что-то шепча ей...
4: Мама! Друг, вчера мы гуляли вместе, и он мне столько интересного рассказывал. Он много путешествовал.
3: Эдгар, спокойнее, пожалуйста. Ты чуть не разлил молоко.
4: Мама, прости, я нечаянно.
3: Боже.
4: Мама, ну посмотри.
0: Уступая настойчивому желанию мальчика, она взглянула в сторону барона, который немедленно воспользовался этим и отвесил почтительный поклон.
1: Итак... Знакомство состоялось.
0: Ей пришлось ответить на его поклон, но затем она нагнулась над тарелкой и в течение всего обеда больше ни разу не посмотрела на него. Иначе держал себя Эдгар, который все время поглядывал на барона. Барон сказал ему несколько ласковых слов, отчего глаза мальчика опять заблестели, и минуты две болтал с ним. Потом барон встал и, повернувшись изящным движением к соседке.
1: Поздравляю с таким умным, развитым сыном. Мне доставило удовольствие утренняя прогулка с ним.
0: Эдгар стоял тут же весь красный от гордости и счастья.
1: А Эдгар рассказал мне, что он приехал сюда на лечение.
0: Барон стал расспрашивать о здоровье Эдгара так заботливо, что мать не могла не отвечать. Незаметно завязалась продолжительная беседа, который мальчик прислушивался, сияя от счастья. Барон представился, и ему показалось, что его имя и титул польстили ее тщеславию. Она была очень любезна с ним, хотя и сдержана.
3: Эдгар, нам пора. Уже поздно.
4: Мам, еще не поздно.
3: Извините нас. Нам пора.
1: До завтра, Эдгар. До встречи.
4: До встречи.
0: Мальчик плохо спал эту ночь. В его детской душе радость боролась с отчаянием. Что-то новое вошло сегодня в его жизнь. Впервые он приобщился к жизни взрослых. Он лежал в темноте, взволнованный. Ему хотелось смеяться. но из глаз текли слезы. Всем своим детским, неискушенным сердцем тянулся он к тому, чье имя впервые узнал 2 часа тому назад.
4: Достоин ли я его? Чем я могу быть для него? Что я могу ему дать?
0: Никогда еще не проклинал он так бурно свой детский возраст. Никогда не испытывал такой жажды проснуться большим и сильным мужчиной, таким, как все взрослые. Боясь опоздать, он вскочил в 7 часов, поспешно оделся, зашел поздороваться в комнату матери, чем очень удивил ее.
4: Доброе утро, мама. Что случилось, Эдгар? Только 7 часов. Я обычно никак не могу поднять тебя с постели.
5: Я подожду тебя в вестибюле.
0: Не отвечая на ее вопросы, Эдгар побежал вниз. До 9 часов он слонялся, сгорая от нетерпения, забыв о завтраке, занятый одной мыслью.
4: Я не заставлю ждать своего друга.
0: В 9:30 барон, наконец, неторопливо, с самым беспечным видом спустился в вестибюль. Эдгар стремительно кинулся к нему. Он улыбнулся этому страстному порыву.
1: Доброе утро, мой дорогой друг.
0: Он взял мальчика под руку, прошелся немного со своим юным, сияющим от счастья спутником.
1: Я готов сдержать свое слово. Я готов прогуляться до озера, но позже, чуть позже.
0: Он как будто чего-то ждал, судя по нетерпеливым взглядам, которые он бросал на дверь. Вдруг барон насторожился. Мать Эдгара вошла в вестибюль и, приветливо ответив на поклон барона, направилась к ней.
1: Доброе утро. А мы с Эдгаром намерены совершить прогулку. Если не возражаете, составьте нам компанию.
4: Спасибо. С удовольствием.
0: Эдгар сразу насупился, кусая губы.
4: Экая досада, что она вошла именно в эту минуту.
0: Эта прогулка всецело принадлежала ему. Заметив галантное обращение барона с матерью, он уже испытывал нечто вроде ревности. Они отправились на прогулку втроем. И слишком явное внимание, которое оба взрослых спутника уделяли ребенку, укрепляло в нем опасное сознание собственной значительности. Эдгар был единственным предметом их беседы. Никогда еще мальчик не был так счастлив.
1: Аккуратней, Эдгар.
0: Впервые ему предоставили права, которых он всегда был лишен. Он принимал участие в разговоре, и никто не останавливал его. Неудивительно, что в нем с каждой минуты усиливалось обманчивое чувство, что он уже взрослый.
1: Эдгар,
0: он тешил себя мыслью, что детство уже осталось
1: посмотри,
0: позади.
1: Эдгар, красота. Красота.
4: Спасибо за чудесную прогулку.
1: Мне было очень приятно.
5: Встретимся за обедом.
4: Да, и если вам будет угодно, вы можете пересесть за наш стол.
5: Да.
4: Вы удивительно хорошо влияете на Эдгара. Он стал таким общительным.
1: Благодарю вас и с удовольствием принимаю ваше приглашение.
0: Во время обеда, по приглашению матери Эдгара, которая становилась все приветливее, барон сидел за столом. Визави превратился в соседа, знакомый в друга. Трио было настроено, и 3 голоса, женский, мужской и детский, звучали в полной гармонии.
1: Да-да-да.
0: Нетерпеливый охотник решил, что настало время подкрасться к дичи.
1: Очень мило сидеть втроем и болтать. Но в конце концов, надо сделать так, чтобы за светской беседой она не забывала об истинных моих намерениях, которые она уже разгадала.
0: Игра начинала уже не на шутку волновать его, и поэтому он принудил себя к осторожности. Почти весь день он провел у себя в комнате в приятном сознании.
1: Меня ждут и сожалеют о моем отсутствии.
0: Этот маневр не произвел особенно сильного впечатления на ту, в кого метил барон. Зато Эдгар чувствовал себя целый день бесконечно несчастным и потерянным. Со свойственной его возрасту верностью он поджидал своего друга. Уйти или заняться чем-нибудь в одиночестве казалось ему изменой.
4: Может, с бароном случилось какое-нибудь несчастье? Может, я нечаянно обидел его?
0: Мальчик чуть не плакал от нетерпения и страха. Когда барон явился вечером, к столу ему был оказан блестящий прием.
4: Он пришел! Мама!
6: Эдгар!
4: Где вы были? Куда вы ушли? Мы всюду искали вас.
0: Услышав это мы, мать Эдгара покраснела.
2: Суасаж, Эдгар, оситуадок.
0: Эдгар повиновался, но продолжал приставать к барону.
2: Ты забываешь, что барон волен делать что ему угодно. Может быть, ему скучно с нами?
1: Что вы, что вы? Вы единственная, с кем мне здесь интересно. Вы прекрасная собеседница, а Эдгар вернул мне радость встречи с детством.
0: Охотничий инстинкт властно заговорил в нем. Он был опьянен, взволнован.
1: Позвольте мне заказать шампанского. Шампанского, пожалуйста. Шампанского, пожалуйста.
0: Он рассказывал об охоте в Индии, в которой принимал участие, когда гостил у своего друга знатного англичанина. Он догадывался, что эту женщину должна волновать недоступная для нее экзотика.
1: Итак, за нашу дружбу.
0: Эдгара же он пленил окончательно. Глаза мальчика сверкали от восторга. Он жадно ловил каждое слово рассказчика. Ему и не снилось, что он когда-нибудь воочию увидит человека, на самом деле пережившего невероятные приключения, о которых он читал в книжках. Охота на тигров, темнокожие индийцы и джаггернаут, страшная священная колесница, давившая тысячи людей. До сих пор он не верил, что есть на свете такие люди, как не верил в существование сказочных стран, и рассказы барона внезапно открыли перед ним огромный неведомый мир. Он не сводил глаз со своего друга, не дыша смотрел на его руки, убившие тигра. Живое воображение рисовало ему яркие картины.
4: Вот барон верхом на слоне, покрытым пурпурным чепраком. Справа и слева темнокожие люди в роскошных тюрбанах. И вдруг из джунглей выскакивает тигр со скаленными зубами и бьет грозной лапой по хоботу слона.
1: А вы знаете, каким хитростям прибегают, охотясь на слонов?
4: Нет.
1: Старые ручные животные заманивают в загоны молодых, диких и резвых.
0: И вдруг, да, мама сказала:
2: «Never, Oli, mon cher».
0: Эдгар побледнел. Для всех детей слова «иди спать» ужасны, потому что это самое ощутимое унижение, самое наглядное различие между взрослым и ребенком. Но во сколько раз убийственнее этот позор сейчас?
4: Самый интересный момент.
0: Когда это лишает его права дослушать столь волнующий рассказ.
4: Пожалуйста, мама, одну минутку, только еще про слонов.
0: Он хотел было начать клянчить, но тут же спохватился, вспомнив о своем новом достоинстве взрослого мужчины.
2: Нет-нет, поздно, дорогой. Ступай наверх, Суасаж, Эдгар. Я тебе все подробно расскажу, что будет говорить барон.
0: Эдгар медлил. Обычно мать укладывала его спать. Детская гордость заставляла его сохранить хотя бы видимость добровольного ухода.
4: Правда, мама? Ты расскажешь мне все-все? И про слонов, и про все другое?
2: Ну, конечно, расскажу. Расскажу.
4: И сейчас же, сегодня же.
2: Да, да. А теперь иди спать. Иди.
1: Спокойной ночи, Эдгар.
0: Эдгар и сам не ожидал, что ему удастся так спокойно подать руку барону и маме, хотя рыдания уже подступали к горлу. Барон дружески взъерошил ему волосы, и это вызвало улыбку на напряженном лице мальчика. Но потом он стремглав бросился к двери, иначе они увидели бы, как крупные слезы текли по его щекам. Мать Эдгара и барон посидели еще немного за столом, но они уже не говорили ни о слонах, ни об охоте на тигров. Едва мальчик ушел, между собеседниками возникла какая-то неловкость, какое-то неуловимое беспокойство.
1: Может, перейдем в вестибюль? Там прохладнее.
2: Да, пожалуй.
0: Барон блистал остроумием. Она была слегка разгорячена шампанским, и их разговор сразу принял опасный оборот. Она теперь с удовольствием смотрела на него вблизи и уже не боялась его взгляда. Но мало-помалу его слова становились все более вольными. В них проскальзывало едва прикрытое желание, как будто он прикасался к ее телу. Тогда она смущалась и краснела. Ей иногда казалось, что она должна бы его строго остановить. Но она была кокетлива от природы, и эта фривольная игра нравилась ей. Она бросала на него многообещающие взгляды, в словах и жестах уже отдавалась ему, когда он придвигался так близко, что она чувствовала на плече его теплое, трепетное дыхание. Подобно всем игрокам, они не заметили, как пролетело время, и опомнились только в полночь. Она вскочила и с испугом подумала:
2: как далеко я позволила себе зайти?
0: Игра с огнем не была для нее новинкой, но она безотчетно понимала, что на этот раз ей грозит опасность. С ужасом чувствовала она:
2: я теряю уверенность в себе.
0: Голова кружилась от волнения, вина и страстных слов.
2: Спокойной ночи.
0: Панический страх охватил.
2: Спокойной ночи, до завтра.
0: Торопливо проговорила она, порываясь бежать. Но барон, с мягкой настойчивостью удержав протянутую для прощания руку, поцеловал ее. И не один раз, как требует вежливость, а несколько раз. От кончиков тонких пальцев до сгиба кисти. Томительное сладостное тепло разлилось по всему телу, кровь бросилась ей в голову, безотчетный страх вспыхнул с новой силой, и она быстро отдернула руку.
1: Не уходите. Не уходите.
0: Он добился своего.
1: Она в волнении. Она уже сама не понимает, что с ней творится.
0: Но она уже убегала. Убегала от него с неловкой поспешностью, которая изобличала ее страх и растерянность. Ее гнал жестокий, жгучий страх, что он последует за ней и схватит ее. И вместе с тем она жалела, что он этого не сделал. Ведь сейчас могло свершиться то, чего она бессознательно ждала годами. Настоящее любовное приключение, о котором она всегда втайне мечтала. Уверенный в победе, барон не хотел владеть этой женщиной в минуту слабости. Правила игры требовали честного поединка. Она сама должна признать себя побежденной. Ускользнуть от него она уже не могла. На площадке лестницы она остановилась, тяжело дыша, прижав руку к бьющемуся сердцу. Мысли путались, голова слегка кружилась.
2: Все.
0: Она добралась до своей комнаты и вздохнула свободно, лишь когда схватилась за холодную ручку двери.
2: Слава Богу. Это ты, мама? О, Господи, Боже мой. Что ты здесь делаешь? Ты заболел? Эдгар, что с тобой? Что случилось? Почему ты в моей комнате и не спишь?
4: Я ждал тебя, ждал, а потом заснул.
2: Ну, зачем же ты ждал меня?
4: А слоны?
2: Какие слоны?
4: Ты обещала мне рассказать про слонов, про охоту.
0: Этот нелепый поступок возмутил ее. Вернее, она сердилась на себя. Ей хотелось заглушить чувство стыда и вины.
2: Сию же минуту иди спать, негодный мальчишка.
4: Я ничего дурного не сделал.
2: Иди сейчас же к себе в комнату.
4: Я ждал тебя.
0: Эдгар ушел, он ужасно устал, и только сквозь давивший его сонный туман смутно чувствовал, что его мать не сдержала слова, и что с ним поступили нехорошо. Все в нем отупило от усталости.
4: Точно маленький ребенок.
0: С возмущением подумал он, прежде чем опять заснуть. Барон плохо спал эту ночь.
1: Опасно ложиться спать после прерванного приключения.
0: Беспокойный тяжелый сон очень скоро заставил его пожалеть об упущенном случае. Когда утром он спустился вниз, мальчик, выскочив из засады, бросился ему навстречу и был счастлив, что может завладеть всецело своим взрослым другом, не уступая его матери.
4: Расскажи только мне, а не маме. Она не сдержала слова и ничего мне не рассказала о всех чудесах.
0: Барон отвечал неприветливо. Это вечное выслеживание. Наивные вопросы мальчика становились ему в тягость.
1: Изволь за дня в день возиться с мальчишкой и болтать всякий вздор. Как остаться с матерью наедине? А это задача нелегкая. Да, я поступил неосмотрительно. Но как теперь отделаться от привязчивого мальчика?
0: Все же барон решил попытаться. До 10 часов, когда он должен был сопровождать на прогулке мать Эдгара, барон терпеливо сносил оживленную болтовню мальчика.
4: У меня есть коллекция камешков. Мы вернемся, вы ведь придете к нам в гости. Я вам покажу. У меня такая коллекция.
5: порядок.
1: Эдгар, будь добр, сходи в гостиницу напротив и узнай, не приехал ли мой кузен. Граф Грундгейм.
5: С удовольствием.
1: Грундгейм. Угу.
6: Мальчик счастливый, что может, наконец, услужить своему другу, сорвался с места и помчался через дорогу так стремительно, что прохожие удивленно смотрели ему вслед. В гостинице ему сказали, что граф еще не приехал и даже не предупреждал о своем приезде. С этим известием он прибежал обратно с той же бешеной скоростью, но барона в вестибюле не было. Тогда Эдгар постучал к нему в комнату. Тщетно, встревоженный, он бросился в комнату матери, чтобы расспросить ее, но матери тоже не было. Портье, к которому он с отчаянием решил обратиться, сказал к крайнему его изумлению, что несколько минут тому назад они ушли вместе. Эдгар терпеливо ждал. В простоте своей он не подозревал ничего дурного. Он был уверен, они скоро вернутся. Ведь барону нужно получить ответ. Но часы проходили, и понемногу им овладевало беспокойство. Вообще, с того дня, как этот чужой обольстительный человек вторгся в его маленькую беззаботную жизнь, мальчик все время нервничал, волновался, не знал покоя. Нервное дрожание век возобновилось, щеки опять побледнели. Эдгар ждал, сперва спокойно, под конец едва удерживаясь от слез.
5: Произошло какое-то недоразумение. А что, если не так понял поручение? Что, если я не так понял?
1: Мы пошли тебе навстречу, Эдди, и думали увидеть тебя по дороге.
5: Я бежал прямым путем и стал расспрашивать, по какой дороге вы шли. Вы напрасно меня искали.
2: Ну, будет, будет. Детям не полагается так много болтать.
6: Эдгар покраснел от досады. Это была уже вторая попытка унизить его в глазах друга.
5: Для чего она это делает? Зачем она старается представить меня ребенком, когда я твердо знаю, что я уже большой? Она завидует мне и хочет отнять у меня друга. Она нарочно повела его другой дорогой. Я не позволю, чтобы со мной так обращались. Я докажу, я сумею постоять за себя. Я не буду с ней сегодня за столом разговаривать. Буду обращаться только к другу.
6: Но случилось то, чего он меньше всего ожидал. Никто не заметил, что он дуется.

0: Но он сдержался, только положил нож и вилку и не дотронулся до еды. Когда подали последнее блюдо, мать обратила внимание.
1: «Почему ты не ешь? Не болен ли ты, Эдди? Противно!» —
0: подумал он.
1: «У нее только одна мысль. Не болен ли я? Все остальное ей безразлично. Мне не хочется есть. Ну что ж...»
0: Ничем, решительно ничем не мог он привлечь к себе внимание.
1: «Барон как будто совсем забыл обо мне. Не сказал ни слова».
0: Слезы жгли Эдгару глаза, и он даже прибегал к детской хитрости. Закрывался салфеткой, чтобы никто не увидел, как эти унизительные ребячьи слезы текут по лицу, оставляя на губах соленый вкус.
1: «Наконец-то обед закончился.
2: Предлагаю совершить совместную поездку в Мариашутц».
0: Услышав это, Эдгар закусил губу. Ни на минуту она не оставит его наедине с другом. Но как же он возненавидел ее, когда она сказала...
2: «Эдгар, ты забудешь все, что проходили в школе. Ты бы посидел немного дома и позанимался».
0: Эдгар сжимал маленькие кулаки.
1: «Опять она унижает. Унижает меня. Опять напоминает, что я еще ребенок, что я должен ходить в школу. И что меня только терпят. Только терпят среди взрослых».
0: Он даже не ответил и повернулся к ней спиной.
2: «Ну вот, уж и обиделся. Неужели так страшно посидеть часок над уроками?»
0: И тут сердце мальчика словно застыло и оцепенело. Барон, который называл себя его другом, барон, который смеялся над тем, что он слишком комнатный, сказал:
3: «Позаниматься часок-другой не помешало бы».
1: «Что это? Заговор? Неужели они правда в союзе против меня?»
0: Глаза мальчика вспыхнули от гнева.
1: «Папа запретил мне заниматься. Папа хочет, чтобы я здесь поправился», —
0: бросил он со всей гордостью своей болезни, в отчаянии цепляясь за авторитет отца. Это прозвучало как угроза. И что удивительно, его слова в самом деле смутили обоих.
3: «Как хочешь, Эдди. Мне экзаменов не сдавать. Я давно провалился по всем предметам».
0: Но Эдгар не улыбнулся шутке барона. Он посмотрел на него таким испытующим, пристальным взглядом, как будто хотел заглянуть ему в самую душу.
1: «Что случилось?»
0: Что-то изменилось в их отношениях, и мальчик не мог понять причины. Он отвел глаза. В его сердце торопливо и дробно стучал молоточек. Первое подозрение.
1: «Что с ними?» —
0: думал мальчик, сидя против них в коляске.
1: «Почему они со мной не такие, как раньше? Почему мама не смотрит мне в глаза? Почему он все время шутит со мной и ломается? Они не разговаривают со мной, как вчера и позавчера. У них даже лица какие-то другие. У мамы такие красные губы. Верно, она их накрасила. Этого я никогда не видел. А он все морщит лоб, как будто его обидели. Я ничего не сделал, не сказал ни слова. Почему они сердятся? Нет, не во мне дело. Они сами не такие друг с другом, как раньше. Как будто они натворили что-то и боятся об этом говорить. Они не болтают, как вчера, не смеются. Им будто стыдно. Они что-то скрывают. У них есть какая-то тайна, которую они не хотят мне выдавать. Я должен раскрыть эту тайну во что бы то ни стало. Я знаю, это должно быть то же самое, из-за чего взрослые всегда захлопывают двери передо мной. И о чем пишут в книгах и поют в операх, когда мужчины и женщины протягивают друг другу руки, обнимаются, а потом отталкивают друг друга. Должно быть, это вроде того, что было с моей француженкой, когда она поссорилась с папой и ей отказали. Все это, по-моему, одно и то же.

0: Только я не знаю, почему. Если бы узнать эту тайну, теперь или никогда, я вырву у них эту тайну, эту страшную тайну.
1: На лбу у него прорезалась морщинка. 12-летний мальчик, застывший в глубоком раздумье, казался почти стариком. Ни разу не взглянул он на расцвеченный яркими красками пейзаж. Он видел только свою мать и барона, сидевших против него в коляске. Он словно пытался своим горячим взором, как удочкой, выловить тайну из поблескивающих глубин их глаз. Ничто так не оттачивает ум, как мучительное подозрение. Иногда только тоненькая дверь отделяет детей от мира, который мы называем реальным миром. И случайный порыв ветра может распахнуть ее перед ними. Эдгар вдруг почувствовал, что он еще никогда так близко не подходил к великой тайне. Она была здесь, перед ним, пока еще не раскрытая, но совсем близко от него. Это волновало его, ибо он безотчетно угадывал, что стоит на рубеже своего детства.
2: Весна. Чудное время года.
0: Дорога уже подсохла. Скоро все зацветет вокруг. Смотри, Эдди, как красиво.
1: Мать осторожно взглянула на него, увидела его плотно сжатые губы и впервые с испугом заметила.
0: Как он похож на своего отца в минуты раздражения.
1: Напоминание о муже было очень неприятно сейчас. Вдруг Эдгар поднял взгляд, и в то же мгновение и он, и она опустили глаза. Впервые в жизни мать и сын почувствовали, что следят друг за другом. До сих пор они доверяли друг другу, но теперь что-то изменилось, что-то встало между ними. Все трое облегченно вздохнули, когда коляска остановилась перед гостиницей.
2: Ну вот и приехали. Неплохая была поездка, ведь верно, Эдди?
1: Прогулка не удалась.
0: Простите. У меня голова разболелась.
1: Она поднялась к себе. Ей хотелось побыть одной. Эдгар и барон остались внизу. Барон расплатился с кучером, посмотрел на часы и направился в вестибюль, не обращая внимания на мальчика.
0: За что? Я ни в чем не виноват.
1: Уступая внезапному порыву, он догнал барона.
0: Что я вам сделал, что вы меня и знать не хотите? Почему вы со мной обращаетесь, как с чужим? И мама тоже. Почему вы всегда отсылаете меня?
2: Эдди.
0: Разве я вам мешаю, или я в чем-нибудь виноват?
2: Эдди, ты дурачок. Просто я сегодня не в духе. А ты хороший мальчик, я тебя очень люблю. Так, ступай наверх, Эдди. А вечером опять будем дружить. Вот увидишь.
0: И вы скажете маме, чтобы она не отсылала меня спать? Правда?
2: Скажу, Эдди, скажу. А теперь иди. Мне нужно переодеться к обеду.
1: Эдгар успокоенный поднялся к себе. Со вчерашнего дня он стал старше на несколько лет. Недоверие прочно поселилось в его детском сердце. Он ждал, ведь скоро все должно было решиться. За обедом они сидели втроем. Время подошло к 9 часам, но мать не посылала его спать.
0: Почему она как раз сегодня позволяет так долго оставаться внизу? Уж не сказал ли барон о нашем уговоре?
1: В 10 часов его мать вдруг поднялась.
0: Бонни.
1: Наступил решительный момент. Он, как ни в чем не бывало, без возражений последовал за матерью. Но, дойдя до двери, он вдруг поднял глаза. И в эту секунду он поймал улыбающийся взгляд матери, брошенный через его голову в сторону барона. Взгляд, изобличавший тайный сговор. И так барон предал его. Вот почему мать так рано уходит. Они решили сегодня рассеять его подозрения, чтобы он не мешал им завтра.
0: Негодяй! Что ты говоришь? Ничего.
1: Процедил он сквозь зубы.
0: И у меня теперь есть своя тайна. Имя ей — ненависть. Безграничная ненависть.
1: Первый вызов он бросил барону.
2: Мое почтение, Эдди.
0: Доброе утро.
2: А мама уже внизу?
0: Не знаю.
2: Что с тобой случилось? С левой ноги встал, да, Эдди?
0: Нет.
2: Глупый мальчишка.
1: Война была объявлена. С матерью Эдгар обошелся холодно и очень вежливо.
3: Эдди, ты здесь?
0: Да, мама.
3: Может, тебе сходить на теннисный корт?
0: Лучше я пойду с вами гулять, мама.
3: Подожди меня здесь.
1: Эдгар был настороже. Вместо того, чтобы дожидаться, Эдгар предпочел занять наблюдательный пост на улице, откуда он мог следить не только за главным подъездом, но и за всеми остальными выходами.
0: Это обман, но я не дам ему скользнуть.
1: Через полчаса мать вышла из боковой двери с чудесными розами в руках в сопровождении предателя барона.
0: Радуйтесь, что избавились от меня.
1: Они направились к лесу.
0: Пора действовать.
4: Ку-ку, мама!
3: Вот и ты, Эдди. Мы тебя искали.
0: Врет. Как ей не стыдно.
1: Все трое остановились в нерешительности.
3: Ну, что ж, идем?
2: Сегодня теннисный турнир. Ты, наверное, никогда этого не видел?
0: Пусть знает. Война пошла в открытую.
2: Ну что, может, наконец, пойдем?
3: Иди вперед. Не болтайся под ногами, это действует мне на нервы.
1: Эдгар послушался, но через каждые несколько шагов он оборачивался.
0: Теперь уж им не вырваться.
1: Они пытались завести разговор. И каждый раз он обрывался. Наконец они отчаялись. Все трое были охвачены раздражением. Эдгар, мстя за предательство, упивался их бессильным гневом, ждал, когда этот подавляемый гнев вырвется наружу. Со злорадством наблюдал за все усиливающейся яростью матери. Оба они явно ждали предлога, чтобы наброситься на него. Но он не подавал ни малейшего повода.
3: Давайте вернемся.
2: Да, что-то сегодня пасмурно. Дождь, что ли, будет?
0: Как жалко. Здесь так хорошо.
1: Когда мать с сыном остались одни в ее комнате, она не могла успокоиться.
3: Какой ты растрепанный, грязный. Постеснялся бы людей, ведь ты уже не маленький.
0: Хорошо, мама.
3: Иди в свою комнату. Немедленно, слышишь?
0: Я непременно причешусь.
3: И потом ты все бегаешь за мной, как трехлетний ребенок. Я не желаю, чтобы ты все время мозолил мне глаза. Детям не место среди взрослых. Запомни это. Займись один чем-нибудь хоть на час. Читай или делай, что хочешь. Оставь меня в покое. Ты мне надоел своим приставанием и капризами.
0: Наконец-то я вырвал у нее признание. Папа не хочет, чтобы я оставался один. Папа взял с меня слово, что я буду все время с тобой.
1: Но времени оставалось в обрез. Отпуск барона приходил к концу, и надо было торопиться. Они понимали, что сломить ожесточенное упорство мальчика невозможно, и решились на последнее, самое постыдное средство.
3: Сдай эти заказные письма на почту.
1: Эдгар с недоверием взял письма.
0: Уж не затевают ли они что-нибудь против меня?
1: Он медлил.
0: Где ты будешь меня ждать?
3: Здесь.
0: Наверное?
3: Да.
0: Только ты не уходи. Значит, ты будешь меня ждать здесь, пока я не вернусь?
1: В дверях он столкнулся с бароном.
0: Я только сдам эти два письма. Мама будет ждать меня. Пожалуйста, без меня не уходите.
2: Хорошо, хорошо.
1: Эдгар бегом побежал на почту. Зажав квитанции в руке, помчался обратно. Он поспел как раз вовремя, чтобы увидеть, как барон и его мать отъезжали от гостиницы.
0: Улизнули! Их как подло! Как низко они врали! Я же знал, что она лжет! Что это за страшная тайна, которая доводит взрослых до того, что они лгут и убегают, словно воры, как в книгах. Люди убивали и обманывали, чтобы добыть деньги. А тут какая причина? Чего они хотят? Почему они прячутся от меня?
1: Его душил гнев, что они ускользнули от него, и мысли путались, словно он был в бреду. Он побежал к лесу, и там, в спасительном сумраке, где его никто не видел, дал волю слезам.
0: Лжецы! Манщики! Подлецы!
1: Беспомощность, обиды последних дней вырвались наружу. Это были последние слезы его детства. Он выплакал в этот час неистового гнева и доверчивость. И любовь, и простодушное уважение все свое детство.
2: Мальчик, вернувшийся в гостиницу, был уже не тот, который плакал в лесу. Он не волновался и действовал обдуманно. Он разработал план, как свести с ними счеты. Он ждал терпеливо, с полным спокойствием. Когда его мать и барон вошли и уже собрались пробормотать приготовленную отговорку, он спокойно пошел им навстречу.
0: Господин барон, мне надо кое-что сказать вам.
2: Хорошо, хорошо. После. Подожди.
0: Я хочу поговорить с вами сейчас. Вы поступили подло. Вы мне солгали. Вы знали, что мама ждет меня. И вы...
3: Эдгар...
2: Послушай меня.
0: Я повторяю вам еще раз. Вы нагло солгали. И это низко и подло.
3: Сейчас же иди к себе, или я поколочу тебя здесь при всех.
0: Как прикажете.
2: Но Эдгар уже успокоился.
3: Простите, барон, его дерзкую выходку. Вы ведь знаете, какой он нервный.
2: Больше всего на свете она боялась скандала и думала только о том, как бы соблюсти приличие. Вместо того, чтобы сразу уйти, она подошла к портье.
3: А погода сегодня удивительная. А нет ли мне писем? Я жду письма.
2: Она поднялась наверх, будто ничего не случилось, но за ее спиной слышался шепот и сдержанный смех. На лестнице она замедлила шаги. Она всегда терялась в серьезные моменты и в глубине души боялась предстоящего объяснения. Вины своей она отрицать не могла. Ее пугал взгляд мальчика.
3: Этот чужой взгляд,
2: перед которым она чувствовала себя бессильной. Она тихо открыла дверь.
3: Эдгар, дорогой, что тебе пришло в голову? Мне стыдно за тебя. Как можно быть таким невоспитанным? Ты еще мальчик и так разговариваешь со взрослыми. Ты должен сейчас же извиниться перед бароном.
0: Нет.
3: Эдгар, что с тобой? Ну, отчего ты так переменился? Я просто не узнаю тебя. Ты был всегда умным, послушным мальчиком. С тобой всегда можно было легко договориться. И вдруг ты ведешь себя так, будто бес в тебя вселился. Что ты имеешь против барона? Ты ведь очень любил его. Он был всегда так мил с тобой.
0: Да, потому что он хотел познакомиться с тобой.
3: Господи, да что за вздор? Ну что ты выдумываешь? Откуда у тебя такие глупые мысли?
0: Он лгун, он фальшивый человек. Во всем, что он делает, только подлый расчет. Он хотел с тобой познакомиться, потому он и подружился со мной, и обещал мне собаку. Не знаю, что он обещал тебе, почему он с тобой дружит, но и от тебя он чего-то хочет. Он бы не был так вежлив и любезен. Он плохой человек, он врет. Посмотри на него хорошенько, какой лживый у него взгляд. Ненавижу его. Он лгун. Он негодяй.
3: Эдгар, Эдгар, дорогой, ну можно ли так говорить?
0: Да, он негодяй. В этом я уверен. Разве ты сама не видишь? Почему он боится меня? Почему он прячется от меня? Потому что знает, что я вижу его насквозь, что я раскусил его, негодяя.
3: Боже, ну как можно так говорить? Как можно так говорить?
1: Ей вдруг стало нестерпимо страшно. Она не знала, кого она боится, барона или мальчика. Эдгар понял, что его предостережение подействовало на мать.
0: Мама, ты же сама, наверное, заметила, что он задумал что-то нехорошее. Из-за него ты стала совсем другая. Это ты переменилась, а не я. Он хочет быть вдвоем с тобой и сделал так, что ты на меня сердишься. Вот увидишь, он обманет тебя. Я не знаю, что он тебе обещал. Я знаю только, что он не сдержит слова. Остерегайся его. Кто раз обманул, опять обманет. Он злой человек, ему нельзя доверять.
1: Совесть подсказывала ей, что мальчик прав. Со вчерашнего дня она испытывала тягостное чувство, говорившее ей то же самое. Ей было стыдно получить урок от собственного сына.
3: Ты еще слишком мал, чтобы это понять. Дети не должны вмешиваться в такие дела. Ты должен вести себя прилично. Вот и все.
0: Как хочешь, мама. Я предостерег тебя.
3: Значит, ты не извинишься?
0: Нет.
3: В таком случае ты будешь обедать здесь, один. И ты не сядешь с нами за стол, пока не извинишься. Я тебя выучу, как надо вести себя. Ты не выйдешь из комнаты, пока я не позволю. Ты понял?
0: Ха.
1: И все же, когда она спускалась с лестницы, детский голос настойчиво звучал в ее душе.
0: Остерегайся его.
1: Она передернула плечами, будто стряхивая с себя незримый груз сомнений. Кельнер, принесший обед арестованному в своей комнате Эдгару, запер дверь.
0: Как глупо. Опять дал волю своим чувствам. Захотел предостеречь эту лгунью. Что они делают, пока я сижу здесь взаперти? О чем они сговариваются? Что это за тайна? Почему они запираются от меня по ночам? Почему говорят шепотом, если я случайно вхожу в комнату? Ничего хорошего не может быть у них на уме. Иначе они не стали бы так подло лгать, чтобы отделаться от меня. Наверное, они теперь смеются надо мной. Как глупо, что я позволил запереть себя здесь. Взрослые неосторожны. Они выдадут себя. Они всегда думают, дети вечером спят. Они забывают, что можно притвориться спящим и подслушивать. Я поймаю их, подлецов. Если бы я только мог понаблюдать за ними сейчас, пока они чувствуют себя в безопасности. Может поднять шум? Тогда они откроют. Нет, так я не хочу. Пусть никто не видит, как подло они со мной обращаются. Я слишком горд для этого. Завтра я им отплачу. Это мать. Нет, это не она.
1: Тут он заметил, как невысоко от земли окно.
0: Надо выпрыгнуть. Застать их врасплох. Скорее, бояться нечего. Никого нет под окном.
1: Он прыгнул. Прежде всего он заглянул в столовую. Никого. Он продолжил поиски.
0: Нигде их не видно.
1: Он уже начал отчаиваться, как вдруг из дверей протянулись две тени. Он отскочил и спрятался в темноте. Из гостиницы вышла его мать со своим неизменным спутником.
0: Я пришел как раз вовремя. О чем они говорят?
4: Сколько раз я себе говорил, что...
0: Не слышно.
1: Но вот совершенно отчетливо до него донесся голос матери. Такого смеха он у нее не слыхал. Слишком резкий, точно от щекотки, нервный.
0: Она смеется. Значит, нет ничего необыкновенного, ничего страшного в том, что они от меня скрывают. Но Почему они вышли из гостиницы? Куда они идут теперь вдвоем среди ночи?
1: Мрак становился непроницаемым. Не видно было дороги, пока она снова не озарялась лунным сиянием. Таинственна была эта игра света и тени. Эдгар увидел два удаляющихся силуэта, вернее, один. Они так тесно прижимались друг к другу, словно обоих охватил тайный страх.
0: Куда же они идут? Я пойду за ними. Они не услышат моих шагов за шумом ветра и леса.
1: И пока они шли внизу по дороге, он неслышно пробирался над ними в чаще, от дерева к дереву. Он следовал за ними упорно и неумолимо.
0: Только бы услышать их разговор, узнать бы тайну.
1: Они шли по дороге, ничего не подозревая. Им было хорошо вдвоем. Они беззаботно отдавались поглощавшему их волнению. Ничто не подсказывало им, что над ними два глаза прикованы к ним со всей силой ненависти и любопытства. Вдруг они остановились. Остановился и Эдгар. Им овладел панический страх.
0: Что, если они повернут обратно и раньше меня придут в гостиницу? Тогда все погибло. Они узнают, что я за ними следил.
1: Они медлили, о чем-то споря.
0: Нет.
1: Показалась луна, и ему все было видно. Барон указывал на темную узкую тропинку, ведущую в долину.
0: Зачем ему туда?
1: Его мать отказывалась, а он уговаривал ее. Мальчик испугался.
0: Чего он хочет? Зачем этот негодяй заманивает ее в темный лес?
1: Ему вспомнились картины убийств, похищений, тайных злодеяний.
0: Он, наверное, хочет ее убить и для этого завлек ее сюда одну. Звать на помощь. Убийца!
1: Крик уже был готов вырваться из горла, но губы пересохли, и он не мог издать ни звука. Колени подгибались, он судорожно искал опоры, и тут под его руками хрустнула ветка.
5: Кто здесь?
1: Они вздрогнули и, обернувшись, уставились в темноту. Эдгар стоял молча, не дыша.
0: Вернемся?
5: А, хорошо. Если вам угодно.
1: Они пошли обратно медленным шагом, тесно прижавшись друг к другу. Их замешательство спасло Эдгара. Он бросился бежать так, что дух захватывало. Добежав до гостиницы, он в несколько прыжков очутился наверху. Ключ от его комнаты, к счастью, торчал снаружи. Он повернул его, открыл дверь и бросился на постель. Потом он решил встать и подошел к окну. Вот они медленно приближаются. Их одежда залита лунным светом. В зеленоватом свете они кажутся призраками. Мальчика охватывает сладостная жуть.
0: Может, это в самом деле убийца? Какому страшному делу я помешал?
1: Ясно видны их белые, как мел, лица. В лице его матери незнакомое ему выражение восторга. Барон, напротив, злой.
0: Потому что его намерение не удалось.
1: Лишь перед самой гостиницей их фигуры разъединились.
0: Взглянут ли они вверх? Нет, никто не взглянул. Обо мне забыли. А я о вас не забыл. Вы думаете, что я сплю? Вы убедитесь в своей ошибке. Я буду подстерегать каждый ваш шаг, пока не вырву этого негодяя тайну, которая не дает мне спать. Я разорву ваш союз. Я не сплю.
1: Эдгар отошел от окна. Ни разу в жизни не стоял он так близко к таинственному приключению. Волнующий мир неожиданных и бурных событий, мир убийств и измен, знакомый ему из книг, всегда оставался для него чем-то несуществующим. Теперь он очутился в этом страшном мире, и эта мысль потрясла его до глубины души.
0: Кто этот таинственный незнакомец? Убийца! Недаром он все искал уединение и старался заманить маму в темноту. Что же делать? Завтра непременно напишу отцу. Пошлю ему телеграмму. Не будет ли поздно? А вдруг это случится сегодня ночью? Ведь мамы еще нет в комнате.
1: Между внутренней и тонкой наружной дверью был промежуток не шире платяного шкафа. Втиснувшись в этот темный закуток, мальчик прислушивался к шагам в коридоре. Он решил ни на минуту не оставлять свою мать одну. Была уже полночь. Наконец, он услыхал осторожные шаги. Нерешительные, словно кто-то с невероятными усилиями преодолевал крутой подъем. Время от времени шаги останавливались. Слышался шепот.
0: Может быть, это они? Неужели она все еще с ним?
1: Шаги приближались.
0: Нет. Не сегодня. Нет.
1: Эдгар замер. Они приближаются. Сейчас он все услышит.
5: Не будьте так жестоки.
0: Этого нельзя.
5: Не будьте так жестоки.
0: Оставьте
5: меня. Вы были так прекрасны.
0: Чего он хочет от нее? Чего она боится?
5: Идемте, мать.
0: Они уже совсем близко. Но что это? Они идут дальше? Куда он ее тащит? Почему она больше ничего не говорит? Не заткнул ли он ей рот? Она прошла мимо своей комнаты. Может быть, он ее душит?
1: Дрожащей рукой он приоткрывает дверь. Он видит обоих в полутемном коридоре. Барон обнял его мать за талию и тихо уводит ее.
0: Она уступает ему.
1: Вот он останавливается перед своей комнатой.
0: Он хочет затащить ее туда. Сейчас случится самое ужасное.
1: Одним толчком он распахивает дверь, выбегает в коридор, бросается за ними вслед. Увидев, как что-то мчится на нее из темноты, мать едва не падает без чувств. Барон подхватывает ее.
5: Что с вами? Очнитесь.
1: Но в ту же секунду барон чувствует, как маленький слабый кулак бьет его по губам. Он выпускает из своих объятий испуганную женщину. Та быстро убегает. Наконец настал час расплаты за измену. Наконец он может излить всю накопившуюся ненависть. Наконец до сознания барона доходит вся нелепость его драки с мальчишкой. Он хватает его, но Эдгар в ярости впивается зубами в твердую руку, которая хочет схватить его за шиворот. В то же мгновение Эдгар бросается в свою комнату и запирает дверь на задвижку. Всего минуту длилась эта полуночная битва. Никто в коридоре ничего не заметил. Все тихо, все погружено в сон.
0: Что это было? Сон? Дурной, страшный сон?
1: Эдгар с испугом обнаружил, что спал, не раздеваясь. Торопливо он привел себя в порядок и спустился вниз со смутным чувством вины и беспокойства в душе. В столовой на обычном месте мать его сидела одна.
0: С добрым утром.
1: Мать не ответила. Она даже не посмотрела на него. Ее взгляд со странным упорством был устремлен на окно. Она была бледна, под глазами легли синие тени. Это молчание смущало его.
0: Может, я сильно поранил барона? Знает она о ночном столкновении?
1: Неизвестность мучила его. Ее лицо было неподвижно. Он не осмеливался смотреть на нее, украдкой косясь на пальцы матери, игравшей ложечкой. Их беспокойные движения выдавали сдерживаемый гнев. Мать не проронила ни единого слова. Она поднялась, не замечая его присутствия.
0: Что делать? Оставаться одному за столом или идти за ней?
1: В конце концов, он пошел за матерью. Не взглянув на него, она прошла в свою комнату.
0: Что случилось? Может, я был неправ вчера? Что они готовят? Новое унижение? Что-то должно случиться, что-то ужасное.
1: Он чувствовал давящую, предгрозовую тяжесть.
0: Мне надо с тобой поговорить.
1: Она заговорила, не глядя на него, повернувшись к нему спиной.
3: Я не буду говорить о твоем вчерашнем поведении. Это было неслыханно, и мне стыдно вспоминать о нем. За последствия пеняй на себя, но только знай, в последний раз ты был один среди взрослых. Я только что написала твоему отцу, что тебе нужен воспитатель, или придется отдать тебя в пансион, чтобы ты научился прилично вести себя. Я больше не хочу мучиться с тобой.
1: Эдгар стоял, опустив голову. Он чувствовал, что это только видение, угроза. И с тревогой ждал самого главного.
3: А сейчас ты извинишься перед бароном.
0: Но я...
3: Барон сегодня уехал, и ты напишешь ему письмо, которое я тебе продиктую.
0: Нет, я не буду.
3: Без разговоров. Вот перо и бумага. Садись.
1: Такой он никогда еще не видел свою мать. Ему стало страшно. Он сел, взял перо.
3: Сверху число. Написал? Перед обращением пропусти строку. Глубоко уважаемый барон, восклицательный знак. Опять пропусти строку. Я только что с сожалением узнал... Написал? С сожалением узнал, что вы уже покинули Земеринг. Земеринг с двумя М. И я вынужден сделать письменно то, что хотел сделать лично. А именно, пиши поскорее, каллиграфия здесь не требуется. Извиниться перед вами за свое вчерашнее поведение. Как вы, вероятно, знаете, со слов моей мамы, я еще не оправился после тяжелой болезни и очень раздражителен. Многое представляется мне в преувеличенном виде, и я через минуту раскаиваюсь в том, что я...
0: Этого я не напишу, это неправда.
3: Эдгар!
0: Это неправда, я ничего не сделал. В чем должен раскаиваться, я не сделал ничего дурного. И мне не за что извиняться, я только побежал к тебе, когда ты позвала на помощь.
3: Я звала на помощь? Да ты с ума сошел!
0: Да, ты звала на помощь там, в коридоре, вчера ночью, когда он тебя схватил. Ты крикнула: «Оставьте, оставьте меня!» И так громко, что я слышала у себя в комнате.
3: Ты лжешь. Я не была с бароном здесь, в коридоре. Он проводил меня только до лестницы.
0: Ты не была в коридоре? Он тебя не схватил? Не держал насильно?
3: Все это тебе приснилось.
0: А эта шишка на лбу мне тоже приснилась.
3: Откуда я знаю, с кем ты подрался? Но я не намерена с тобой припираться. Ты должен слушаться, вот и все. Сядь и пиши.
1: Она была очень бледна и напрягала последние силы, чтобы сохранить самообладание. Но в Эдгаре словно что-то оборвалось. Погасла последняя искра веры.
0: Вот как? Все это мне приснилось? Все, что было в коридоре, это шишка? И что вы вчера гуляли вдвоем в лунном свете, и что он хотел увести тебя по темной тропинке, это тоже мне приснилось? Ты думаешь, меня можно запереть в комнате, как маленького? Нет, я не так глуп, как вы все думаете. Что знаю, то знаю.
3: Марш, пиши сейчас же, или...
0: Или что?
3: Или я высеку тебя, как маленького ребенка.
1: И как утопающий, который судорожно бьет руками, ничего не сознавая, кроме глухого шума в ушах и красных кругов перед глазами, он кинулся на нее с кулаками.
3: Эдгар, Эдгар, опомни, что ты делаешь, Эдгар! Успокойся!
1: Он пришел в себя и понял... всю чудовищность своего поступка. Он убил свою мать. Страх овладел им, и стыд, неудержимое желание убежать, провалиться сквозь землю, только бы не встречаться с ней взглядом. Он бросился к двери, сбежал с лестницы, выскочил на улицу.
0: Скорей вон отсюда. Что делать? Куда бежать?
1: Здесь, на опушке леса, в 15 минутах от гостиницы, он чувствовал себя покинутым.
0: Кому бежать?
1: Отца он боялся. Тот был вспыльчив. Он вспомнил о бабушке, доброй, милой, которая баловала его с детства и всегда заступалась за него. Он укроется у нее в Бадене, пока пройдет первый шквал гнева.
0: Я напишу письмо родителям и попрошу прощения. Но как добраться до Бадена? Как добраться?
1: Он торопливо вытащил маленький кожаный кошелек.
0: Слава богу, там еще поблескивает новенький золотой в 20 крон, который мне подарили ко дню рождения. Ну хватит ли этих денег?
1: Так часто ездил он по железной дороге и ни разу не подумал о том, сколько это может стоить. Впервые он понял, что в жизни есть вещи, о которых он никогда не задумывался.
6: Мальчик, тебе целый билет?
0: Да.
6: 6 крон.
0: Пожалуйста.
1: Со вздохом облегчения он просунул в окошко свою столь любимую блестящую монету. Из расписания он узнал, что поезд должен прибыть через 20 минут. Но Эдгару казалось, что все смотрят на него и удивляются, что такой маленький мальчик путешествует один. Будто его преступление и побег были написаны у него на лбу. Садясь в вагон, он заметил, что у него билет 3-го класса. До сих пор он ездил только в 1-м. Все быстрее катились колеса. Поезд, извиваясь змеей, спускался в долину. Эдгар оглянулся. Горы уже только прозрачно синели, далекие и недостижимые. И ему казалось, что там осталось его детство. Поезд остановился в Бадене. Он торопливо шагал по хорошо знакомой дороге, не глядя по сторонам, пока не подошел к вилле, где жила его бабушка. За зеленой стеной ярко белел приветливый старинный дом. Эдгар, словно чужой, посмотрел сквозь решетку ворот. В доме было тихо, окна закрыты. Он уже взялся за холодное кольцо и вдруг замер на месте.
0: Как войти? Как поздороваться? Вынести все вопросы и отвечать на них. Как выдержать их взгляды, когда скажу, что тайком убежал от матери? И как объяснить ужасный поступок, когда я сам теперь не понимаю его?
1: И вдруг он почувствовал себя невыносимо одиноким в этом тревожном мраке.
0: Домой. Только быть дома, в теплой светлой комнате среди людей. В конце концов, что они сделают? Пусть бьют, бронят. Ничто больше не пугает.
6: Эдгар, да вот же он. Ну что ж ты, милый мой, ну пойдем скорее в дом.
1: Бабушкина горничная бросилась к нему и схватила за руку. Дверь в доме распахнулась. Собака с лаем прыгнула на него. В саду замелькали фонари. Он видел приближающиеся знакомые фигуры. Впереди шла бабушка, протягивая к нему руки. А за ней...
0: Не сон ли это? Мама!
1: Со слезами на глазах стоял он среди этого бурного взрыва нежности, не зная, что делать, что сказать, и сам не понимая, какое чувство владеет им. Страх или счастье? Его разыскивали и ждали. Мать, несмотря на весь свой гнев, подняла на ноги весь Земмеринг. Росла уверенность, что случилось непоправимое несчастье, когда кто-то сообщил, что видел мальчика у станционной кассы. Там узнали, что Эдгар взял билет в Баден, и мать немедленно выехала вслед за ним, отправив телеграммы в Баден и мужу в Вену. Все наперебой ухаживали за ним, а когда заметили, что это его смущает, оставили в покое. С наслаждением чувствовал он себя снова ребенком. Стол был накрыт, Ему принесли наскоро приготовленный ужин. Бабушка сидела рядом с ним и не спускала с него глаз. Она, тетя и горничная как бы заключили его в круг сердечного тепла и тихого уюта, и он испытывал блаженное чувство успокоения. Его смущало только то, что мать не входила в комнату. Если бы она знала, как искренне он смирился, она бы, наверное, пришла. С улицы послышался стук колес, у ворот остановилась коляска. Все так заволновались, что встревожился и Эдгар.
0: Папа!
7: Что это ты вздумал, скверный мальчишка? Как ты посмел так напугать маму?
1: За ним тихо вошла мать. Лицо у нее было расстроено. Эдгар не отвечал. Ему хотелось сказать что-нибудь в свое оправдание.
0: Но как объяснить, что меня обманули и побили? Поймет ли отец?
7: Что ж ты молчишь? Язык проглотил? В чем дело? Говори, не бойся. Отчего ты убежал? Ну, должна же быть какая-нибудь причина. Тебя кто-нибудь обидел?
1: Нахлынувшие воспоминания снова пробудили в нем гнев. Он уже готов был все рассказать. И тут он увидел, что мать за спиной отца делает ему какие-то таинственные знаки. Он их сразу не понял, но она посмотрела на него, и он прочел в ее глазах мольбу. Тихо-тихо она подняла руку и прижала палец к губам. И внезапно мальчика охватило огромное, неимоверное чувство счастья.
0: Она просит сохранить тайну.
1: От слов, которые сорвутся с его детских уст, зависит ее судьба. Все существо его пронизала бурная радость. Он себя не помнил от гордости. Его мать доверилась ему.
0: Нет-нет, не было никакой причины. Мама была очень добрая, а я не слушался и плохо себя вел. И вот... вот я убежал. Я боялся.
7: Ну, это хорошо, что ты сам сожалеешь. Не будем сейчас говорить об этом. Я вижу, ты сам понял. Смотри, чтобы этого больше не было.
0: Обещаю, это никогда не повторится.
7: Какой ты бледный. Ну, мне кажется, ты еще вырос. Надеюсь, ты больше не будешь делать такие глупости. Ты ведь уже не маленький. Пора бы стать умнее. Ну.
1: Ну. Эдгар, не отрываясь, смотрел на свою мать. Что-то блеснуло в ее глазах.
0: Это отблеск лампы? Нет, что-то блестит. Благодарная улыбка.
1: Потом его послали спать, но это его не огорчило.
0: Даже хорошо, что я остался один. Есть о чем подумать. Столько новых впечатлений.
1: Горе последних дней забылось. Сегодня он впервые увидел действительность во всей ее наготе, неприкрытую тысячью обольщений детства, ощутил ее неизъяснимую, влекущую красоту. Он никогда не думал, что за один день можно испытать так много и горя, и счастья. Его радовала мысль, что впереди целая жизнь, которая откроет ему все свои сокровища. Сегодня он впервые смутно предугадал многообразие жизни. Впервые понял, что люди нуждаются друг в друге, даже когда считают себя врагами. И что сладостно быть любимым ими. Ни о ком не мог думать с ненавистью. Он ни в чем не раскаивался. И даже для барона, для этого соблазнителя, злейшего своего врага, он нашел в душе новое чувство — признательность. Это барон распахнул перед ним двери в мир первых переживаний. Было радостно лежать в темноте и предаваться таким думам, уже сливающимся со сновидениями. Еще минута, и он бы заснул. Но вдруг отворилась дверь, и кто-то тихо вошел. Теплое дыхание коснулось его лица, и он понял, что это его мать. Он чувствовал ее поцелуи, слезы. Отвечая на ласки, он принимал их как знак примирения и благодарности за его молчание. Только позже, много лет спустя, он понял, что эти слезы были обетом. Принадлежать только ему, своему ребенку. Он не знал, что она ему благодарна за то, что он спас ее от опасного приключения, и что, обнимая его, она завещала ему на всю его будущую жизнь горькое и сладостное бремя любви. Всего этого мальчик не понял тогда, но он чувствовал, что нет большего блаженства, чем быть любимым, и что любовью матери он уже приобщился к великой тайне мира. Когда она уже отняла руку и, еще раз поцеловав его, тихо вышла, на губах у него осталось ощущение ее теплого дыхания. И сердце его сладко заныло от желания чувствовать ласку нежной руки. Но это вещее предвидение жгучей тайны было уже затуманено сном.

эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: водить, не обутая выйдешь. Ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь.
1: Комунок ярки ты вайс, комунок ярки ты вайс, мас пронто. Тьева мя мадо контиго, я те сирео навела нель камино, я те превендре турментас кон аль корасон. Я знаю, чем скорее уедешь ты, тем мы скорее вечно будем вместе. Как не хочу, чтоб уезжал, как я хочу, чтоб ты скорее уехал. Возьми меня, возлюбленный, с собой. Я буду тебе парусом в дороге, я буду сердцем бури предвещать. Мне кажется, что я тебя теряю.
0: Не мигают, слезятся от ветра безнадежные карие вишни. Возвращаться плохая примета. Я тебя люблю.

0: «Раритет» из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Песня «Лунный камень», которую вы сейчас услышите, написана, вероятно, под впечатлением от полетов американских Аполлонов к Луне. Поет Эдуард Хиль.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Адрес нашей электронной почты radio@ransis.org.
3: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
2: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransis.

ты помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег нашей встречи. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей любви.

белые-белые, как чистый лист бумаги. Я хочу, чтоб мы вновь брели по огромному городу вдвоем, и чтоб этот волшебный снег не стал бы снегом нашим.

0: о нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Я продолжаю рассказ о британской супер-рок-группе Queen. Нашу программу откроет композиция «Somebody to Love» с альбома Queen «A Day at the Races», выпущенного в 1976 году.

Итак, в феврале 1971 года окончательно сформировался золотой состав Queen: Фредди Меркьюри, Брайан Мэй, Роджер Тейлор, Джон Дикон. В этом составе группа Queen просуществовала 20 лет. До конца 1971 года ребята обкатывали свои композиции на публике. Брайан Мэй и Джон Дикон продолжали учебу, Роджер Тейлор и Фредди Меркьюри торговали в своем магазинчике. Решиться на переход в профессионалы было нелегко. Фредди Меркьюри, цитата: «Мы решили, ладно, уходим с головой в рок, но выкладываемся полностью. Никаких полумер. Каждый из нас имел возможность сделать отличную карьеру, и мы просто не могли себе позволить быть группой второго сорта, если уж мы бросали все свои специальности в других областях». Конец цитаты. Брайан Мэй, цитата: «На самом деле нам всем было что терять. Нам все давалось непросто. Честно говоря, по-моему, ни один из нас и мысли не допускал, что пройдет целых 3 года, прежде чем мы чего-то достигнем. Совсем не похоже на сказку». Конец цитаты. С первой долгоиграющей пластинки группы Queen слушаем композицию «Doing All Right».

В сентябре 1971 года в Лондоне открылась очередная студия звукозаписи. Чтобы показать все технические возможности студии, ей нужны были музыканты для производства демозаписей. Благодаря другу Брайана Мэя, работавшему звукооператором в этой новой студии, группа Queen получила этот заказ. Музыкантам было предоставлено неограниченное студийное время. За ними сохранялись права на все сделанные ими записи. Ребята жаром взялись за работу и использовали все технические возможности студии по полной программе. Однако заинтересовать крупные фирмы результатами своей работы удалось далеко не сразу. Среди многих специалистов по звукотехнике, приходивших на демо-выступление Queen, в студии Delaney были бывший продюсер группы Smile Джон Энтони и его коллега Рой Томас Бейкер. Оба работали звукоинженерами в студии Trident. Когда они вошли в студию, Queen играли песню «Keep Yourself Alive» – «Наслаждайся жизнью».

«Наслаждайся жизнью». Именно эту песню в исполнении группы Queen услышали Энтони и Бейкер, войдя в студию Дилейн Ли. Владельцы фирмы Trident, братья Шеффилды, как раз собирались организовывать компанию грамзаписи в дополнение к своей кинокомпании. И по убеждению Энтони и Бейкера, Queen – это именно та группа, которая им нужна. Руководство Trident, посетив одно из выступлений Queen, согласилось подписать с Queen три отдельных контракта на запись, издание и продюсирование их пластинок. Queen настаивали на едином контракте. Переговоры длились несколько месяцев. В качестве жеста доброй воли Trident закупила для Queen усилители, акустические системы и инструменты. Брайан Мэй был вполне доволен своей рукотворной гитарой. Поначалу Trident выделила для Queen так называемое «мертвое время». Брайан Мэй вспоминал, цитата, «Нам звонили и сообщали, что Дэвид Боуи или кто-нибудь еще закончили запись на несколько часов раньше, так что промежуток с 3 до 7 часов вечера доставался нам и уборщицам». Конец цитаты. А вот что рассказывал о записи первого альбома Queen Рой Томас Бейкер. Цитата. «Боже, эта запись шла невообразимыми рывками с последующими долгими перерывами. Все зависело от того, успеем ли мы сделать что-нибудь в образовавшемся окне студийного времени. Но мы все-таки довели дело до конца». Конец цитаты. Не будучи уверенным в успехе первой пластинки Queen, руководство Trident поручило одному из работников своего репертуарного отдела договориться с какой-нибудь фирмой о выпуске этой пластинки. Примерно через 14 месяцев после завершения работы над альбомом первая долгоиграющая пластинка группы Queen была выпущена фирмой EMI Records. Это случилось 13 июля 1973 года. С этой пластинки слушаем композицию «My Fairy King». Вначале звучит пронзительный вокал барабанщика Роджера Тейлора –

Но вернемся в осень 1972 года. Фирма Trident оформила еженедельные выплаты музыкантам Queen. Каждый из них получал по 20 фунтов стерлингов. Естественно, что на такие деньги особенно не разгуляешься. В ноябре группа Queen подписала с фирмой Trident 3 контракта на запись пластинок, их выпуск и продюсирование. Первый альбом группы Queen, выпущенный в июле 1973 года, поднялся до 24 места в британском хит-параде альбомов, а в американском билборде он занял 83-ю строчку. В британском хит-параде пластинка продержалась 18 недель, став золотой. Пластинка получила в целом положительные отзывы критики, хотя международного признания не завоевала. Цитата. На обложке пластинки с помпой сообщалось, что альбом доносит до нас, наконец, уровень, достигнутой музыкой Queen за последние 3 года. В конце концов, группа зафиксировала свое творчество на виниле. С гордостью также заявлялось о том, что музыканты не использовали ни единого синтезатора, за которые многие слушатели автоматически принимали звучание группы. На самом деле это был своеобразный тембр гитары Брайана Мэя. На альбоме явно ощущается заигрывание группы Queen с глэм-роком, а также демонстрируется виртуозность группы. Помимо гитарных партий Мэя, рокочат ритмы Тейлора и Дикона, накатываются немыслимо высокие вокальные гармонии Фредди, звучат вставки джаза, нежного фолк-рока и присутствует много металла. На диске почти не прослушивается чувственных поп-мелодий, которые станут впоследствии визитной карточкой Queen. Конец цитаты.

Нашу программу продолжила композиция «Sun and Data» с первой пластинки группы Queen. После выхода пластинки группа Queen отправилась в первый гастрольный тур по Великобритании. Группа еще не подходила на роль хедлайнеров. Популярность нужно было завоевывать. Queen выступали на разогреве у популярной в то время британской группы «Mod the Hoople». В качестве музыкальной иллюстрации творчества группы «Mod the Hoople» слушаем фрагмент композиции, которая называется «Монте-Карло».

О группе Mott the Hoople сейчас вряд ли кто-то вспоминает. А альбомы группы Queen разошлись по миру тиражом более 200 миллионов копий. В августе 1973 года Queen приступили к записи второго альбома. Первая пластинка Queen стала мини-историей группы. Вторая пластинка должна была показать, на что ребята способны сейчас. На сей раз о мертвом времени и речи не было. Trident повысила статус группы, и все ресурсы студии, в том числе и студийное время, были предоставлены Queen. Цитата. «Для Queen этот шанс разгуляться в обитой бархатом 24-дорожечной студии стал дьявольским искушением. Оказавшись в Trident, мы просто сорвались с поводка, слетели с катушек. Это было словно во сне. Мне всегда хотелось поиграть со своими гитарными гармониями, оркестровыми вставочками и фрагментами, всей этой вокальной пиротехникой. И, наконец, у нас появился шанс». Конец цитаты. За 2 месяца такой работы группа довела себя до полного изнеможения. К январю 1974 года запись альбома была завершена. В спорах о названии пластинки ребята последовали примеру группы Led Zeppelin и назвали свой альбом Queen 2, Queen 2. В альбоме не было обычных сторон A и B. Вместо них были черная и белая стороны. Композиции для черной стороны были написаны Фредди Меркьюри, для белой – Брайаном Мэем, за исключением одной композиции, написанной Роджером Тейлором. По мнению Фредди, цитата, «такая концепция не имеет никакого значения. Это было лишь отражением того, как группа одевалась в то время». Конец цитаты. Композиции, записанные на пластинке, почти без пауз. Альбом должен восприниматься как единое целое. На угольно-черном фоне конверта изображены 4 силуэта голов участников Queen. По общему мнению, лучшей композицией альбома Queen 2 является сочиненная Фредди Меркьюри «Seven Seas of Rye». Эту композицию мы сейчас и послушаем.

По счастливому стечению обстоятельств, еще до выхода на сингле, композиция «Seven Seas of Rye» оказалась в эфире британского телевидения. Дэвид Боуи отказался выступить в популярнейшей телепрограмме «Top of the Pops» со своей композицией. Продюсеры EMI подсуетились, и на место Дэвида Боуи были приглашены Queen. Участие Queen в программе «Top of the Pops» значительно повысило популярность группы. Альбом Queen 2 появился на прилавках музыкальных магазинов Великобритании в марте 1974 года. Он постепенно добрался до 5-го места в британских чартах и продержался там более 7 месяцев. В списке Billboard альбом достиг 43-й позиции. В связи с ростом популярности альбома Queen 2 возродился интерес к дебютному альбому группы, и он также вернулся в горячую тридцатку альбомов. Приведу слова бас-гитариста Queen Джона Дикона, цитата: «Мне очень хотелось, чтобы альбом Queen 2 попал в чарты. Это было вдвойне важно, потому что дебют спросом не пользовался. Всегда приятно, когда твою работу высоко оценивают. К тому же путь наверх увлекателен сам по себе». Конец цитаты. Публика восприняла альбом положительно. Количество фанатов Queen росло, а вот критики, как всегда, разошлись во мнениях. В одном из интервью Фредди пожаловался на критику некоторых музыкальных изданий в адрес Queen. Цитата: «Мне кажется, что мы просто мишень. Ведь мы прославились гораздо быстрее многих групп. И в последний месяц о нас говорили гораздо чаще, чем о других. И это неизбежно. Короче, я первый принимаю справедливую критику. Думаю, было бы неверно, если бы все писали о нас положительно. Но если на нас обрушивают несправедливую, нечестную критику, когда писаки даже не побеспокоились правильно сделать свою домашнюю работу, проверить какие-то факты, я просто оскорблен». Конец цитаты. Участие Queen в телепрограмме «Top of the Pops» позволило группе отправиться в следующий концертный тур по Великобритании уже в качестве хедлайнера. Концерты проходили в студенческих городах Великобритании. Во время концерта в университете шотландского города Стерлинг зрители приняли группу с таким энтузиазмом, что Queen выходила на бис трижды. Когда же группа отказалась выйти на сцену в четвертый раз, начались беспорядки в зале. Пришлось даже вызывать полицию. Концерт в Бирмингеме был перенесен в конец тура. Он состоялся после триумфального выступления Queen в одном из концертных залов Лондона. Одна из композиций с черной стороны альбома Queen 2 уже прозвучала. Обратимся теперь к белой стороне пластинки. Вот композиция White Queen, написанная Брайаном Мэем. Слушаем.

0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.

0: Это песня о бедном рыбаке, который поплыл из Неаполя в бурное море. А его бедная девушка ждала на берегу, ждала, пока не дождалась. Она сбросила себе последнюю одежду и тоже бросилась в бурное море. И сия пучина поглотила ее в один момент.
1: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: В эфире радио «Рансер», с вами Анка-переводчица. Всех приветствую. Слушаем легкую, но назидательную песенку папы для дочки-принцессы. Поет Адриана Челентано «Иль темпо се не ва». «Время идет» или «Что за комиссия создатель?» «Быть взрослой дочери отцом».

В эфире радио «Ранси». С вами Анка Переводчица. Слушаем сетование папаши по имени Кармело Цаппола. Переводит мамаша Анка. Благодаря коллеге Борису Иткину. У него тоже есть взрослая дочь. Сегодня прозвучит поэтический перевод. Ты одета или, может, раздета? Где достала ты платьице это? Хочешь маму сразить наповал? Покажись ей, и вечер пропал. Тебе 14 едва, а выглядишь на 22. Куклу Барби в руке ты несешь, но походкой не детской идешь. Телефон твой устал от секретов, от словесных твоих винегретов. Я хотел бы узнать, кто звонит, если это тебя не смутит. Тебя, когда ты пудришь нос, мне трудно принимать всерьез. Но когда ты уходишь гулять, это значит, мне снова не спать. А время, времечко бежит, назад, увы, не возвратится. Напрасно ты торопишь жизнь, она и так летит, как птица. А время, времечко несет, кому мечты

Я свидетель простого процесса. Превращается дочка в принцессу. Но на мой незатейливый взгляд у принцесс чуть скромнее наряд. Что значит этот странный жест? Как трудно быть отцом невест. Скоро вечер, уйдешь ты гулять. Это значит, мне снова не спать.

Вот так летит время, а детки подрастают. А еще я хочу вам предложить сетование финской мамаши. Петь будет Тарья Лунас.

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Маленькие детки, маленькие бедки, ну вот, вырастают наши дочки и сыночки и начинают куролесить. Ой, ну, в общем, ломать свои дрова в своей жизни. И слова им не скажи. И не надо, пусть живут свою жизнь. Но пусть все равно знают, что мы рядом и в трудную минуту поможем. Пишите anka@ramses.org. Добрый час, дорогие друзья. Чао, ми гранди амичи.

В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».Радио Рансис. www.rancis.org

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@ransis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
0: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.ransis.org в разделе «Сетка вещания». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: свой дом, а к вечеру и я вернусь в свой дом.
1: Их имена известны во всем мире. Рэй Чарльз.
2: Джорджи. Джорджи.
1: Хосе.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: Немного новогоднего настроения сегодня для вас.

0: Спасибо.
1: Спасибо большое.
2: Музыкальное объединение «Мэрц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Андрей Крус. Нижний уровень. Глава вторая. Гонсалес поступил умно. Он сохранил за собой свит в Трамп Тауэр. Понятно, что так проявлять ум позволяют только немалые деньги. Но деньги у него были. Если сказать точнее, то только деньги у него и остались. Все остальное в своей жизни он потерял. Его эскалейт угнал я, поставив на долгосрочную стоянку в аэропорту Токумен. Сначала думали оставить его на парковке отеля, но потом решили, что так до машины может кто-то добраться и сделать с ней то, что делать не нужно. Перевозили его тоже со всеми возможными предосторожностями. Сначала усадив в Сабберн Джеффа, потом пересадив его в наш Юрвен. И уже на нем привезли в Торрес Виста Марина. 44-этажные башни-близнецы, до которых от башни Трампа рукой подать, в общем. И взяли с него обязательство вообще не выходить из квартиры. Дарка отпустили и даже вернули изъятое оружие. Так что он был с нами и остался со своим боссом. Надеюсь, что когда тот обещал сидеть тихо, он помнил, что говорил. Потому что сегодня он был пьян с самого утра. Не спал и пил всю ночь. Но вроде соображал. Он уже вошел в ту стадию запоя, когда человек и не трезвеет, и не пьянеет до конца, а просто остается в каком-то отупении. Я знаю, о чем говорю. Был у меня в жизни и такой период. Впрочем, Дарка пообещал проконтролировать, и это обнадеживает. Не хотелось бы, чтобы именно сейчас Гонсалес окончательно сошел с рельсов. Только после этого переезда удалось нормально расспросить Кики, следившего за Кабо Марса. Она выходила из дома один раз, встретилась с подругой, или, я так думаю, что это подруга, молодая азиатка. Они пили кофе в кафе через дорогу. Очень хорошо попали в камеру обе. У Виктора все. Да, я ему еще вчера все завез. Он уже, может быть, даже закончил обрабатывать. Там немного. Эта подруга-азиатка на чем приехала? На такси. Так что никакой дополнительной информации. Посмотрим, что Висенте скажет по красному Мурана. Высказал я некую надежду. Номер я отослал, как проснулся, чтобы мой контакт взялся за дело сразу по приходу на службу. Что дальше? Дальше? Отдыхай пока, наверное. Будь на связи. Вечером мы с Малиной едем на встречу с покупателями. Так что можешь понадобиться. Скорее всего, понадобишься. Довези меня только до дома. Машину возьму. Кики кивнул, уводя автобус в разворот. Зашел еще и домой. Я не завтракал с утра, не успел. Расита проснулась и совершенно неожиданно приготовила мне омлет с овощами. Была она непривычно тихой и явно расстроенной. Стива она близко не знала, но знакомы они все же были. Известие о его смерти она приняла близко к сердцу. «Работаешь сегодня?» — спросил я ее, когда она села напротив меня за барную стойку с чашкой кофе. «Да, работаю. Утром приду. Можешь пообещать одну вещь?»
1: «Какую?»
0: «Что будешь осторожным».
1: «Могу. А почему?»
0: «Его же убили из-за того, чем вы сейчас занимаетесь, правда?»
1: Я посмотрел ей в глаза, потом после паузы кивнул. «Да, из-за этого я думаю».
0: «Сказать нечто успокаивающее? А зачем? Она и так знает, чем я занимаюсь, все равно не поверит. Но поймет, что я вру. Зачем врать лишний раз, приумножая без того длинный список грехов? Да и...» Я встал из-за стола, сказав, что на секунду, ушел в кабинет, открыл, набрал комбинацию цифр, спрятанный сейф, достал из него маленький бодигард и коробку патронов, и с этим всем вернулся на кухню. «Гуаппа, я хочу, чтобы ты это носила с собой».
2: «А что случилось? У меня же нет лицензии».
0: Расита не стала пугаться и истерить при виде оружия. Она все же в Картахене выросла, и не в самом лучшем районе. Человеку из других, более спокойных краев бывает даже трудно понять, насколько насилие близко к обыденной жизни людей в подобных странах. «Я не знаю, что случилось, и это меня пугает больше всего», — ответил я. «Поэтому хочу, чтобы ты носила его с собой. Я учил тебя с ним обращаться». «Учил, верно». Больших успехов она не достигла, но метров с трех вполне могла попасть в силуэт. А сделать что-то не так с револьвером почти невозможно. И спрятать его просто. Хоть для Роситы это и проблема. У нее нет ни единого предмета одежды, который бы не обтягивал ее так, что никакого простора воображению не остается. Но сумки она носит. А вот лицензию ей пока сделать не получится.
1: Нет у Роситы ни одного панамского паспорта, хоть их здесь и множество разновидностей. Нельзя ей лицензию. Но все равно пусть носит.
2: — Хорошо, папе,
1: — просто сказала Росита, придвигая оружие к себе.
2: — Он заряжен?
1: — Нет, ты заряди. Прямо сейчас. Зарядила. Не слишком ловко, но снарядила барабан и защелкнула его. Потом включила и выключила лазер, опять же, с моей подсказки. Понятно, что если что-то, не дай бог, случится, она про ЛЦУ забудет, скорее всего. Но все же выстрелить у нее получится. И не расставайся с ним пока, хорошо? В клубе ей ничего не грозит. Думаю, что во всех остальных местах ничего не угрожает тоже. Но better safe than sorry, как говорят американцы. Я с ними в этом полностью согласен. Поцеловал Роситу на прощание куда-то в макушку и ушел. В офис уехал, где застал Витька, сидящего у компьютера с очередной чашкой кофе в руках. Блин, не было. Понедельник на работу уехала, оставив за собой смятую постель, которую я увидел через открытую дверь в Витькин будуар, как я называл его админку. Вообще он хорошо устроился, никаких расходов, живет в офисе, за который плачу я, ездит на рабочем пикапе, который тоже я купил. Ну да ладно, для Витька не жалко. «Что есть интересного для меня?» — спросил я с порога.
2: «Кофе есть. Сварить?»
1: «Пил только что».
2: «Еще можно попить»,
1: — резонно возразил Витек. «Сам он кофе с утра до вечера пьет. Так и загнуться недолго, как классик литературы Бальзак. Но вот сбил с понтолыгу, и я согласился. А давай». Кофе был еще и крепким, черным и горьким. В общем, таким, каким я люблю. И в каком сам себя ограничиваю, пробавляясь декафом. Кружка тоже размера хозяйского, надолго хватит. «Ну, что у тебя?»
2: «Сначала по кике».
1: Витек несколько раз щелкнул мышкой, открывая нужную папку.
2: «То, что он наснимал. Смотри сам».
1: Снимки были четкими и контрастными, хоть и сделаны с видео. Освещение в Панаме в дневное время всегда хоть куда. Любая студия позавидует. Правда, подружка советника права так с большими темными очками и не рассталась. Так что лицо разглядеть не получалось. Сидели они на открытой веранде кафе с чашечками кофе перед объективом наблюдения. Еще и стакан свежевыжатого апельсинового сока стоял. «Вить, ты сам ролик смотрел?»
2: «Смотрел, ничего примечательного. Просто сидели и говорили. Микрофон звука, понятное дело, не захватил».
1: «Ну да, для микрофона далеко». Да и не включал его кики, съемка через стекло шла. «Так, вот собеседница. Да, азиатка. Японка, кореянка, не думаю, что китаянка. Они как-то неуловимо отличаются. Но могу и ошибаться». Очки хорошие, модные, в овальной красной пластиковой оправе. Не красавица, но и не уродливо. Глаза очень узкие, из тех, что можно зубной ниткой завязать. Брови вскинутые, нос чуть с горбинкой, губы... Губы очень полные, выпечены вперед почти по-негритянски. Ноги коротковатые, зад плоский, при этом бедра толстоваты. Косолапит при ходьбе. Одета скромно, в какое-то очень простое светло-серое, почти белое платье. На ногах флип-флопс, из-за которых она, как мне кажется, косолапит еще сильнее. Простая полотняная сумка. Сумка для компьютера, специальная. Там у нее лэптоп лежит, даже так понятно. Сразу вспомнилась таинственная Сатори, тоже японка и как-то там с компьютерами связана. «Так, а это что?»
2: «Это у твоей подружки то ли внизу шеи, то ли вверху спины», — сказал Витек.
1: Татуировка крупным планом. Девушка советника права откинула волосы в сторону. Жарко стало. До этого было не разглядеть. А майка на ней с открытой спиной и плечами. И что там? Ничего особого. Просто какой-то орнамент в готическом стиле. Небольшое совсем пятно. Но видно хорошо. О чем это говорит? Ни о чем не говорит. Просто татуировка. Особая примета. Ладно, что мы получили? Еще одно лицо. Кто там и как с кем связан, мы не знаем. Может быть, вообще впустую время тратим. Эта девушка вполне может не иметь ни малейшего отношения к проблеме сеньора Малины. А эта азиатка просто быть ее подругой, которая про советника права Джереми Гранта никогда и не слышала. А может, и имеет отношение, и слышала. Может, она и есть та самая таинственная Сатори. Совпало так. Ага. Я усмехнулся. Да, как все было бы просто. А вообще в Панаме азиатов много, китайцев особенно. Так что ничего такого удивительного в азиатском лице нет. Может, и китаянкой все же быть. «Вить, а по убитым мальчикам инфа есть?»
2: «Кое-что есть»,
1: — кивнул он, придвигаясь к компьютеру.
2: «Подвинься».
1: Опять несколько щелчков мышкой, сменившиеся экраны, затем появилась фотография улыбающегося ребенка в рубашке частной школы, темноволосого и круглолицего.
2: «Альберт Рохас! Вторая жертва!»
1: Витек снова защелкал мышкой, показывая фото с места преступления. Не тело, это все было скрыто от публики, а то, что сняли репортеры из-за пределов полицейского оцепления. А вот это... Еще щелчок, и я увидел фотографию немолодой широколицей латиноамериканки с явной примесью индейской крови, одетой дорого и ярко, с широким и тяжелым колье на жирной морщинистой шее.
2: «Это Гарсия Ларохас!»
1: «Кокаиновая королева из Майами», — закончил я за него.
2: «Точно! Из того, что мне удалось узнать, выходит, что убитый мальчик — внук ее старшего брата».
1: «Рассказывать мне о Гарсиеле не надо. Она у половины латиноамериканских уголовников вроде символа американской мечты. Выросшая в Картахене, к слову, как и Росита, она в 11 лет застрелила ребенка из ее же трущобы, предварительно уведя его со двора, спрятав и потребовав выкупу родителей. В этом возрасте ее даже посадить не смогли. А девочка довольно быстро переквалифицировалась сначала в карманницу, а потом в проститутку, переехав в кокаиновую столицу мира — Медельин. Тех времен, когда в нем безраздельно правил Пабло Эскобар. Там она вышла замуж за одного из его людей по имени Луис Браво. И с ним вместе переехала в Майами. Довольно быстро организовала подпольную компанию по доставке и продаже белого порошка в Америке. По прикидкам властей, месячный доход от этих операций составлял не меньше 60 миллионов долларов. Затем Луис Браво скончался от рака, оставив Гарсиелу с двумя сыновьями. А она вызвала себе в помощь из Колумбии двух своих братьев — Маноло и Дарио. Причем Маноло взялся за силовые операции против конкурентов, прославившись в войнах кокаиновых ковбоев в конце 80-х. А Дарио занимался исключительно легальной частью бизнеса.
2: «Вот он и есть, внук этого самого Дарио», — сказал Витек. «Я процентов на 90 уверен».
1: Сама Гарсиела оказалась в центре внимания властей, которые поклялись, наверное, на Декларации независимости и били о правах одновременно в том, что Гарсиелу упекут. И упекли, но не так надолго, как хотели. Большая часть самых серьезных обвинений развалилась в суде. Гарсиела получила 10 лет, которые отсидела от звонка до звонка, продолжая руководить бизнесом из тюрьмы. Она даже заказала убийство своего второго мужа, Родриго Сапульведы, который увез с собой в Колумбию их сына против ее воли. Сапульведу расстрелял какой-то мотоциклист на выходе из парикмахерской в Медельине, а сына, которого, к слову, звали Майкл Корлеоне, ага, имя такое, вернули в Америку. Дальше, по иронии судьбы, сын остался в Америке, а Гарсиелу власти депортировали в Колумбию. Ее последнее фото было сделано в аэропорту Боготы, когда она сошла с самолета. По слухам, Гарсиела переехала в Медельин, где жила безбедно. А вот ее организация в Майами окончательно заглохла. Маноло, словно продолжая традицию, скончался от рака горла. А Дарио как занимался делами законными, так ими заниматься и продолжил, не приближаясь к криминалу. Причем так удачно, что власти так и не смогли отыскать следов кокаиновых денег в его инвестициях. Хоть во Флориде таких немало. Правда, их и ловить научились очень ловко, так что многие отели, построенные за наличные, были конфискованы и потом ушли с молотка. И вот выходит, что дочь Гонсалеса со своей слабоумной подругой убили внука Дарио Рохаса и внучатого племянника кокаиновой королевы.
2: «Как-то все новыми красками заиграло, верно?»
1: — спросил Витек, явно гордый собой. «Да уж точно. Плюс еще одна версия».
2: «Версия?»
1: Витек даже возмутился.
2: «Тут, по-моему, ежу ясно, кто семью Гонсалеса пострелял».
1: «Ни хрена пока не ясно, Вить», — сказал я, поднимаясь с кресла. «Самое очевидное не всегда правда, потому что люди предпочитают такие свои подвиги скрывать. А тут именно, что очевидно. Сделай мне выборку по материалам, хорошо? И электронную, и на бумаге. И фото подружки Гранта распечатай с этой, с Атери». Я уже сбился на навязчивые идеи. И татуировка покрупнее пусть будет.
0: Глава 3.
1: Я поехал с Малиной на его машине, оставив свою возле его офиса. На всякий случай не захотел светить номера. Зато прихватил с собой маленький плоский диктофон, спрятанный в кармане сумки с планшетом, встроенную в ту же сумку маленькую камеру и еще одну, смонтированную в корпусе смартфона, только снимающую не традиционным способом, а с торца. Беззвучная, не вызывая никаких подозрений. Спасибо британским онлайн-магазинам шпионского оборудования, отсылающим товар куда угодно. Благо, в Великобритании вся эта Джеймс-Бондовская электроника и оптика разрешены к свободной продаже. Влезать в чью-то частную жизнь уже криминал, а вот оборудование для влезания доступно каждому. Ездил Малина на Кайене под стать офису, что с поправкой на не самое лучшее финансовое положение его компании немного удивляло. Но это местное. Пустить пыль в глаза важнее, чем чего-то добиться. Или, как у меня на родине говорят, понты дороже денег. К тому же его еще и водитель возит. Места для парковки искать не стали. Водитель просто высадил нас у входа в Tower Bank, 60-этажную башню, похожую на пилон полированного черного оникса, и уехал, получив указание забрать нас по звонку. Это и есть главное удобство водителя в большом городе. Время на поиски парковки не теряешь. Дождались лифта, мгновенно поднявшего нас на 35-й этаж и выпустившего в облицованный ламинатом по серой штукатурке коридор. Нужный офис оказался в его торце, причем на двери было сразу две таблички с названием фирмы и отдельно с именем Джереми Гранта. Похоже, что он совмещает функции корпоративного советника и общепрактикующего. А может, и ошибаюсь. Офис был не из дешевых, но при этом вполне стандартный и небольшой. Приемная, в которой сидела немолодая женщина, вполне европейского, скорее даже скандинавского вида, не вызывавшая никаких игривых мыслей о ее отношениях с начальством. Кабинет и приемная. Заправлял здесь всем Грант, похоже. Вот где тогда базируется CEO Энн Хилли, уже интересно. Что для Панамы совсем необычно, ждать не пришлось. Нас сразу пригласили в кабинет, рассадив за переговорным столом. Пригласил Грант, но едва мы расселись, в кабинет вошла Хилли. В приемной мы ее не видели, похоже, она выходила из офиса. Дальше был стандартный обмен любезностями и визитными карточками, во время которого я больше рассматривал наших собеседников, чем слушал. Послушать потом и в записи можно будет. Грант был высок, худ, хорошо со вкусом одет, держался безукоризненно, каждым словом и движением демонстрируя манеры, откровенно располагая к себе. А вот Энн Хилли заинтересовала еще больше. Еще по записи я заметил, насколько естественно и одновременно властно она держалась. Но запись давала лишь самое отдаленное впечатление об этой женщине. Во-первых, она была красива. На вид ей лет 30, может быть, немного больше. Трудно понять. Может, по глазам больше, не знаю, по взгляду. Безусловно, англичанка, что немного удивило. Среди них немного красивых, если честно, но к этой правило не относится. Ни броская, ни яркая красота, которую при этом сомнению не подвергаешь. Густые каштановые волосы, примерно до плеч, немного скуластое для англичанки лицо с безукоризненно белой нежной кожей, как говорят те же англичане, сердечком. Внимательные серые глаза, немного вздернутый нос, пухловатые, чуть капризные губы, твердая линия подбородка. Дорогой, пошитый костюм из тонкой серой ткани, белая, скорее мужского покроя рубашка, открывающая шею. Скромный кулон с крупным бриллиантом, дорогие часы. И опять же манеры. Явное, но деловое дружелюбие, улыбка, открывающая ровные белые зубы. Изящные кисти рук, тонкие запястья, тонкие, насколько я заметил, когда она стояла, щиколотки. С этим у англичан вообще беда. Много тяжело костных, а толстые пальцы у женщин чуть ли не за правило. Нет, действительно красиво. Я себя поймал на том, что уже не рассматриваю ее, а любуюсь. Грант деловито и быстро разложил перед собой бумаги. У Энн Хилли был лишь legal pad, в котором она время от времени делала какие-то заметки, что немного удивило карандашом, не ручкой. Малина к разговору подготовился, как я его и просил. Вопросы он задавал по делу, собеседники отвечали, иногда совещались друг с другом. А мои камеры с диктофонами все писали, писали, писали. Нет никаких неправильных реакций. Они не нервничают, не лезут за ответами в карман. Если их просят объяснить, делают это толково и обстоятельно. Да, они торгуют оборудованием для контейнерных терминалов, тем самым, которое считывает коды контейнеров и вносит их в мировые базы данных. Да, они планируют работать на складе в колонии, причем собираются создать там нечто вроде демонстрационного зала. Поэтому им так удобно купить именно этот склад. Все понятно, все логично. Что Малина так всполошился? Кто я? I do security work для сеньора Малины. И не только для него, могу и для вас. Возникнет такая потребность. Если вы недавно работаете в Панаме, то не знаете, что здесь обычно опасаются влипнуть во что-то, связанное с наркотиками или оружием. Поэтому меня привлекли к работе над этим контрактом. Не удивлены? Ну и хорошо. Грант как-то потерялся у меня из поля зрения. Я все время смотрел на женщину. Рассматривал, любовался. В моем представлении моя женщина должна быть именно такой. Не 20-летней девчонкой из Картахены с внешностью яркой и обычно недолговечной, а как Энн Хилли, уверенной в себе, ухоженной, породистой, умной. Именно от такой, наверное, мне не хотелось бы постоянно куда-то убежать. Или размышлять на тему, как от нее избавиться и при этом сильно не обидеть. Мысли как-то перескочили на то, что имею сейчас, и настроение испортилось. Уже в какую-то навязчивую идею все это начинает превращаться. Разговор перешел на составление договора. Понятно, что со стороны покупателя этим будет заниматься Джереми Грант. Да от нас будет Паломарес, он свяжется. Условия примерно согласовали, гарантии тоже. Нет, не похоже на то, что Малину хотят подставить. Играют вроде бы в открытую. Разговор затянулся не меньше, чем на час, собеседники держали безукоризненно. Секретарша принесла крепкий кофе в маленьких чашках и холодную минералку. Банковские гарантии, причем хорошего банка, они предлагают. Это вообще финансовые риски Малины до нуля снижает. Но он, впрочем, больше боялся не финансовых потерь, а влипнуть во что не надо. Но не похоже. Не похоже это ни на наркотрафик, ни на оружейный. Там по-другому оперируют, не так, как эти. Закончили, встали, улыбаясь друг другу вперегонки, пожимая руки. Рука Энн теплая, пальцы ощущают, насколько нежная у нее кожа. Она придержала мою ладонь в своей, улыбнувшись. Увидимся. Да, увидимся. Всем всего хорошего, было приятно, и нам тоже еще приятней. Распрощались, вышли. В лифте Малина спросил. Что будем делать дальше? Дальше будем следить, усмехнулся я. Мне показалось, что вы результатом удовлетворены, нет? Удивился он. Результатом разговора, а результата сделки пока не было. Каен Малины подъехал минуты через три после того, как мы вышли под огромный козырек подъезда, укрывший нас от немилосердно палившего солнца. Большая серебристая машина вывернула из потока, мой спутник махнул ей рукой, подзывая. С мягким щелчком распахнулась дверца. Малина первым забрался на заднее сиденье, уступая мне более удобное и почетное место справа. Но тут я улыбнулся и сказал. «Езжайте без меня, я свяжусь позже». «Почему?» — удивился Малина. «Хочу кое-что проверить. Езжайте». Спорить он не стал, просто закрыл дверь и кивнул водителю. Порше плавно отъехал от тротуара, а я отошел в сторону, стараясь не показать виду, что наблюдаю за белым гибридным приусом, паркующимся у тротуара под руководством охранника, убравшего пластиковый конус. Машина встала, ее водитель выбрался из-за руля, сунув денег парковщику, и быстрым шагом направился в здание, придерживая сумку, висящую на ремне через плечо. Был он рыж, конопат, бородат, и носил модные очки с толстыми стеклами. Тот самый человек, что приезжал с Энн Хилли и Грантом на склад в колонне. Едва он ушел, я набрал Кики. «Приезжай сюда, есть за кем последить». Спрашивать, куда он не стал, знал о моих планах. Сказал лишь только, что будет через 15 минут. Ждал звонка он в офисе, оттуда в эту сторону не так уж далеко. Ждал я Кики в сувенирном магазинчике напротив, через витрины которого хорошо просматривались и вход, и припаркованный «Приус». Потом перебрался в автобус, который удалось приткнуть под аварийкой чуть дальше по улице, наведя камеру на подъезд. «Что здесь?» — лаконично спросил Кики. «Один человек со складского видео», — ответил я, отсылая Висенте номер подъехавшей машины. «В этом офисе для него места нет, значит, он работает в другом. Хочу посмотреть, куда он поедет, и хочу знать, кто он такой». Кстати, ответ по Мурана до сих пор не пришел. Наплевал Висенте на меня, похоже. Но едва я отправил это сообщение, телефон зазвонил. Я даже на экран не глянул, почему-то решив, что это Висенте перезванивает. Поэтому очень удивился, услышав женский голос с сильным британским акцентом.
2: «Сергей, это Энн Хилли. Я вас не отвлекаю?»
1: «Она отвлекает. Это шутка такая или что?» «Нет, ни в коем случае.
2: Я хотела бы встретиться. Вы же занимаетесь безопасностью сделок, правильно?»
1: «Да, конечно.
2: У нас тоже может быть потребность в помощи».
1: Я сморщился, заранее проклиная свою щепетильность в деловых вопросах. «Энн, здесь проблема в том, что я уже работаю с вашим контрпартнером, так что просто не могу одновременно работать на вас.
2: Я пока хочу просто встретиться и поговорить. Может, вы что-то посоветуете, может, порекомендуете. Не затруднит?»
1: Опять шутка.
2: «Нет-нет, в любое время».
1: Купился, продался, да и черт с ним.
2: «Я позвоню вам завтра часов в 10 утра. Не рано?»
1: «Нет-нет, я встаю куда раньше», — засуетился я. «А вообще в любое время».
2: Рыжий уехал из Тауэрбанка примерно через час, после того, как мы с Кики засели в наблюдение. Сел в свой Приус с висящим сзади велосипедом, выехал с помощью охранника задом на оживленную улицу и поехал, влившись в поток. А мы поехали следом. Объект не пытался ни оторваться, ни обнаружить слежку, сам, по крайней мере, а просто ехал, причем спокойно, соблюдая все правила, чего обычно панамцы не делают. Водят здесь, как бог на душу положит. Более того, едва Кики повел наш Юрвен следом, пришло сообщение от Висенты, из коего выяснилось, что Мурана принадлежит некой Джасмин Роджерс, гражданке Канады, которая проживает как раз в Кабо-Марсо, где Кики за ней наблюдал. А водитель Приуса, если это именно он и есть, американец, некто Эрик Браун, проживающий тоже в Кока-дель-Мар, неподалеку от Роджерс. Пока мы ехали, я думал, что Браун нас к своему дому и приведет, и уже хотел высадиться из машины, перепоручив остаток слежки Кики, благо посмотреть, как Браун уходит домой, совсем несложно. Но хорошо, что не стал этого делать. Объект проскочил поворот на Кока-дель-Мар и проехал по Каредер-Сюр дальше, а затем, к моему удивлению, свернул в ту самую промзону, где расположился наш офис. Мы с Кики переглянулись, но преследуемый Приус неторопливо проехал Пальяна-Бонита, выскочил на авенида Хосе Августин-Аранха и уже с нее свернул на 122-ю Восточную, такую же торговую складскую зону, в какой базировались мы, разве что чуть больше с уклоном в торговлю. Его машина свернула в ворота со шлагбаумом, и нам удалось разглядеть, как она остановилась под широким навесом возле большого складского ангара, на котором висела большая сине-белая вывеска «Maritime Soft». «Давай на второй круг и чуть тормозни у ворот», — сразу сказал я, поворачивая нашу главную камеру в бок. «Валя». Юрвен неторопливо развернулся в конце улицы и также медленно поехал обратно. Когда парковка попала в створ ворот, я приблизил ее зумом и убедился в том, что в кадр попали номера еще трех машин, стоящих под навесом. А еще в кадр попал какой-то парень, с которым разговаривал Рыжий. Так что, наверное, мы опять с уловом.
1: «Понаблюдаем еще», — предложил Кики.
2: «Соблазн есть. Если Рыжий здесь работает, то скоро он должен будет уже домой ехать. Время позднее. И там еще машины, а это значит, что мы можем увидеть тех, кто работает с ним. С другой стороны, мы с Джеффом собираемся сегодня в дом Гонсалеса. И это важнее проблемы Малины, откровенно говоря. Могут и подождать, тем более, что пока никаких проблем я там не вижу. Поехали в офис, достаточно. Сегодня еще работа будет», — сказал я. Кики кивнул и вдавил педаль газа.
0: Глава четвертая.
2: Хорошо, что Витьку, кроме его компьютеров, ничего не нужно. Он ни на пляж, ни в кабак, никуда еще не ходит. Запрутся с Белен в его будуаре, и там у них вся жизнь, среди светящихся экранов мониторов. Главное, чтобы скорость интернетная не падала, а все остальное переходящее. Кстати, сколько я пытался уговорить его чуть подвигаться, нарастить мускулов на тощие свои маслы, а заодно чуть устранить Белен. Бесполезно. Девушка ему именно такой нравится, а он ей. Гармония, в общем, а я ее из глупой заботливости все нарушить пытаюсь. А все это к тому, что Витька застать на рабочем месте проще некуда. Если он не за продуктами поехал и не в уборной. Да и то, еду ему больше Белен привозит, так что все еще упрощается. И мы с Кики даже не звонили предварительно, а просто приехали в офис, сразу передав ему записи на обработку. Витек как раз поглощал пиццу из большой картонной коробки, поэтому просто кивнул, откусил еще кусок от длинного треугольного ломтя и сразу уселся на свое место. «Пиццу будете?»
1: — спросила Белин. «Если закажешь с доставкой», — подумав, ответил я. «Мне просто с моцареллой». «С анчоусами», — добавил Кики. Услышав про анчоусы, Белин наморщила нос, но комментировать не стала. Я тоже не стал. Вообще люди, любящие пиццу с анчоусами, всегда вызывали у меня подозрения в том, что они просто хотят выпендриться перед остальными. Вроде как вы это есть не можете, а я вот запросто, поэтому я лучше вас и выше духовно. Это как Тарковского смотреть. Но Тарковского Кики точно смотреть не станет, я уверен. Да и где он его посмотреть может? И зачем? Справился Витек быстро, потому что съемка была качественной, свет еще хорошим, камера в основном была задействована главная. Так что вскоре мы получили фото Эрика Брауна, если это именно он. Фото его собеседника у офиса только в профиль, к сожалению. К тому же в темных очках. И фото всех машин с номерами. Номера я собрал и скинул сообщение Висенте, заодно попросив поинтересоваться обновлениями в деле Гонсалеса. Посчитал затраты на моего полицейского друга в последнее время и вздохнул. Но он не жалуется, так что желание заработать все же пересиливает мысль о том, что он сплошь и рядом нарушает все, что можно. А с другой стороны, поймать Висенте почти невозможно. А деньги пригодятся, у него уже третий ребенок родился. Но результаты будут завтра, не раньше. Пока я все это отсылал, Витек закончил с записями с моих потайных камер. Точнее, сделал пока с них скриншоты. Сами записи я еще потом буду смотреть, долго и внимательно, пытаясь найти в них что-то важное или подозрительное. Дольше всего разглядывал фотографию Энн Хилли. Ну хороша ведь, честное слово. Напоминает кого-то. Ну да, точно. Она на Мирей Матье похожа. Странно, что англичанка. Нет, не копия, но тот же типаж. Большие глаза, чуть-чуть скуластое лицо, короткий нос, крупный рот с полными губами. Красавицей в классическом понимании слова не назовешь, но... Ладно, отвлекаюсь, пора Джеффу звонить. Встретились мы опять неподалеку от дома Гонсалеса, причем сам Джефф приехал на прокатной машине, не желая светиться со своим приметным сабьорбином. Меня привез Кики на автобусе. И Кики же остается за наблюдателя, прижав машину между двумя участками неподалеку, с обычным расчетом на то, что никто не поймет, к кому этот белый микроавтобус приехал. Проверили связь по рации, затем я выбрался наружу в душный панамский вечер. Вокруг было пусто, большинство окон не светилось. Силуэты крыш образовывали ломаную линию, за которой поднимались светящиеся свечки небоскребов. Где-то шумел город, пахло приливом с моря, но именно здесь было пусто и тихо. «Охрану не оставляли?» — спросил я, когда Джефф подошел ко мне. На плече у него была большая сумка на широком ремне, заметно тяжелая. Но я тоже не с пустыми руками. Притащил камеру и фотоаппарат. Может, и пригодится.
3: «Нет, там только ленты. Ключи у меня есть.
1: Через заднюю дверь?»
3: «Лучше с главного входа».
1: «Если идти сзади, то так оборванные полицейские ленты с улицы видны не будут. Правда, если пойдешь с обратной стороны, а кто-то тебя в окно углядит, то могут вызвать полицию или местную частную охрану. А если спереди, то придется ленты рвать в открытую. Впрочем, плевать. У нас письмо от Гонсалеса о том, что он разрешает нам в любой момент находиться на его собственности, и никакие полицейские запреты остановить нас не могут. И в любом случае мы будем свет зажигать». «Ну и пошли тогда!» Новые желтые широкие ленты наклеены на останки прежних. За последние дни в этом доме убили 3 человек. А может и 5, кто пока знает. Интересно, что потом Гонсалес сделает со своей виллой. Неужели останется жить? Или попытается продать? Джефф рванул первую ленту с треском оторвавшуюся от косяка, затем следующую и следующую. Потом отпер замок ключом, толкнув входную дверь. Я шагнул внутрь, следом за ним, подсознательно ожидая ощутить запах крови, но в гостиной, куда я сразу попал, ничем не пахло. Только воздух был чуть затхлым, кондиционер выключен, и все закрыто. Пощелкав выключателем, я обнаружил, что света в доме нет. Достав из сумки небольшой яркий фонарик, я нашел распределительный щиток и перекинул тумблер. Над головой чуть зажужжало, включились лампы в подвесном потолке.
3: «Вот здесь его Дарка нашел, насколько я понимаю», — сказал Джефф.
1: Кровь на полу между тем была, хоть и совсем немного. «Странно. Немного для выстрела в голову, как мне кажется». «Дарка само ранение видел?» — спросил я. «Надо было бы серба сюда привезти, но мы побоялись оставлять Гонсалеса одного. А Дарка уже наловчился с ним справляться, хоть тот пил без перерыва. Так что Джефф просто вызнал у него все подробности.
3: 22-й, он думает.
1: Джефф присел у силуэта на корточки.
3: Рану, говорит, он видел хорошо.
1: Ну да, Стив был лысым, совсем.

0: большую ультрафиолетовую лампу. Показал мне. «Это Стива. У него все для таких осмотров было, по старой привычке». «Хочешь поискать еще кровь?»
1: «Хочу», — кивнул он. «Именно кровь и хочу. А еще хочу, чтобы ты занялся спальней Гонсалеса. Перерой там все».
0: У покойной Джоан Гонсалес своей комнаты в доме не было. Если она и сидела за компьютером, то в спальне. Там при прошлом осмотре мы нашли то, что можно было расценить как периферию к лэптопу. А еще был кабинет самого Гонсалеса, где он работал, когда был дома. А когда не был, могла Джоан сидеть там? Вполне могла. Только сначала я тоже дом обойду. А если точнее, то сначала спущусь в подвал. Не дает он мне покоя. Мало того, что я уверен в том, что в нем тянуло холодом, но и... не знаю, надо мне туда зачем-то. Просто надо и все. Дверь на лестницу была приоткрыта. Круглая бронзовая ручка посыпана порошком. Не помню, был он здесь в прошлый раз или уже после убийства Стива посыпали... Да, перчатки. Вытащил из сумки пару одноразовых черных синтетических Годьер с обрезиненной ладонью. Натянул, пошевелил пальцами, затем уже потянул дверь, зацепив за край полотна. Открылась она бесшумно. Свет с первого этажа осветил ступеньки, облицованные терракотовой плиткой. Закрыв глаза, я прислушался. Точнее, причувствовался. Так точнее можно выразить мысль. Тянет холодом даже сюда. Или только кажется, что тянет. Или я ожидаю того, как почувствую этот холод. Какое-то странное ощущение, как ниточку куда-то к желудку привязали, и за нее легонько-легонько тянут вниз. Туда, по ступенькам. Странное ощущение. Сродни тому... Да как курильщика к сигарете тянет. В таком духе. Я знаю, я курил раньше. Ладно, что я здесь стою, словно решаюсь с вышки в холодную воду прыгнуть. Я уже там был, там ничего нет, кроме следа смерти. Черт, неужели я это чувствую? Странно. Вообще все странно. Мне, наверное, к психоаналитику надо. Закончить дела с Акостой, вернуться в Америку и там к психоаналитику. Ага, поддержать, как говорится. Местный стиль. Что-то я погнал. У меня всегда так. Когда волнуюсь по-настоящему сильно, то всякая дурь в голову лезет. Исключительно для того, чтобы вытеснить страх. Я боюсь, получается. Чего, мертвецов? Я видел мертвецов в моей жизни, много мертвецов. И ничего. Как-то не случилось со мной ничего. А отсюда тела давно увезли. Что это я? Вот игровая комната, вот дверь в винный погреб. Я чувствую ее, дверь эту самую. Хотя нет, не дверь. Ощущение чего-то стало таким ясным, что сейчас я уже не сомневался ни единой секунды. Здесь что-то есть. Нет, не предметное, но словно дверка куда-то в нехорошее место открыта, и из нее тянет сквозняком. И страшно стало. Потоптался перед дверью погреба пару минут, не решаясь ее открыть. Затем, немного стыдясь своего страха и самого себя, вытащил из кобуры пистолет, подняв на уровень глаз. Вес оружия в руке немного успокоил. Повернул шарообразную латунную ручку, потянул дверь на себя. Та бесшумно открылась. Свет у меня из-за спины упал прямоугольником на покрытый плиткой пол, обрисовав на нем мой вытянутый силуэт. Ничего. Вогнутые темные донца бутылок рядами на полках, корзины с вином на полу. И ощущение сквозняка вдруг исчезло, словно отрезало его. Осталось только так, холодок. Как в тот день, когда мы здесь были втроем. Странно. Я уже на 100% уверен, мне не показалось. То, что я чувствовал, я действительно это чувствовал. Наверняка. С гарантией. Не показалось, не почудилось, не поблазнилось. Куда это делось? Вдохнул пару раз глубоко, закрыл глаза, пытаясь снова настроиться на волну. Нет, не срабатывает. Ушел куда-то этот сквозняк. Щелкнул выключатель на стене. Свет залил квадратную комнату винного погреба. Я поискал каких-то щелей, отверстий, вентиляционных выходов. Ничего. Почти наглухо закупоривая моя комната. Под дверью даже специальная шторка из пористой резины приколочена, чтобы даже воздух так просто снаружи сюда не проникал. И по периметру полотна уплотнителя. Здесь прохладно, да, прохладнее, чем во всем остальном подвале. Но я все равно легко могу отделить эту прохладу от того неправильного холода. Они совсем разные. Прохладу я чувствую кожей, а холод — позвоночником, наверное. Пистолет снова втиснулся в кобуру. Все, ничего здесь больше нет. Вышел, выключив в погребе свет и оставив дверь открытой. но потом остановился.

0: Вино Гонсалеса пока ни в чем не виновато. Если надо его хранить с закрытой дверью, пусть так и будет. Другое дело, что закрывать ее почему-то не хотелось. Но закрыл. Пошел к выходу и вдруг сразу почувствовал снова тот самый ток холода. Что за... Я даже отпустил ругательство, остановившись в недоумении на пороге игровой комнаты. Появилось ощущение чьего-то злобного взгляда, упершегося в спину. Рванул в сторону, выхватил пистолет. Ничего. «Лечиться надо, бля!» Пробормотал я, чувствуя, как со страху пробивает потом. Но пистолет на этот раз не убрал. Снова вернулся к двери, открыл, и тот же результат. Вместо сквозняка только воспоминания о нем. «Джефф!» — крикнул я, выглянув из подвала. «Джефф, на минутку, а?» Почему-то я совсем не удивился тому, что Джефф ничего не почувствовал. Вообще ничего. Как и в прошлый раз. Тогда ведь ни он, ни Стивен тоже ничего не ощутили. Я и звал его скорее уже для того, чтобы проверить не само ощущение, а тот факт, что оно появляется только у меня. Другое дело, что результат окончательно заплел мне мозги. Что я могу чувствовать такого, что не способен чувствовать никто другой? Я что, экстрасенс какой-то, в которых я даже не верю? Хотя почему бы и нет, верно? Что это? Вот что это было? И почему мне кажется, что этот сквозняк как-то связан с убийствами? Почему так кажется? А хрен его знает. Нет у меня никакого логичного объяснения. Кроме одного, пожалуй. Этот холод ассоциируется с чем-то бесконечно злым. Изначально злым. Чем-то таким, что удивительно гармонирует с тем, что в этом подвале убили людей. А больше мы ничего не нашли. Самое главное, не нашли того, что нашел Стив. Перерыли все, выдвигали ящики столов, выискивая на них снизу записанные для памяти пароли, смотрели на двери сверху в поисках тайников. Все бесполезно. Ничего интересного не нашли. Если и было что-то важное, все это вполне могла увезти полиция. Скорее всего, и увезла, если было. «Надо съездить в банк», — сказал я, когда мы уже стояли у машин. Забыл название, которое рядом с аптекой, где Брю встречался с неизвестной женщиной. Стив собирался поговорить с начальником их службы безопасности. Джефф кивнул, вытащил из набедренного кармана карго-штанов небольшой блокнот, перекинул пару листов.
1: «Точно, первый центральноамериканский», — сказал он. «Это я договаривался о встрече».
0: «Ты?»
1: «Там за главного в службе безопасности парень из полка. Я нашел выход через общих знакомых».
0: «Вот как. Это сильно упрощает дело, хоть и совсем не удивляет. Я уже говорил о том, что здесь много подобных людей заправляют подобными службами».
1: «То есть ты можешь договориться еще раз?» — уточнил я. «Могу. Сейчас и попробую».
0: Джефф, как ребенок, любит всякие гаджеты, но при этом упорно пользуется бумажками. Вот и сейчас номер этого самого бывшего сослуживца он искал в блокноте.
1: «Вот, Марк Рут, нашел», — прокомментировал он и начал набирать. Разговор надолго не затянулся, но результат, похоже, Джеффа не обрадовал. «Он с нами встретится без проблем, но только через 3 дня. Он в отъезде в Лондоне».
0: «Черт!» Я даже губу закусил от расстройства. «Похоже, что на нашей стороне никто там наверху не играет. Если что-то может пойти не так, оно идет не так. Все по законам Мёрфи. Правда, нам хотя бы совсем не отказали, и то хорошо».
1: «Ты сейчас куда?» — спросил Джефф.
0: «В офис. Буду в офисе». Словно самого себя, желая в этом убедить, повторил я.
1: «Увидимся».
0: «Увидимся». После случившегося в подвале в голове какое-то смятение. Словно даже звон в ушах. Не знаю, трудно описать ощущение. Что это такое? Что это было? Я никогда в своей не такой уж короткой жизни ни с чем подобным не сталкивался. И сейчас мне надо просто сесть где-нибудь в спокойном месте и попытаться это как-то обдумать. И офис, наверное, для этого подойдет лучше всего. Глава 5. В том, что наверху играют против нас, я все же ошибся. И убедился в этом ровно в тот момент, когда утром вошел в офис. Сидевший за компьютером Витек спросил.
2: «Главный, а ноут Стива может быть полезен? Я что-то сразу поинтересоваться прощелкал».
0: «Ноутбук Стива?» Опешил я так, что замер на середине шага, уставившись на Витька.
2: «Его лэптоп?»
0: — уточнил я на всякий случай.
2: «Ну да, ноут!» — кивнул Витек. Он здесь у меня.
1: — А как он у тебя?
2: — Да Стив завез 2 дня назад. У него вентилятор накрылся, я заменил, а забрать он его уже не успел.
1: — И он здесь? — переспросил я, боясь поверить в такое.
2: — Ну да.
1: Витек, похоже, немного усомнился в моих умственных способностях.
2: — Ну я че и говорю?
1: — И где он, Вить?
2: — Да здесь!
1: Он махнул рукой в сторону будуара. Через минуту я уже сидел за столом и ждал, когда загрузится операционная система в небольшом сером лэптопе, с которым я часто видел Стива.
2: «Пароля на входе нет»,
1: — сказал сидевший рядом Витек. «Уже радует». Проскочила неторопливо заставка. Компьютер был не новый. Затем появился рабочий стол со множеством значков.
2: «Что ищем?»
1: «Почту». Эту привычку Стив взял у меня. Любой важный файл отправлять самому себе на почту. Не в Dropbox, не в документы Google, а в почту. Причем пароль каждый раз вводится вручную. На случай, если твой телефон или планшет украдут. Или вот лэптоп, например. Не знаю, сделал ли Стив это сейчас, но проверить стоит.
2: Не знаю, только пароль у него здесь хранится или нет.
1: У меня в компьютере пароли хранятся. В телефоне и планшете нет, потому что они всегда на мне, проще к ним доступ у нежелательного человека. Впрочем, лэптоп тоже дома не в сейфе. И не мешало бы... Стив оказался таким же, как и я. В первом открывшемся браузе паролей не было, но со второго входа в почту прошел легко. Во входящих ничего не было, но потом я сообразил, что у Стива, похоже, всего одна почта на все случаи жизни. И отправить сам себе письмо он не мог. И заглянул в черновики. И что это? Глаза сразу остановились на дате и времени создания файла. Файл создан... Я вытащил свой телефон, пробежался по логу сообщений. Ну да, вот тоже сообщение от Стива о том, что он обнаружил Google аккаунт убитой Джоан. А по времени совпадает с созданием этого файла. Всего 5 минут разницы. Только после этого я файл открыл. Логин и пароль. «Ну ты понял все, да?» Повернулся я к сопевшему почти в ухо Витьку.
2: «Сейчас все будет!»
1: Кивнул он, быстро переписывая 2 слова на листок бумаги.
2: «Сейчас сделаю!»
1: «Так, Джефф. Джефф же не в курсе, а он о содержании компьютера может знать больше, чем я. Они со Стивом работали вместе». Я схватился за телефон. К тому времени, как Джефф приехал, Витек уже открыл доступ к аккаунту убитой жены Гонсалеса и перекопировал содержание компьютера Стива на переносной жесткий диск. К счастью, Стив картинками и видео свой лэптоп не забивал, так что скопировалось все легко и быстро. Что-то было запаролено, но опять же Витек успокоил. Доступ к компьютеру есть, а дальше никаких проблем. Но это потом. А пока дневник Джоан Гонсалес. Она действительно им пользовалась. Это удобно, у меня такой же. Синхронизируется и компьютер, и планшет, и телефон. Не забудешь и не пропустишь ничего. Правда, я иногда забываю вносить в этот дневник нужное, а вот Джоан, похоже, была женщиной пунктуальной и аккуратной. И поэтому она несколько раз внесла в свой дневник пометку «Забрать Сатори от Академии Бальбоа». И на день ее гибели подобные планы тоже были. И к тому времени, как Джефф зашел в офис, я ждал его уже в дверях. «Ты куда собрался?»
2: «В Академию Бальбоа».
1: «Что это?» «Частная школа в Клейтоне». Я повлек его к машине, говоря уже по пути. Джоан Гонсалес каждый раз забирал оттуда ту самую Сатори. Я прочитал ее ежедневник. «Ты что, думаешь, что Сатори из этой школы?» Джефф скептически сморщился. «Думаю, что Сатори прямо из преисподней». Мне почему-то вспомнился при этом холод в подвале. Но, скорее всего, она встречала их машину где-то там. Родители забирают детей, затеряться среди них легко. А выглядит все очень естественно. Тьютор из другой соседней школы.
3: «И что надеешься найти?»
1: «Записи с камер вдруг сохранились. И вдруг эта самая Сатори на них попала, если крутилась возле школы».
3: «Хм». Джефф задумался, затем кивнул. «Попытаться стоит, по крайней мере. Если бы у нас была ее фотография... Ладно, поехали, я веду».
1: «Ну, давай ты, ладно». Сабьюрбин даже после моей не слишком трясучей «Тойоты» ощущался неправдоподобно плавным и вальяжным. Климат-контроль Джефф устанавливал на такую температуру, что я почти сразу замерз, как сел к нему в кабину. Повез Джефф не через город, а вдоль берега, по Каредер-Сур, что, в общем-то, и разумно. Поток машин был неплотный, двигались быстро, так что за пределы города выскочили уже минут через 15, крутанувшись на развязке на Каредер-Норте. Дальше уже потянулись застроенные приличными домами пригороды. и старые американские военные застройки, удивительно однотипные, служившие когда-то и казармами, и жильем для военнослужащих. Когда-то все это имущество отошло Панаме. Оказалось, что лучше всего размещать в подобных местах школы и всякие прочие университеты, вместе с их кампусами. И в результате получилось, что вся зона между границей города, каналом и Биа-Сентенарио превратились в некий учебный заповедник.
3: «У тебя есть какая-нибудь теория?» — спросил Джефф.
1: «Теории как мух над дерьмом, но ни одна даже моей собственной критики не выдерживает», — сознался я. «Понятно только то, что все началось с того, что адвокаты Гонсалеса, или там ее подружка, которая молчала, спасли доченьку. А этого ребенка надо было задушить в колыбели, и тогда бы все погибшие были бы живы».
3: «Стива убили из-за пароля к ежедневнику? Как ты думаешь?»
1: «Думаю, что да. Я очень много объяснить не могу, но при этом доверяю в данном случае больше своей интуиции. И думаю, что они как-то узнали, что Стив получил доступ к ежедневнику. Они взяли его телефон, но, похоже, не смогли или не догадались заглянуть в почту. Вот эта самая запись о встрече с Саттери у школы каким-то образом для них опасна.
3: Посмотрим».
1: Дорога пошла вдоль канала. Местами мелькали таблички, предупреждающие о том, что сюда из воды любят выбираться крокодилы. Справа тянулась длинная ураганная изгородь, а если проще, то обычный сетчатый забор. Затем показалось скопление длинных трехэтажных зданий, где и собрались все институты, академии и школы, собравшиеся в этом месте. А здания все как один, друг на друга похожи. Военная архитектура. Причем умная. Над каждым этажом к стене пристроен наклонный козырек, по которому должна стекать дождевая вода. Для местного климата это единственный способ сохранить штукатурку нормальной. А то в городе, где не покрасят, через месяц максимум выглядит стена так, будто за ней уже много лет никто не следит. Дорога обогнула весь этот комплекс, собравшийся вокруг огромных зеленых газонов и окруженный футбольными, бейсбольными и прочими стадионами. И затем Джефф припарковал машину почти у входа в академию. Время было неурочное, за детьми пока никто не приехал, и мест для стоянки хватало.
3: «Есть камеры, причем на все стороны», — сказал Джефф, оглядывая здание с улицы.
1: «Есть», — кивнул я. «Теперь бы знать, делают ли вообще записи. А если делают, то сколько они хранятся?»
3: «Школы обязаны делать по правилам. Вроде как на случай ловли педофилов и прочих маньяков», — просветил меня Джефф. «Я уже как-то с этим сталкивался. Другое дело, что нет никакой гарантии того, что нам кто-то даст эти записи посмотреть».
1: Пропустили нас без особых проблем. В школе было тихо, шли занятия. Но принципиал Дэвид Шварц время для нас нашел. Пригласил в маленькую переговорную самого входа, внимательно выслушал и в доступе к записям отказал в категоричной, хоть и вежливой форме. Настолько категорично, что даже желания спорить не возникало. Все равно не поможет. Нам осталось только извиниться и отправиться к выходу. И лишь у самой машины меня догнала одна идея. «Стой, есть вариант», — сказал я своему спутнику и полез за телефоном. «Этот Шварц американец, как и вся школьная администрация. Так что попытаемся найти подход. И, кстати, с Биллом Мерфи из ДЭА ты насколько знаком?»
3: «Хуже, чем Стив, но знаком. Хочешь попробовать через него?»
1: «Если у меня ничего не получится, будешь пробовать». Номер Акосты нашелся быстро, — ответил он сразу. «Какие-то новости?» «У нас все время какие-то новости. Брю выманили из гостиницы. Женщина. Возможно, удастся получить ее портрет с камер слежения. Но мне нужна помощь».
2: «Какая?»
1: «Принципиал Академии Бальбоа Дэвид Шварц вам знаком?»
2: «Не очень хорошо, но в какой-то степени».
1: «Нам нужен доступ к записям с камер, что установлены в школе. Мы с ним говорили, но без успеха». Было слышно, как Акоста вздохнул.
2: «Не удивлен. Шварц тяжелый человек и упрямый. И хорошо знает законы».
1: «Нам очень нужны эти записи. Очень».
2: «Что там может быть?»
1: Вопрос наверняка был задан лишь для того, чтобы выиграть время в разговоре. А Косте явно не хотелось связываться с мистером Шварцем. «Там может быть портрет убийцы семьи Гонсалес, за которыми приехал Брю. Этот человек, судя по всему, подсел в машину где-то возле Академии Бальбоа».
2: «Хорошо».
1: А Коста сразу же решился. «Я попытаюсь что-нибудь сделать, но сразу скажу, что ничего не обещаю. Шварц... К тому же у такого человека достаточно много людей, к которым он может обратиться, если ему причиняют неудобства». В том числе и в этом здании.
2: «Я это понимаю».
4: «Хорошо, хоть так. Я перезвоню. И не думаю, что очень скоро. Ждите».
1: И отключился.
3: «Хоть так». «Что?»
1: — спросил ждавший окончания разговора Джефф.
4: «Ждем. Он попытается. Отвези меня обратно, что ли».
3: «Поехали».
1: Джефф даже дверь мне открыл.
3: «Потом мне надо еще проблемы с телом Стива решать. Он всегда хотел, чтобы его похоронили в Белфасте. Так что...»
1: Обратно катили в полном молчании. Черт бы побрал этого упрямого и принципиального Шварца. Ведь достаточно понятно объяснили ему, зачем это все нужно. Нет, уперся. И уперся лишь потому, что правила надо соблюдать. И у него есть такая возможность. И осознание этого факта тешит ему самолюбие, наверное. Имею право отказать и откажу. И хоть трава не расти. А я просто чувствую, что будет эта самая Сатари на записи. Будет. Много у них камер. Не было, наверное, другого способа войти в доверие. Родители Луис все же держали ее почти что в заключении и контролировали каждый шаг. А так вот сработало. Встань у забора хорошей школы, надень очки и соответствующий наряд, и все. Даже подозрений ни у кого не вызовет. Когда уже въехали во двор нашего офиса, Джефф нарушил молчание.
3: «Знаешь что?» — сказал он задумчиво. «Я бы поискал в интернете какое-то сообщество детей-убийц, что ли.
1: А есть такое?» — удивился я.
3: — Понятия не имею, но сейчас все есть. Где-то Луис нашла эту Сатари, так? А мне вспомнили сразу педофилы.
1: — В смысле? Что-то он меня запутал быстро, но сильно.
3: — Их действительно стало намного больше в последние годы. Активных, я имею в виду, действующих. И кто в этом виноват?
1: — Интернет?
3: — Разумеется.
1: Джефф собрался было заглушить двигатель, но передумал. Сообразил, что в машине станет жарко очень быстро.
3: Их не стало больше вообще, но интернет дал им возможность сбиваться в стаи, делиться информацией, прикрывать друг друга и находить способы знакомств с детьми. И тот, кто раньше боялся даже фантазировать, вдруг начал действовать.
1: «Согласен», — кивнул я. «Но о педофильских ресурсах, особенно в луковой зоне, слышали все. А вот о чем-то подобном...
3: Я не утверждаю, что это именно ресурс детей-убийц». Не думаю даже, что в мире достаточно таких детей, чтобы вообще догадаться искать друг друга. Но где-то они встретились. Где-то или Луис нашла эту самую Сатари, или наоборот. Все сходится. Луис все свободное время проводила в интернете. Японка появилась как преподаватель компьютерных же знаний. Никаких подозрений.
1: Согласен, но что и как искать, я не знаю.
3: Я тоже не знаю.
1: Джефф помассировал свою бычью шею. К дождю у него всегда начинала болеть голова.
3: Если бы знал, то уже бы давно все нашел.
1: «Пошли, я отдам тебе компьютер Стива, мы сняли с него копию».
3: «Лучше мне дайте копию, а компьютер оставь Виктору», — прервал меня Джефф. «Может, он что-то еще в нем найдет, а я все равно в них ни черта не понимаю. Буду читать то, что получится открыть».
1: «Ну, тебе виднее. Пошли». Когда зазвонил телефон, я уже сидел в офисе, изучал заметки, которые Стив делал по нашей работе. В общем, ничего такого, чего бы уже не знал, найти в них не удавалось. Никакой информации он для себя не придерживал. Все было ясно и просто. Ни в отправленных, ни в полученных письмах в его почте тоже ничего важного не попалось. Звонок у меня, как в старых телефонах, дребезжащий такой. Когда-то все ставили себе мелодии, это было даже оригинально. А теперь у всех такой. Давно сменить пора. А то бывает, что зазвонит у кого-то в публичном месте и начинаешь сам за телефон хвататься. Но не сменил пока. Такой звук, оказывается, на фоне любого шума лучше всего слышен. Но сейчас телефон зазвенел почти что в полной тишине. Я глянул на экран. Энн Хилли. Я внес ее номер в память после того звонка. Даже сердце немного дрогнуло, растерялся. Блин, как школьник прямо. «Хелло! Не помешало?» Какой же все-таки тембр голос у нее, сексуальный, иначе и не скажешь. «Нет, ни в коем случае. Мы можем встретиться?»
4: «Встретиться?»
1: Совсем растерявшись, довольно глупо переспросил я.
4: «Да, встретиться».
1: «Конечно. Я могу встретиться, я даже очень хочу встретиться. Сегодня?»
4: «Это возможно?»
1: «Разумеется, где?»
4: «Я как-то не думала пока».
1: «Ну неужели? Только не надо мне говорить, что эта женщина не думала. Намеки надо понимать».
4: «Может быть, в кафе Барко?»
1: Я с неким внутренним облегчением выбрал место, куда рад был бы пойти сам, и которое показалось бы скучным Рассити.
4: «Суши и что-то еще?» «Прекрасно».
0: Энн Хилли заметно оживилась.
4: «Хорошо знаю это место. В 9?»
0: Сама предложила время она, удивив уже окончательно. «Деловые переговоры на 9 не назначают. На 9 назначают свидание, чтобы потом веселиться с неспящей панамой до утра или кто сколько может».
4: «Прямо там?»
0: — уточнил я и, услышав ответ, еще и закивал в трубку. «Буду, обязательно буду». Фу, что-то я совсем того, поплыл, как на ринге после хорошего удара. Даже мысли все остальные как метлой вынесло. И что, неужели... А почему бы и нет? Скосил глаза, чтобы разглядеть себя в висящем в проходе зеркале, но не разглядел. У меня свет со спины, так что только силуэт виден. Ну ладно, еще не совсем старый, не очень страшный, да и особой робостью в общении с противоположным полом не отличался никогда, разве что активности особой тоже не проявлял, примерно с тех пор, как ко мне перестали обращаться молодой человек. Ну и не монашествовал. Опять же, целибат не про нас придумали. Так, еще переодеться надо бы. Там место из приличных, так что хоть и не галстук, но все же в том, в чем я сейчас, идти не надо. Другое дело, что до вечера еще время есть. А чем его сейчас занять, даже не знаю. Все зависло, везде чего-то ждем. Кики несколько раз присылал сообщение, но ничего экстраординарного у него не случилось. Все штатно. Так что ничего срочного пока не ожидается. Досидит до темноты, дождется, пока все из офиса разъедутся, может быть, попытается за кем-то проследить, если этот кто-то покажется интересным. А потом сюда вернется, отдаст все записи Витьку. Тот, понятное дело, за них ночью усядется. Но до завтрашнего утра все равно сколь-нибудь значимых результатов не будет. Ладно, тогда я здесь откланяюсь.
5: Глава 6.
0: Расита сегодня была выходной, явно рассчитывала на совместный выход куда-то Оут. Когда я, выйдя из душа, в который залез после возвращения из бассейна, сказал, что ничего не получится, и я вечером занят, что у меня важная встреча, она заметно расстроилась. А я почему-то испытал некое тихое злорадство. Вроде как нашел для себя моральное основание не тратить свое время на ее развлечения, мне ненужные. Но виду не подал, понятное дело, сделал до крайности озабоченное всякими проблемами лицо.
4: «В хорошем месте встречаетесь?»
0: — спросила она, наблюдая за моими приготовлениями. «Да», — ответил я, может быть, впервые, не пускаясь в подробности и не пытаясь выдать смягченную версию. «Если встречаюсь, значит, надо. Вот так. Долой неуместную деликатность. В конце концов, с чего это я свою жизнь взялся превращать в благотворительное мероприятие? Именно поэтому не стал придумывать причину, почему не могу взять тебя с собой. Нехрен, и так сойдет. А так, да, в хорошем месте встречаемся. И время, надеюсь, проведем хорошо. И вообще я на многое надеюсь. Но вслух об этом говорить пока не буду. Хотя бы для того, чтобы потом не выглядеть идиотом, если, например, дама на свидание придет с мужем. Или и вправду хочет поговорить исключительно по делу, а я по наивности этого не понял. Ладно, видно будет. И, одевшись, пошел вниз, такси вызывать. Острова Наос, Перико и Фламенко расположены на входе в канал. И когда-то американцы разместили на них береговые батареи, соединив сами острова с материком длинной дамбой, на манер кронштадтской. Потом, понятное дело, потребность в больших пушках отпала, и они превратились в аттракцион. А сами островки начали использовать для куда более мирных целей. Сначала в нескольких заливчиках построили марину для яхт. Потом появились торговые центры, пара отелей, жилой комплекс-ресорт, множество ресторанов и баров и даже рыболовный центр Эбернейти. Некая смесь супермаркета для рыбака и чего-то вроде рыбацкого стадиона, где проводились чемпионаты по ловле. По дамбе, к островам параллельно Авенида Амадор, тянулась самая популярная в Панаме велосипедная дорога, по которой я и сам любил проехаться. И что важно, на острове Перико была еще и большая стоянка, так что проблемы с парковкой обычно у других увеселительных заведений здесь не было. Впрочем, я все равно приехал на такси, так что проблема парковки меня не волновала. Водитель высадил меня прямо у входа в кафе, а если точнее, то у лестницы, ведущей на террасу, над которой висела нарочито примитивная вывеска в виде русалки. Место, несмотря на несколько эклектичную архитектуру, считалось приличным, и публика здесь собиралась больше та, что постарше. И музыка соответствующая, и меню, и напитки, и даже, наверное, цены. Хотя в Панаме везде дешево. Все познается в сравнении. Терраса была заполнена пока наполовину. Народ здесь все же позже собирается. Так что занять хороший столик удалось. Играла музыка, которую делал местный диджей. Испанские регги. Это местный жанр, возникший из-за того, что в Панаме много черных, для которых родной язык испанский. Но при этом совсем недалеко до Вест-Индии, откуда и пришел регги. Но пока еще никто не танцевал. Вечер, как тут круглый год и бывает, был теплым, как и будет теплая наступающая ночь. Еще пахло недавно прошедшим дождем. И вид на закат, на садящееся в залив солнца, отсюда почти невероятный. Лучшего, наверное, места для встречи сейчас и выбрать было нельзя. Я заказал бутылку мексиканской короны, которую принесли с ломтиком лайма в горлышке, откинулся на спинку стула, закинув ногу на ногу, и незаметно для окружающих, чуть подправив за поясом чина кобуру с Вальтером. Без нее я бы себя вообще как без штанов ощущал, наверное. К удивлению моему, Энн Хилли пришла пешком. Появилась она откуда-то справа, я заметил ее тогда, когда она подходила к террасе кафе. Зато это дало возможность спуститься на улицу и встретить ее прямо у входа. «Привет!» Она улыбнулась и протянула руку. Ладонь была маленькая и теплая. Я улыбнулся в ответ. «Я уже занял столик, и похоже, что неплохой». Жестом я пропустил ее вперед на лестницу, заодно опустив глаза ниже, разглядывая ее, пока она поднималась. До этого я видел ее в чуть коротковатых в стиле 60-х брюках, так что разглядел только щиколотки. Сейчас на ней было простое легкое платье, совсем короткое, так что удалось оценить и ноги. А ведь без единого недостатка, причем еще и сильные, тренированные. Одетая она опять была с безукоризненным вкусом, а заодно и абсолютным чувством умеренности. Редко встречающийся талант, к слову, когда одновременно женщина умеет показать, что она отнюдь не сирота, но при этом выглядеть подчеркнуто скромно. Эдакий подлинный природный аристократизм. Наверху лестницы она также совсем незаметно замедлила шаг, оказавшись рядом и давая возможность отвести ее к столику. Отодвинул для нее стул, потом уселся сам. Подошел официант, маленького роста мулат в просторной белой рубашке гуяберы, традиционной панамской соломенной шляпе, с чуть загнутыми полями, той самой Панаме. Выложил меню. Энн попросила такую же корону, как и у меня. «Вы за мной следили?» Совершенно неожиданно спросила она, причем по тону было понятно, что это шутка. «Почему?» Шутка не шутка, я все же опешил от такого вопроса. «А откуда узнали, что я здесь живу?»
6: «Здесь?»
0: Тут я еще больше удивился.
6: «А где здесь можно жить?»
0: «Да, на соседнем острове строят отели, ресорт, но закончат хорошо, если к следующему году. Что еще здесь есть?» «Аквариум от Смитсонианского института, марина с яхтами, магазины и рестораны».
6: «Здесь?»
0: Еще раз, окончательно растерявшись, повторил я.
6: «У меня здесь лодка».
0: Она показала в сторону марины. «Иногда я ночую на ней просто потому, что люблю».
6: «А вообще где?»
0: «Далековато отсюда. Коронадо. Но мне там нравится. Дом у меня на мысу Пуанто-Барко. Совсем на отшибе, даже соседей близко нет. На самом пляже». «Неподалеку от советника право получается. Ну, в общем, логично. Если не хочешь жить в городе, то это самое приличное место, хоть от него до столицы ехать все же далековато. Больше часа».
6: «Не мокро, не шумно?»
0: «Жили раньше на пляже?» — засмеялась она. «Я привыкла. Раньше жила тоже на Фронтлайн-Бич. Да, все сыреет, и во время шторма очень шумно, но я привыкла».
6: «Нет, я на пляже не жил, но как-то в отпуске снял дом на месяц», — ответил я. «Вы здесь недавно?»
0: «Примерно год, может быть, больше». Чуть пожала она непривычно загорелыми для англичанки плечами. «Отчасти из-за этого дома здесь и осела. К тому же мне нравится выходить на пляж по утрам. В другом месте это делать не получится. А у моего дома можно даже не надевать купальник».
6: «А зачем тогда ночевать на лодке?»
0: «Иногда просто лень возвращаться». Она открыла меню, но смотрела пока на меня. «И мне нравится плеск воды рядом. Нравится воздух, нравится, наверное...» Она чуть задумалась, затем улыбнувшись какой-то своей мысли, сказала. «Наверное, приятно осознавать возможность просто отчалить вместе со своим домом от пирса и отправиться куда-то далеко. Хотя на самом деле очень далеко моя лодка не дойдет, горючего не хватит». Тут она уже засмеялась.
6: «Метров 10?»
0: «42 фута». Больших в Панаме не держат. На них ходить некуда. В одну сторону Колумбия, туда страшновато и подозрительно, в другую — Коста-Рика. Но там с лодкой вообще делать нечего. Поэтому те, у кого лодка есть, ходят до островов Ла-Перла. Но туда и небольшой за глаз хватит. Так что 42-футовая по местным меркам уже почти огромная. Ну и заодно подумалось, что в таких лодках уже вполне приличная спальня. То есть мастер-каюта. Ну, спальня, в общем. «Я думаю, что в этой марине больше и нет, верно?»
2: «Да. Я поначалу удивилась, что здесь нет больших лодок. Есть большие виллы, большие пентхаусы, большие небоскребы, большие машины, а лодок почему-то нет. Только потом уже поняла, почему».
0: «Любите лодки?»
2: «Да, почти с детства. Я же выросла в Испании, в Марбелье. Там много лодок. У нас в семье была большая».
0: «Управляете сами?»
2: «В основном. А у вас хобби есть?»
0: «Хобби? Есть, пожалуй. Я стреляю, если это можно считать хобби».
2: «Стреляете? Из чего?»
0: «Из пистолета в основном. Здесь из чего-то другого стрелять особо негде».
2: «Научите?»
0: «Даже так?» — удивился я.
2: «А почему нет? Вы против?»
0: «Нет, я не против. Меня к ней тянет так, как...» «Черт, иначе и не скажешь. Но вот как тогда в подвале виллы Гонсалеса тянуло вниз. Как будто крючок с леской за что-то внутри меня зацепился». Какое-то неромантичное получается сравнение, но именно оно ближе всего к истине. Меня к ней влечет. Причем влечет так, что я не смогу, даже если захочу, остановиться. И не могу понять даже, какое впечатление Энн на меня производит. Почему-то в голове всплывает фраза «притягательно, как грех». Хотя ничего грешного в ней не видно. Она скромна, сдержана, элегантна. Какая-то каша в голове, даже не выразить то, что пытаюсь думать. Точнее, самих мыслей нет, только ощущения. Все спустилось куда-то на нижний, интуитивный, инстинктивный, темный уровень, на котором ты сам не можешь понять себя. «Никаких проблем, если есть желание».
2: «Желание? Желание есть». Она опять сдержанно улыбнулась. «Ладно, давайте выбирать ужин. Я буду суши и всякое такое».
0: «Я тоже. Насколько помню, я суши и предлагал. Может, взять блюдо лодка?» «Оно здесь хорошее, практически ничего не хочется выкинуть».
2: «Согласна».
0: Она откинула меню на столик.
2: «Тогда и читать не нужно. Кстати, я тоже хотела это блюдо предложить. Сходство во вкусах что-то символизирует. Как вы думаете?»
0: «Только надежду. На развитие отношений». Она посмотрела мне в глаза, коротко и как-то поощрительно улыбнулась. И затем подозвала пробегавшего мимо официанта.
2: «Расскажите о себе».
0: Вот так, никаких вступлений, расскажи, да и все. Особо нечего рассказывать, как ты вырос.
2: В России?
0: Да, в Москве, как-то служил, как-то уволился, как-то завел бизнес, как-то уехал из страны, как-то попал в британскую военную компанию.
2: Потом сюда?
0: Нет, потом в Америку, в Аризону, там был бизнес.
2: А сюда почему?
0: Ну, так сложилось. Я пожал плечами.
2: Навсегда?
0: Нет, не думаю. Я даже засмеялся уже над самой мыслью о том, что здесь можно осесть навсегда. «Пока. Не знаю, насколько. Как дела пойдут?»
2: «А идут?»
0: «В принципе, идут, не жалуюсь. Здесь много разных людей, и у многих возникают проблемы. Возможно, что эта страна с самым высоким содержанием подобных людей».
2: «Интересно заниматься чужими проблемами?»
0: Она чуть вскинула брови. «Нет, но деньги за это платят».
2: «Хм, откровенно».
0: «А что, надо заняться вашими проблемами?»
2: «Нет».
0: Она улыбнулась.
2: «У меня нет проблем».
0: «А как же разговор по телефону тогда, после моего приезда с Малиной?»
2: «Всегда нужен какой-то повод для встречи, верно?»
0: Вот тут я удивился. Нет, я уже понял, что мы встретились не для того, чтобы вступить в деловые отношения. Но пока этот факт в голове уложился не окончательно. Ну хорошо, меня к ней неудержимо потянуло с первой минуты, как я ее увидел. Но мне как-то не верится в то, что ее так же потянуло ко мне. Нет, не то чтобы я урод, и женщины мне внимания не уделяли. Она все же из возраста девочки и ищущей мальчика вышла, но просто такое мое неудержимое влечение — это точно какое-то отклонение. А по всем законам природы отклонения встречаются нечасто, и взаимными точно быть не должны. И вот поэтому как-то все странно. Другое дело, что мне на странности плевать. Я то ли влюблен, то ли просто хочу ее до потери сознания. И то, что она искала встречи сама, это радует вообще-то, обнадеживает.
2: «А я в Испании родилась, как уже говорила», — сменила она объект обсуждения.
4: Мама из Лондона, папа из Гибралтара, то есть по крови испанец, а по менталитету — житель Скалы. Правда, после моего рождения почти сразу переехали в Сюрей, но когда мне исполнилось 14, вернулись в Испанию. Семья отца владела немалыми землями возле Ла-Линея, и когда строительный бум добрался туда, они очень сильно разбогатели. В общем, выросла я уже там, разве что вернулась в Англию на время учебы в университете.
1: «А почему сюда? Разве в Испании не лучше?»
4: «Что-то новое, новые перспективы. Я тоже не думаю, что здесь навсегда, но пока мне нравится. А вам?»
1: «Мне тоже. Не нравилось, я бы сюда не приехал». Соврал я легко и свободно.
7: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. Telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Продолжается программа «Зрячие сердца». С нами сегодня Катерина Кольцова из Праги. Ну вот, давайте сейчас поговорим о вашем творчестве. Мы уже слышали вас по-украински, по-русински, по-сербски, на русском языке песня вот только что звучала. А на каких языках еще поете?
1: Я пою на идиш, пою на иврите, ладино, на английском, немножко на немецком, на итальянском, естественно, как каждый, получивший классическое образование, на македонском, на чешском и на польском.
0: Еврейский фольклор, я знаю, вам особенно дорог.
1: Тем, что, когда осталась в Чехии, я поняла, что вопрос дома у меня всегда будет стоять. Не бездомный как таковой, а именно дома, где человек не только положит свои чемоданы, но и положит сам себя. Клезмер, идиш, фольклор был для меня самый соединяющий мое происхождение с одной стороны, а с другой стороны вот это ощущение того, что оно уже так не будет, как оно было дома. Я над еврейскими песнями начала работать еще в Киеве, потому что у меня было такое окружение. Во-первых, у меня была продюсер, которая мне очень много написала, пела тоже еврейских песен. И с течением обстоятельств председатель общества Украины и Израиль. Она делала мои концерты, она мне так подала идею, говорит, что если тебе сделать цикл еврейских песен. Как-то сразу мне это было близко. Когда я записала первые два компакт-диска, то я поняла, что так оно быть не может. Это хорошо спетая музыка. Но ничего больше. Не было там внутреннего такого, внутренней энергии, которая соответствовала этой музыке. Петь хорошо – это одно дело. Петь так, чтобы у вас был мороз по коже – это дело другое. На фестивале Classfest в Киеве я была. Я познакомилась с еврейской певицей Адриан Купер. Ее уже нет на свете. Но она меня, естественно, спросила, когда у нее была стажировка в Нью-Йорке. Она меня мордовала очень сильно. Но она меня очень многому научила и дала очень много репертуара. И, собственно говоря, вот этот вот третий компакт-диск, инспирация Клезмер, это очень во многом ее репертуар. А потом уже после того, как я приехала с последнего фестиваля, когда мы виделись, она мне сказала, ты мне напоминаешь подругу невидящую, которая у меня умерла на руках. Поэтому, когда она начала петь вот на этих фестивалях, у меня просто был мороз по телу. Это самое главное. То есть самое главное, когда поете еврейскую музыку, чтобы у вас было слышать еврейское отношение. Вот это вот умение, когда неважно, еврей или не еврей, и умение понять, через себя перемолоть настолько, чтобы это вошло в подведоми, чтобы это вошло в кровь. Я помню, когда-то одна из польских публицисток говорила о Анне Герман о том, что до катастрофы это была только великолепная певица, после катастрофы это мороз по коже. Я совершенно с этим согласна, потому что человек должен над собой работать, чтобы это через себя перетрясти, войти в эту ситуацию.
0: Ну и думаю, сейчас будет правильно, если прозвучит песня на языке идиш. Что это будет?
1: Я научилась этой песне в Лондоне. Этой даме, которая нам пела, было 85 лет. Мы ей говорили «розовая юбка», потому что она ходила все время в розовой юбке и имела очень много браслетов на себе. Но она пела, вот как у нас вот эти вот бабы сельские, которые споют просто все, что угодно, и имеется в виду с того, что они знают. Помню, как говорила Русланова в свое время, «бабушка, давай повопим». То есть она вспоминала, «бабушка, давай повопим». А что это было вопить? Это петь причитание. Но мне это напоминало вот классические вот причитания, потому что, ну, не причитания даже, а такое между слезами и смехом. Для Рабина и субботы песня.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Напомним, что сегодня у нас в гостях певица Екатерина Кольцова из Праги. И мы продолжаем знакомиться с творчеством Екатерины.
1: Да, продолжаем говорить о музыке. И вот, Катя, вы поете на языке ладино. Язык, я бы сказал, довольно редкий. Но идиш тоже довольно редкий, поскольку после войны все-таки в основном он, наверное, существует в музыке, в культуре больше, но не как разговорный язык. Я сам в школе учил немецкий. И однажды настроился на «Коль Исраэль», «Голос Израиля», и не мог понять вообще, что происходит. Вроде я чего-то понимаю, но немецкий, ну, какой-то не такой. Мне было тогда лет 15. А с ладино там еще интересней. Да, это язык, он напоминает испанский. И вот вы на нем поете. Что это такое? Расскажите.
2: Ладино – это язык испанских евреев, которые были изгнаны на Балкан. Есть общины, главное в Болгарии, когда на этом языке и говорят, как общаются между собой. Этих общин мало. Я была на фестивале в Болгарии, фестивале ладино. Если вы первый раз послушаете ладино, с первого взгляда не слышите никакой разницы между испанской музыкой и петой в языке ладино. И темы, которые поют испанцы, те же самые, что в языке ладино. Тематически это совершенно идентично, я бы сказала. С вот этим изгнанием это начало иметь какие-то определенные моменты, связанные с отношением к Богу, отношением к окружающим явлениям. Я соприкоснулась с песнями непосредственно испанского происхождения. Вы, наверное, помните Верди оперу «Травиата». Вспоминаете, правда?
1: Да.
2: Помните последнюю арию Виолетты, которая умирает на смертельном одре? «Адио де посато, бей согни риденти». Она прощается с жизнью. А теперь я пела песню «Адио, адио, кирида, но кьеро ла вида, бела магастесту». Тематически. Мелодия совершенно идентична. Просто дана до танго. Верди не давала это до танго, потому что, естественно, Виолетта умирает, куда уже. Кто у кого украл испанские мотивы и даже песня «Ла Серена», девушка, которая любит моряков. Именно в песнях это испанское, это не еврейские темы. Ну, а потом это, естественно, в произношении. «Мушер», «Мухер». Мне читали эти песни, имеется в виду, когда я учила текст. То читали в основном люди, которые умеют испанский. Потом нужно было мне найти записи и по них четко научиться. «Мухер» нельзя говорить, что это «Мушер». Может, это то же самое, имеется в виду по значению. Но нельзя, если мы поем на ладино, это одно, если поем на испанском, это другое. С ладино это еще веселее, чем из идиш. Потому что идиш все равно, клезмерская культура – это соединение. Кроме еврейского начала, это влияние украинское, польское, белорусские, русские, литовские. Тематически то же самое, там соприкасаетесь, но мелодически это уже совершенно другое. И, естественно, по тексту совершенно другое. Есть украинская песня «Козак уезжает, девушка плачет». «Куда ты едешь? Я поеду куда угодно, только бы была с тобой». Потом песня с России «Сапожкелех». «Я поеду куда угодно, если бы была с тобой, потому что ты без меня, как ручка без дверей».
0: Давайте ненадолго прервемся и послушаем песни на языке ладино.
2: Это будет танго, называется «Прощай, дорогая». Ты мне нож вонзила в сердце, я уже этого не переживу. Еще «Ла Серена», это тоже я говорила, девушка, которая любит моряков.

0: Ну вот, Катя, вы поете на разных языках, как мы уже услышали. Насколько сложно петь на языке, который вы не знаете, что нужно? То есть изучить партию, прослушать, чтобы кто-то прочитал, как вы уже сказали, переписать по Брайлю это все, как это звучит. Вот потому что, ну, действительно интересно. Там приезжает, например, ансамбль Рустави грузинский на Тайвань и показывает какие-то песни на китайском языке. Или, я помню, ансамбль Александрова, вот трагически погибли музыканты его, да, не так давно, в Корее исполнял песню «Ариран» корейскую, предположим. Насколько это сложно сделать вообще?
1: Ищу человека, который бы мне это прочитал. Прочитал именно так, потому что вы, даже если вы перепишете, мой муж научился перевести мне на латинские буквы, распечатать мне это, допустим. Я получала как директиву от своего продюсера, что сделай дословный перевод. Я записала все на магнитофон, и так, как она мне все прочитала, и перевод. Самое главное, пожалуй, вот перевод дословный, потому что, естественно, как говорила чешская писательница Рут Бонди, которая переводила Швейка с чешского, она говорит, перевод может быть или красивый, или точный. Для того, чтобы вы ощутили, как это все дело происходит, нужно перевод точный. Относительно музыки это немножко легче, потому что, слава богу, я ноты умею, и в случае чего могу, если сложная партия, обратиться к своей профессор, которая мне с этим делом поможет, или и сама прочту. Получается, как это написано. До Брайля его не переписываю, потому что, во-первых, я в этом потеряюсь совершенно. Слава богу, когда я пела, допустим, на сербском, на македонском, мой гитарист это дело все умеет. Я учила этот «Ой, я воры», который у вас уже прозвучал, и его записала. Я ушла. Его сын Боры говорит, она сербка? Говорит, чего ты так решил? Говорит, ну ведь она так поет чисто на сербском. Самый тяжелый, пожалуй, до произношения это английский. На немецком это в порядке французский. Тоже можно очень многие вещи научить. Я даже пела на арабском. Требовательно к этому отношусь, потому что фальшь. А то потом слушатель это услышит.
0: Ну вот давайте тогда еще раз прервемся и продолжим, что называется, галерею тех языков, на которых вы поете песни на иврите. Что это будет?
1: Это будет песня «Любовь моего сердца». Это с моего первого компакт-диска. Этот первый мой компакт-диск я посвятила своему мужу.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Напомним, что у нас в гостях певица Екатерина Кольцова из Праги.
1: Катя, ну вот вы несколько раз уже говорили про вашу дочку, а она тоже хочет стать певицей. И как вообще складывается ее жизнь в Чехии? Обучение, например.
2: Ну, она певицей стать не хочет, слава богу. У Деборки складывается это все сложно. В общем-то, неплохо. Она, слава богу, девочка умная. И это не потому, что это моя дочка, а потому что она учится в нормальной школе. Она отличница. Она очень старается. Она очень относится щепетильно и добросовестно к своей работе. Еще ходит в польскую школу. Но я думаю, что она собирается на психологию, но не просто так на психологию. В Польше мы нашли одну такую даму, которая занимается людьми, детьми с больными раком. И Дебора бы очень рада, как психолог, им посвящала свое время и профессию. Потому что это очень тяжелая работа, но кто-то ее должен делать. А у нее большая эмпатия. Она человек, который очень много чувствует. Она со мной, допустим, ездит от своих 3 лет, да, спектакли. Она умеет и себя вести, и с людьми. Она будет очень неплохим психологом. Посмотрим, конечно, поживем, увидим. Но пока у нее такая вот цель. Тяжело вообще сказать, но певица ни в коем случае. Это профессия для человека, который психически не совсем в порядке. Дочка хорошая опора человека. Она старается помочь и быть доброй дочерью. Это можно сказать без всяких яких. 15 лет, конечно, очень сложно говорить, как оно все сложится или как оно все будет, но пока мы собираемся в гимназию. Гимназия это будет немножко сложнее, но кто сказал, что рождаемся на этот свет, чтобы нам было легко? Не всегда это так получается. Скорее, это все по-другому всегда.
0: Катя, из вашего рассказа я поняла, что ваша дочь получает инклюзивное образование полноценное. У нас в России к этому все идет. Чтобы инклюзивное образование было полноценным, нужно приложить огромные усилия. Как это происходит в вашем случае?
2: Я с самого начала думала, что она пойдет в школу для слабовидящих, и что как бы та дорога ясна. Но моя мама, которая женщина очень практичная, она говорит, слушай, ведь ездить каждый день, это довольно далеко. Оно не так далеко в Праге, но когда у Деборы от 5 лет уже мигрени очень тяжелые. Поэтому нас это гнало решать этот вопрос немножко по-другому. И мы взяли интернет, взяли школы и нашли интегрированную школу от нас 20 минут. Пошли туда посмотреть, что и как. Нам повезло с тем, что у нас оказалась очень хорошая ассистентка. И я думаю, что интеграция любая в России или в Чехии или в конце концов в Занзибаре зависит от того, кто это делает. Тут в Чехии были очень сложные моменты с тем, что были лекции, допустим, для специальных педагогов, которые констатировали, что 90% учеников не выдерживают интеграцию. Одни ассистенты не умеют, другие не хотят. Третьим это делает психические проблемы, то есть соприкасаться с людьми с какими-то проблемами. У нас ассистентка, на которую я не боюсь сказать, я каждому желаю такую ассистентку. Они с Деборкой от 1 класса, она ее так дрессировала, чтобы она была самостоятельной. Она так, а ну застегивай, так, а ну сама. И главное, если этот ассистент к вам имеет какой-то личный сентимент. Слава богу, Мартина к нам привыкла, и сейчас они будут прощаться в конце 9 класса. И я представляю тот рев, который нас ожидают по школе. Человеческий фактор – это очень важный фактор. Главное найти хорошего ассистента, все остальное, оно как-то приложится.
0: Я полностью с вами согласна, что с незрячими людьми должны работать только лучшие, только профессионалы своего дела.

0: Небольшой блиц-опрос.
1: Пожалуйста.
0: Ваш любимый поэт?
1: Лермонтов.
0: Ваша жизненная кредо?
1: Здоровье, работа, любовь близких людей.
0: Если бы у вас оказалась волшебная палочка или седьмой лепесток, он же последний, какое желание вы бы загадали?
1: Человечество бы попросило немножко ума.
0: С кем из людей, из исторических деятелей прошлого или настоящего вам хотелось бы встретиться?
1: Хотелось встретиться очень с Екатериной Второй.
2: И о чем бы вы ее спросили?
1: Я бы ее спросила, что нужно сделать для того, чтобы прервалось такое беззаконие. Ведь каждый делает, что хочет, и никто за это ни ответственности не несет.
0: Но не смогла она эту проблему решить, хотя попытки были.
1: Чешский онколог известный процитировал Анвара де Бальзака, что женщина – это существо между человеком и ангелом.
0: Какая мелодия сейчас звучит в вашей душе? Что вы хотели бы предложить нашим слушателям?
1: «Танцующие в Риддике» Анны Герман.

0: будем подводить итог нашей встречи. Какими будут ваши планы на будущее, планы творческие, планы жизненные?
1: Если хотите, пана Бога, поспешите, расскажите ему о своих планах. Поживем, увидим. Знаете что, выходим из того, что пока мы как-то живем, ходим по свету, ну и слава Богу.
2: Что вы хотите спеть такого, чего еще не было?
1: Я очень люблю Бенедерецкого, очень люблю Шнитке, очень люблю Губайдулину. У меня такая идея фикс. Поживем, увидим.
0: Екатерина, какое пожелание, может быть, какие слова напутствия вы бы сказали сейчас служителям радио Рамсес?
1: Я бы вам пожелала всем здоровья и надежды. И помнить, что это тяжелые вещи, с которыми мы соприкасаемся. И не всегда общество на нас адекватно реагирует. Но у нас есть возможность. Некоторым из нас Бог дал ум, Бог дал талант. И нужно в соответствии с этим стараться жить. Потому что ничего другого нам не остается. Есть такое пожелание в идиш, называется «Зайгезунд». Желаю вам всего самого доброго. Зайгезунд.
2: Катя, спасибо за это замечательное интервью. Мы со своей стороны желаем вам также здоровья, удачи, спасибо, творческих успехов, чтобы ваше творчество приносило людям радость.
1: Спасибо большое. Вам всего самого доброго. И пусть вам не будет так холодно в России. Всего самого хорошего.
0: Спасибо большое вам, Екатерина, за это интервью. И напоминаем, что сегодня в гостях нашей программы была Екатерина Кольцова из Праги, а программу подготовили и провели Мария Кочедыкова и Дмитрий Балыкин, и редактор выпуска Кирилл Зорин. До новых встреч в эфире Радио Рамсес, дорогие друзья.
2: Всего хорошего.
1: До свидания.

В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Ранзис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Первый министр, я одет?
2: Простите за грубость, Ваше Величество. Ты голый старый дурак, понимаешь?
1: Ага.
2: Голый!
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Ранзис». Радио «Ранзис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

бездна. И в вечернем аду молчаливом бреду я, может быть, через это пройду. Да поможет мне песня. Мне все равно. Да, мне все равно.

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Я продолжаю рассказ о британской супер-рок-группе Queen. Нашу программу откроет композиция «Somebody to Love» с альбома Queen «A Day at the Races», выпущенного в 1976 году.

Итак, в феврале 1971 года окончательно сформировался золотой состав Queen: Фредди Меркьюри, Брайан Мэй, Роджер Тейлор, Джон Дикон. В этом составе группа Queen просуществовала 20 лет. До конца 1971 года ребята обкатывали свои композиции на публике. Брайан Мэй и Джон Дикон продолжали учебу, Роджер Тейлор и Фредди Меркьюри торговали в своем магазинчике. Решиться на переход в профессионалы было нелегко. Фредди Меркьюри, цитата: «Мы решили, ладно, уходим с головой в рок, но выкладываемся полностью. Никаких полумер. Каждый из нас имел возможность сделать отличную карьеру, и мы просто не могли себе позволить быть группой второго сорта, если уж мы бросали все свои специальности в других областях». Конец цитаты. Брайан Мэй, цитата: «На самом деле нам всем было что терять. Нам все давалось непросто. Честно говоря, по-моему, ни один из нас и мысли не допускал, что пройдет целых 3 года, прежде чем мы чего-то достигнем. Совсем не похоже на сказку». Конец цитаты. С первой долгоиграющей пластинки группы Queen слушаем композицию «Doing Alright».

В сентябре 1971 года в Лондоне открылась очередная студия звукозаписи. Чтобы показать все технические возможности студии, ей нужны были музыканты для производства демозаписей. Благодаря другу Брайана Мэя, работавшему звукооператором в этой новой студии, группа Queen получила этот заказ. Музыкантам было предоставлено неограниченное студийное время. За ними сохранялись права на все сделанные ими записи. Ребята жаром взялись за работу и использовали все технические возможности студии по полной программе. Однако заинтересовать крупные фирмы результатами своей работы удалось далеко не сразу. Среди многих специалистов по звукотехнике, приходивших на демо-выступление Queen, в студии Дилейн Ли были бывший продюсер группы Smile Джон Энтони и его коллега Рой Томас Бейкер. Оба работали звукоинженерами в студии Trident. Когда они вошли в студию, Queen играли песню «Keep Yourself Alive», «Наслаждайся жизнью».

«Наслаждайся жизнью». Именно эту песню в исполнении группы Queen услышали Энтони и Бейкер, войдя в студию Дилейн Ли. Владельцы фирмы Trident, братья Шеффилды, как раз собирались организовывать компанию грамзаписи в дополнение к своей кинокомпании. И по убеждению Энтони и Бейкера, Queen – это именно та группа, которая им нужна. Руководство Trident, посетив одно из выступлений Queen, согласилось подписать с Queen три отдельных контракта – на запись, издание и продюсирование их пластинок. Queen настаивали на едином контракте. Переговоры длились несколько месяцев. В качестве жеста доброй воли Trident закупила для Queen усилители, акустические системы и инструменты. Брайан Мэй был вполне доволен своей рукотворной гитарой. Поначалу Trident выделила для Queen так называемое «мертвое время». Брайан Мэй вспоминал, цитата, «Нам звонили и сообщали, что Дэвид Боуи или кто-нибудь еще закончили запись на несколько часов раньше, так что промежуток с 3 до 7 часов вечера доставался нам и уборщицам». Конец цитаты. А вот что рассказывал о записи первого альбома Queen Рой Томас Бейкер. Цитата. «Боже, эта запись шла невообразимыми рывками с последующими долгими перерывами. Все зависело от того, успеем ли мы сделать что-нибудь в образовавшемся окне студийного времени. Но мы все-таки довели дело до конца». Конец цитаты. Не будучи уверенным в успехе первой пластинки Queen, руководство Trident поручило одному из работников своего репертуарного отдела договориться с какой-нибудь фирмой о выпуске этой пластинки. Примерно через 14 месяцев после завершения работы над альбомом первая долгоиграющая пластинка группы Queen была выпущена фирмой EMI Records. Это случилось 13 июля 1973 года. С этой пластинки слушаем композицию «My Fairy King». Вначале звучит пронзительный вокал барабанщика Роджера Тейлора –

Но вернемся в осень 1972 года. Фирма Trident оформила еженедельные выплаты музыкантам Queen. Каждый из них получал по 20 фунтов стерлингов. Естественно, что на такие деньги особенно не разгуляешься. В ноябре группа Queen подписала с фирмой Trident три контракта на запись пластинок, их выпуск и продюсирование. Первый альбом группы Queen, выпущенный в июле 1973 года, поднялся до 24-го места в британском хит-параде альбомов, а в американском билборде он занял 83-ю строчку. В британском хит-параде пластинка продержалась 18 недель, став золотой. Пластинка получила в целом положительные отзывы критики, хотя международного признания не завоевала. Цитата. На обложке пластинки с помпой сообщалось, что альбом доносит до нас, наконец, уровень, достигнутой музыкой Queen за последние 3 года. В конце концов, группа зафиксировала свое творчество на виниле. С гордостью также заявлялось о том, что музыканты не использовали ни единого синтезатора, за которые многие слушатели автоматически принимали звучание группы. На самом деле это был своеобразный тембр гитары Брайана Мэя. На альбоме явно ощущается заигрывание группы Queen с глэм-роком, а также демонстрируется виртуозность группы. Помимо гитарных партий Мэя, рокочат ритмы Тейлора и Дикона, накатываются немыслимо высокие вокальные гармонии Фредди, звучат вставки джаза, нежного фолк-рока и присутствует много металла. На диске почти не прослушивается чувственных поп-мелодий, которые станут впоследствии визитной карточкой Queen. Конец цитаты.

Нашу программу продолжила композиция «Son and Daughter» с первой пластинки группы Queen. После выхода пластинки группа Queen отправилась в первый гастрольный тур по Великобритании. Группа еще не подходила на роль хедлайнеров. Популярность нужно было завоевывать. Queen выступали на разогреве у популярной в то время британской группы «Mott the Hoople». В качестве музыкальной иллюстрации творчества группы «Mott the Hoople» слушаем фрагмент композиции, которая называется «Монте-Карло».

О группе Mott the Hoople сейчас вряд ли кто-то вспоминает. А альбомы группы Queen разошлись по миру тиражом более 200 миллионов копий. В августе 1973 года Queen приступили к записи второго альбома. Первая пластинка Queen стала мини-историей группы. Вторая пластинка должна была показать, на что ребята способны сейчас. На сей раз о мертвом времени и речи не было. Trident повысила статус группы, и все ресурсы студии, в том числе и студийное время, были предоставлены Queen. Цитата. «Для Queen этот шанс разгуляться в обитой бархатом 24-дорожечной студии стал дьявольским искушением. Оказавшись в Trident, мы просто сорвались с поводка, слетели с катушек. Это было словно во сне. Мне всегда хотелось поиграть со своими гитарными гармониями, оркестровыми вставочками и фрагментами, всей этой вокальной пиротехникой. И, наконец, у нас появился шанс». Конец цитаты. За 2 месяца такой работы группа довела себя до полного изнеможения. К январю 1974 года запись альбома была завершена. В спорах о названии пластинки ребята последовали примеру группы Led Zeppelin и назвали свой альбом Queen 2, Queen 2. В альбоме не было обычных сторон A и B. Вместо них были черная и белая стороны. Композиции для черной стороны были написаны Фредди Меркьюри, для белой – Брайаном Мэем, за исключением одной композиции, написанной Роджером Тейлором. По мнению Фредди, цитата, «такая концепция не имеет никакого значения. Это было лишь отражением того, как группа одевалась в то время». Конец цитаты. Композиции, записанные на пластинке, почти без пауз. Альбом должен восприниматься как единое целое. На угольно-черном фоне конверта изображены 4 силуэта голов участников Queen. По общему мнению, лучшей композицией альбома Queen 2 является сочиненная Фредди Меркьюри «Seven Seas of Rye». Эту композицию мы сейчас и послушаем.

По счастливому стечению обстоятельств, еще до выхода на сингле, композиция «Seven Seas of Rye» оказалась в эфире британского телевидения. Дэвид Боуи отказался выступить в популярнейшей телепрограмме «Top of the Pops» со своей композицией. Продюсеры EMI подсуетились, и на место Дэвида Боуи были приглашены Queen. Участие Queen в программе «Top of the Pops» значительно повысило популярность группы. Альбом Queen 2 появился на прилавках музыкальных магазинов Великобритании в марте 1974 года. Он постепенно добрался до 5-го места в британских чартах и продержался там более 7 месяцев. В списке Billboard альбом достиг 43-й позиции. В связи с ростом популярности альбома Queen 2 возродился интерес к дебютному альбому группы, и он также вернулся в горячую тридцатку альбомов. Приведу слова бас-гитариста Queen Джона Дикона, цитата. «Мне очень хотелось, чтобы альбом Queen 2 попал в чарты. Это было вдвойне важно, потому что дебют спросом не пользовался. Всегда приятно, когда твою работу высоко оценивают. К тому же путь наверх увлекателен сам по себе». Конец цитаты. Публика восприняла альбом положительно. Количество фанатов Queen росло, а вот критики, как всегда, разошлись во мнениях. В одном из интервью Фредди пожаловался на критику некоторых музыкальных изданий в адрес Queen. Цитата. «Мне кажется, что мы просто мишень. Ведь мы прославились гораздо быстрее многих групп. И в последний месяц о нас говорили гораздо чаще, чем о других. И это неизбежно. Короче, я первый принимаю справедливую критику. Думаю, было бы неверно, если бы все писали о нас положительно. Но если на нас обрушивают несправедливую, нечестную критику, когда писаки даже не побеспокоились правильно сделать свою домашнюю работу, проверить какие-то факты, я просто оскорблен». Конец цитаты. Участие Queen в телепрограмме «Top of the Pops» позволило группе отправиться в следующий концертный тур по Великобритании уже в качестве хедлайнера. Концерты проходили в студенческих городах Великобритании. Во время концерта в университете шотландского города Стерлинг зрители приняли группу с таким энтузиазмом, что Queen выходила на бис трижды. Когда же группа отказалась выйти на сцену в четвертый раз, начались беспорядки в зале. Пришлось даже вызывать полицию. Концерт в Бирмингеме был перенесен в конец тура. Он состоялся после триумфального выступления Queen в одном из концертных залов Лондона. Одна из композиций с черной стороны альбома Queen 2 уже прозвучала. Обратимся теперь к белой стороне пластинки. Вот композиция White Queen, написанная Брайаном Мэем. Слушаем.

0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: В эфире Радио Рансис, программа «Театр с доставкой на дом».
2: Стефан Цвейг. Жгучая тайна.

0: Поезд достиг Земеринга. Черные вагоны на минуту останавливаются в серебристом высокогорном свете. Несколько пассажиров входят, другие выходят. Один из прибывших, выгодно отличавшийся от других изяществом одежды и легкой непринужденной походкой, первым нанял фиакр и поехал в гостиницу. Лошади не спеша затрусили по крутой горной дороге. Весна. В гостинице он первым делом просмотрел список приезжих.
1: Зачем, собственно, я приехал сюда? Сидеть тут без общества хуже, чем в канцелярии. Очевидно, я приехал слишком рано. Вот всегда так. Не везет с отпуском. Ни одной знакомой фамилии. Хоть бы какие-нибудь женщины. Маленький невинный флирт, чтобы не проскучать всю неделю.
0: Барон, принадлежавший к не слишком родовитой семье австрийской чиновной знати, служил в правительственном учреждении. Его нельзя было назвать пустым малым, но без общества он жить не мог. Всеобщий любимец, он не переносил одиночество и отлично знал это. Он слонялся по пустому вестибюлю, заходил в гостиную, садился за рояль, потом отправился в столовую. Там было занято всего несколько столиков. Он быстро окинул их взором. Тщетно.
1: Ни одного знакомого. Вон там Берейтер с ипподрома. Да еще одно знакомое лицо с Рингштрассе. И больше никого. Ни одной женщины. Никакой надежды хотя бы на мимолетное приключение.
0: Это еще больше обозлило его. Он принадлежал к числу тех молодых людей, которые пользуются успехом и всегда готовы к новым победам. Погоня за женщинами. Их единственный и постоянный стимул к жизни.
1: Ай, здесь нет партнера для игры.
0: Барон сразу увидел это.
1: Будьте любезны, газету.
0: Его хмурый взгляд скользил по строчкам, но мысли дремали. Вдруг он услышал позади себя шелест платья и голос, проговоривший:
2: «Mais tais-toi donc, Edgar!»
0: Мимо его стола прошумело шелковое платье, и проплыла женщина. За ней шел мальчуган в черном бархатном костюме, бросивший на барона любопытный взгляд. Они сели напротив заставленный для них стол. Мальчик явно старался вести себя чинно. Дама была одета хорошо, со вкусом и принадлежала к тому типу женщин, который особенно нравился барону. В рассвете зрелой красоты, видимо, с огоньком, но умеющая скрывать это под маской возвышенной меланхолии.
1: Несомненно, эта женщина, присыщенная поклонением, уверенная в себе и в своих чарах.
0: Тихим голосом она заказывала обед и делала замечание мальчику.
2: Возьми вилку, салфетку положи на колени.
3: Мама!
0: Будто не замечая осторожного, подкрадывающегося взгляда барона, хотя именно это неотступное внимание было причиной ее изысканного поведения за столом. Хмурое лицо барона мигом просияло. Охотник почуял добычу. Он вызывающе искал ее взгляда, не раз скользнувшего по его лицу, но не дававшего ясного ответа на его вызов.
2: Сколько раз я просила не ставить локти на стол?
0: Единственное, что подавало надежду, это ее взгляд, упорно смотревший мимо него.
1: Ее взгляд. В нем противодействие и в то же время смущение. И еще нарочитый, рассчитанный на зрителя тон разговора с ребенком.
0: Он чуял за ее слишком подчеркнутым спокойствием легкую тревогу. Сам он тоже был взволнован.
1: Игра началась.
0: Барон решил сделать опыт. Он первым встал из-за стола, глядя мимо нее в окно. И медленно направился к дверям. Тут он быстро повернул голову, как будто что-то забыл, и поймал внимательный взгляд, устремленный на него. Это его окрылило. Он остался в вестибюле. Вскоре она появилась, ведя мальчика за руку.
2: О, Господи, дождь.
3: Кажется, гроза. Слышишь гром?
2: Далеко.
0: Мимоходом перелистала журналы, показала сыну несколько картинок. Но когда барон подошел к столу, чтобы взять журнал, а на самом деле, чтобы заглянуть поглубже в ее влажно блестевшие глаза, она отвернулась.
3: Авья Эдгар Оли.
0: Спокойно прошла мимо него. Барон не без досады посмотрел ей вслед. Он, собственно, рассчитывал познакомиться в этот же вечер, и ее решительный уход разочаровал его.
1: Но, в конце концов, в этом сопротивлении своя прелесть. Можно начинать игру.
0: На другое утро, войдя в вестибюль, барон увидел сына прекрасной незнакомки. Он рассматривал картинки в книге Карла Мэя. Его матери не было.
1: Вероятно, она была еще занята своим туалетом.
0: Теперь только барон обратил внимание на ребенка. Мальчик, слоняясь по вестибюлю без дела, производил довольно жалкое впечатление. В сущности, он всем мешал. Барон участливо наблюдал за мальчиком, который на всех смотрел с таким любопытством, и от которого все отворачивались. Один раз он поймал устремленный на него любопытный взгляд, но глаза сейчас же испуганно метнулись в сторону. Это показалось барону забавным. Мальчик заинтересовал его.
1: Не может ли этот ребенок послужить посредником для скорейшего знакомства? Во всяком случае, надо попытаться. Ну, молодой человек, как тебе здесь нравится?
3: Спасибо, очень нравится.
1: Это меня удивляет. В сущности, здесь довольно скучно. Особенно для такого молодого человека, как ты. Что же ты делаешь целый день?
3: Я читаю, и мы много гуляем с мамой. Иногда ездим кататься. Я должен здесь поправиться, я был болен. Доктор сказал, что я должен много сидеть на солнце.
1: Да, солнце полезно для таких юношей, как ты. Тебе надо загорать. Ну зачем ты сидишь здесь целый день? В твоем возрасте нужно больше бегать, шалить и даже позорничать немного. Мне кажется, ты слишком благонравен. Ты такой комнатный, с этой толстой книгой под мышкой. Помню, каким я был сорванцом в твои годы. О, каждый вечер приходил домой в рваных штанах. Но не надо быть таким слишком смирным.
3: Да, вероятно, но я...
1: Ты любишь собак?
3: Очень. У моей бабушки есть собака. Когда мы живем в Бадене на бабушкиной вилле, собака целый день со мной. Но это только летом, когда мы там гостим.
1: О, у нас в имении их, наверное, десятка два. Если ты будешь хорошим мальчиком, я подарю тебе одну из них. Коричневого щенка с белыми ушами. Хочешь?
3: Хочу.
1: Прекрасно.
3: Но мама не позволит. Она говорит, что не потерпит собаку в доме. С ней слишком много хлопот.
1: Разве твоя мама такая строгая?
3: Нет, мама не очень строгая. Теперь, после болезни, она мне все позволяет. Может быть, она даже позволит мне взять собаку.
1: Хочешь, я попрошу ее?
3: Да, пожалуйста, попросите. Тогда мама, наверное, позволит. А какая ваша собака? У нее белые уши, да? Она умеет носить поножку?
1: Да, она все умеет.
0: Барон улыбнулся, заметив, как от его слов у мальчугана разгорались глаза.
1: Если бы у его матери за сдержанностью скрывалась такая же страстность.
0: Но мальчик уже засыпал его вопросами.
3: Как зовут вашу собаку?
1: Каро.
3: Кара.
0: Эдгар радовался каждому слову. Барон предложил мальчику пойти погулять. Эдгар был в полном восторге. Он беспечно выбалтывал то, на что его наводил новый друг при помощи безобидных вопросов. Вскоре барон уже знал все о его семье.
4: что Эдгар – единственный сын венского адвоката, что мать не в восторге от пребывания в Зиммеринге и жалуется на отсутствие приятного общества. Из уклончивого ответа Эдгара на вопрос, очень ли мама любит папу, он уловил, что здесь дело обстоит не вполне благополучно. Ему было стыдно той легкости, с какой он выпытал у доверчивого мальчика все эти маленькие семейные тайны. Эдгар, гордясь тем, что кто-то со вниманием слушает его, почти навязывал новому другу свою откровенность. Барон обнимал его за плечи, и Эдгар от мысли, что все могут видеть его в дружеской беседе со взрослым, забыл о разнице в годах и болтал свободно и непринужденно, как со своим сверстником. Эдгар был, судя по всему, очень умен. Не по возрасту развит, как болезненные дети, которые проводят больше времени со взрослыми, и отличался необычайно обостренным чувством любви или ненависти. О каждом человеке, о каждом предмете он говорил либо восторженно, либо с отвращением. Барон без всяких усилий приобрел его доверие. Всего полчаса потребовалось на то, чтобы завладеть этим пылким, беспокойно бьющимся сердцем. Эдгар был счастлив.
3: Здесь я неожиданно нашел друга. И какого друга!
4: Вся его восторженная привязанность принадлежала теперь этому новому взрослому другу. Его сердце преисполнилось гордости, когда барон, прощаясь, предложил ему...
1: Завтра утром давайте опять погуляем вместе.
3: Спасибо. С удовольствием.
1: Ну, вот и прекрасно. До завтра. До завтра.
4: Барон с улыбкой смотрел вслед убегавшему мальчику.
1: Посредник найден. Мальчик замучит теперь свою мать рассказами. Передаст ей каждое слово. Как ловко я вставил в разговор несколько комплиментов в адрес матери, неизменно называя ее «твоя красивая мама». Твоя красивая мама. Можно не сомневаться, что общительный мальчик не успокоится, пока не познакомит меня со своей матерью.
4: Когда барон нарочно с некоторым опозданием вошел в столовую, Эдгар вскочил со стула, поклонился со счастливой улыбкой и помахал ему рукой.
2: Эдгар, успокойся.
4: Потом потянул свою мать за рукав, быстро и взволнованно что-то шепча ей.
3: Мама, это мой новый друг. Вчера мы гуляли вместе, и он мне столько интересного рассказывал. Он много путешествовал.
2: Эдгар, спокойнее, пожалуйста. Ты чуть не разлил молоко.
3: Мама, прости, я нечаянно.
2: Боже.
3: Мама, ну посмотри.
4: Уступая настойчивому желанию мальчика, она взглянула в сторону барона, который немедленно воспользовался этим и отвесил почтительный поклон.
1: Итак, знакомство состоялось.
4: Ей пришлось ответить на его поклон, но затем она нагнулась над тарелкой и в течение всего обеда больше ни разу не посмотрела на него. Иначе держал себя Эдгар, который все время поглядывал на барона. Барон сказал ему несколько ласковых слов, отчего глаза мальчика опять заблестели, и минуты две болтал с ним. Потом барон встал и, повернувшись изящным движением к соседке...
1: Поздравляю с таким умным, развитым сыном. Мне доставило удовольствие утренняя прогулка с ним.
4: Эдгар стоял тут же весь красный от гордости и счастья.
1: А Эдгар рассказал мне, что он приехал сюда на лечение...
4: Барон стал расспрашивать о здоровье Эдгара так заботливо, что мать не могла не отвечать. Незаметно завязалась продолжительная беседа, к которой мальчик прислушивался, сияя от счастья. Барон представился, и ему показалось, что его имя и титул польстили ее тщеславию. Она была очень любезна с ним, хотя и сдержана.
2: Эдгар, нам пора. Уже поздно.
3: Мам, еще не поздно.
2: Извините нас. Нам пора.
1: До завтра, Эдгар. До встречи.
3: До встречи.
4: Мальчик плохо спал эту ночь. В его детской душе радость боролась с отчаянием. Что-то новое вошло сегодня в его жизнь. Впервые он приобщился к жизни взрослых. Он лежал в темноте, взволнованный. Ему хотелось смеяться. но из глаз текли слезы. Всем своим детским, неискушенным сердцем тянулся он к тому, чье имя впервые узнал 2 часа тому назад.
3: Достоин ли я его? Чем я могу быть для него? Что я могу ему дать?
4: Никогда еще не проклинал он так бурно свой детский возраст. Никогда не испытывал такой жажды проснуться большим и сильным мужчиной, таким, как все взрослые. Боясь опоздать, он вскочил в 7 часов, поспешно оделся, зашел поздороваться в комнату матери, чем очень удивил ее.
3: Доброе утро, мама. Что случилось, Эдгар? Только 7 часов. Я обычно никак не могу поднять тебя с постели.
5: Я подожду тебя в вестибюле.
4: Не отвечая на ее вопросы, Эдгар побежал вниз. До 9 часов он слонялся, сгорая от нетерпения, забыв о завтраке, занятый одной мыслью.
3: Я не заставлю ждать своего друга.
4: В 9:30 барон, наконец, неторопливо, с самым беспечным видом спустился в вестибюль. Эдгар стремительно кинулся к нему. Он улыбнулся этому страстному порыву.
1: Доброе утро, мой дорогой друг.
4: Он взял мальчика под руку, прошелся немного со своим юным, сияющим от счастья спутником.
1: Я готов сдержать свое слово. Я готов прогуляться до озера, но позже, чуть позже.
4: Он как будто чего-то ждал, судя по нетерпеливым взглядам, которые он бросал на дверь. Вдруг барон насторожился. Мать Эдгара вошла в вестибюль и, приветливо ответив на поклон барона, направилась к ней.
1: Доброе утро. А мы с Эдгаром намерены совершить прогулку. Если не возражаете, составьте нам компанию.
3: Спасибо. С удовольствием.
4: Эдгар сразу насупился, кусая губы.
3: Экая досада, что она вошла именно в эту минуту.
4: Эта прогулка всецело принадлежала ему. Заметив галантное обращение барона с матерью, он уже испытывал нечто вроде ревности. Они отправились на прогулку втроем. И слишком явное внимание, которое оба взрослых спутника уделяли ребенку, укрепляло в нем опасное сознание собственной значительности. Эдгар был единственным предметом их беседы. Никогда еще мальчик не был так счастлив.
1: Аккуратней, Эдгар.
4: Впервые ему предоставили права, которых он всегда был лишен. Он принимал участие в разговоре, и никто не останавливал его. Неудивительно, что в нем с каждой минутой усиливалось обманчивое чувство, что он уже взрослый.
1: Эдгар,
4: он тешил себя мыслью, посмотри, что детство уже осталось
1: посмотри,
4: позади.
1: Это красота. Красота.
3: Спасибо за чудесную прогулку.
1: Мне было очень приятно.
5: Встретимся за обедом.
3: Да, и если вам будет угодно, вы можете пересесть за наш стол.
5: Да.
3: Вы удивительно хорошо влияете на Эдгара. Он стал таким общительным.
1: Благодарю вас и с удовольствием принимаю ваше приглашение.
4: Во время обеда, по приглашению матери Эдгара, которая становилась все приветливее, барон сидел за их столом. Визави превратился в соседа, знакомый в друга. Трио было настроено, и 3 голоса, женский, мужской и детский, звучали в полной гармонии. Нетерпеливый охотник решил, что настало время подкрасться к дичи.
1: Очень мило сидеть втроем и болтать. Но в конце концов, надо сделать так, чтобы за светской беседой она не забывала об истинных моих намерениях, которые она уже разгадала.
4: Игра начинала уже не на шутку волновать его, и поэтому он принудил себя к осторожности. Почти весь день он провел у себя в комнате в приятном сознании.
1: Меня ждут и сожалеют о моем отсутствии.
4: Этот маневр не произвел особенно сильного впечатления на ту, в кого метил барон. Зато Эдгар чувствовал себя целый день бесконечно несчастным и потерянным. Со свойственной его возрасту верностью он поджидал своего друга. Уйти или заняться чем-нибудь в одиночестве казалось ему изменой.
3: Может, с бароном случилось какое-нибудь несчастье? Может, я нечаянно обидел его?
4: Мальчик чуть не плакал от нетерпения и страха. Когда барон явился вечером, к столу ему был оказан блестящий прием.
3: Он пришел! Мама!
6: Эдгар!
3: Где вы были? Куда вы ушли? Мы всюду искали вас.
4: Услышав это мы, мать Эдгара покраснела.
2: Суасаж, Эдгар, осету отдолг.
4: Эдгар повиновался, но продолжал приставать к барону.
2: Ты забываешь, что барон волен делать что ему угодно. Может быть, ему скучно с нами?
1: Что вы? Вы единственные, с кем мне здесь интересно. Вы прекрасная собеседница, а Эдгар вернул мне радость встречи с детством.
4: Охотничий инстинкт властно заговорил в нем. Он был опьянен, взволнован.
1: Позвольте мне заказать шампанского. Шампанского, пожалуйста. Шампанского, пожалуйста.
4: Он рассказывал об охоте в Индии, в которой принимал участие, когда гостил у своего друга, знатного англичанина. Он догадывался, что эту женщину должна волновать недоступная для нее экзотика.
1: Итак, за нашу дружбу.
4: Эдгара же он пленил окончательно. Глаза мальчика сверкали от восторга. Он жадно ловил каждое слово рассказчика. Ему и не снилось, что он когда-нибудь воочию увидит человека, на самом деле пережившего невероятные приключения, о которых он читал в книжках. Охота на тигров, темнокожие индийцы и джаггернаут, страшная священная колесница, давившая тысячи людей. До сих пор он не верил, что есть на свете такие люди, как не верил в существование сказочных стран, и рассказы барона внезапно открыли перед ним огромный неведомый мир. Он не сводил глаз со своего друга, не дыша смотрел на его руки, убившие тигра. Живое воображение рисовало ему яркие картины.
3: Вот барон верхом на слоне, покрытым пурпурным чепраком. Справа и слева темнокожие люди в роскошных тюрбанах. И вдруг из джунглей выскакивает тигр со скаленными зубами и бьет грозной лапой по хоботу слона.
1: А вы знаете, каким хитростям прибегают, охотясь на слонов?
3: Нет.
1: Старые ручные животные заманивают в загоны молодых, диких и резвых.
4: И вдруг, да, мама сказала:
2: «Невер, оли, моншер».
4: Эдгар побледнел. Для всех детей слова «иди спать» ужасны, потому что это самое ощутимое унижение, самое наглядное различие между взрослым и ребенком. Но во сколько раз убийственнее этот позор сейчас?
3: Самый интересный момент.
4: Когда это лишает его права дослушать столь волнующий рассказ.
3: Пожалуйста, мама, одну минутку, только еще про слонов.
4: Он хотел было начать клянчить, но тут же спохватился, вспомнив о своем новом достоинстве взрослого мужчины.
2: Нет, поздно, дорогой. Ступай наверх, Суасаж, Эдгар. Я тебе все подробно расскажу, что будет говорить барон.
4: Эдгар медлил. Обычно мать укладывала его спать. Детская гордость заставляла его сохранить хотя бы видимость добровольного ухода.
3: Правда, мама? Ты расскажешь мне все-все? И про слонов, и про все другое?
2: Ну, конечно, расскажу. Расскажу.
3: И сейчас же, сегодня же.
2: Да, а теперь иди спать. Иди.
1: Спокойной ночи, Эдгар.
4: Эдгар и сам не ожидал, что ему удастся так спокойно подать руку барону и маме, хотя рыдания уже подступали к горлу. Барон дружески взъерошил ему волосы, и это вызвало улыбку на напряженном лице мальчика. Но потом он стремглав бросился к двери, иначе они увидели бы, как крупные слезы текли по его щекам. Мать Эдгара и барон посидели еще немного за столом, но они уже не говорили ни о слонах, ни об охоте на тигров. Едва мальчик ушел, между собеседниками возникла какая-то неловкость, какое-то неуловимое беспокойство.
1: Может, перейдем в вестибюль? Там прохладнее.
2: Да, пожалуй.
4: Барон блистал остроумием. Она была слегка разгорячена шампанским, и их разговор сразу принял опасный оборот. Она теперь с удовольствием смотрела на него вблизи и уже не боялась его взгляда. Но мало-помалу его слова становились все более вольными. В них проскальзывало едва прикрытое желание, как будто он прикасался к ее телу. Тогда она смущалась и краснела. Ей иногда казалось, что она должна бы его строго остановить. Но она была кокетлива от природы, и эта фривольная игра нравилась ей. Она бросала на него многообещающие взгляды, в словах и жестах уже отдавалась ему. Когда он придвигался так близко, что она чувствовала на плече его теплое, трепетное дыхание. Подобно всем игрокам, они не заметили, как пролетело время, и опомнились только в полночь. Она вскочила и с испугом подумала:
3: как далеко я позволила себе зайти?
4: Игра с огнем не была для нее новинкой, но она безотчетно понимала, что на этот раз ей грозит опасность. С ужасом чувствовала она:
3: я теряю уверенность в себе.
4: Голова кружилась от волнения, вина и страстных слов.
3: Спокойной ночи.
4: Панический страх охватил
3: ее. Спокойной ночи, до завтра.
4: Торопливо проговорила она, порываясь бежать. Но барон, с мягкой настойчивостью удержав протянутую для прощания руку, поцеловал ее. И не один раз, как требует вежливость, а несколько раз. От кончиков тонких пальцев до сгиба кисти. Томительное сладостное тепло разлилось по всему телу, кровь бросилась ей в голову, безотчетный страх вспыхнул с новой силой, и она быстро отдернула руку.
1: Не уходите, не уходите.
4: Он добился своего.
1: Она в волнении, она уже сама не понимает, что с ней творится.
4: Но она уже убегала. Убегала от него с неловкой поспешностью, которая изобличала ее страх и растерянность. Ее гнал жестокий, жгучий страх, что он последует за ней и схватит ее. И вместе с тем она жалела, что он этого не сделал. Ведь сейчас могло свершиться то, чего она бессознательно ждала годами. Настоящее любовное приключение, о котором она всегда втайне мечтала. Уверенный в победе, барон не хотел владеть этой женщиной в минуту слабости. Правила игры требовали честного поединка. Она сама должна признать себя побежденной. Ускользнуть от него она уже не могла. На площадке лестницы она остановилась, тяжело дыша, прижав руку к бьющемуся сердцу. Мысли путались, голова слегка кружилась.
3: Все.
4: Она добралась до своей комнаты и вздохнула свободно, лишь когда схватилась за холодную ручку двери.
3: Слава Богу. Это ты, мама? О, Господи, Боже мой. Что ты здесь делаешь? Ты заболел? Эдгар, что с тобой? Что случилось? Почему ты в моей комнате и не спишь?
5: Я ждал тебя, ждал, а потом заснул.
3: Ну, зачем же ты ждал меня?
5: А слоны?
3: Какие слоны?
5: Ты обещала мне рассказать про слонов, про охоту.
4: Этот нелепый поступок возмутил ее. Вернее, она сердилась на себя. Ей хотелось заглушить чувство стыда и вины.
3: Сию же минуту иди спать, негодный мальчишка.
5: Я ничего дурного не сделал.
3: Иди сейчас же к себе в комнату.
5: Я ждал тебя.
4: Эдгар ушел, он ужасно устал и только сквозь давивший его сонный туман смутно чувствовал, что его мать не сдержала слова и что с ним поступили нехорошо. Все в нем отупило от усталости.
5: Точно маленький ребенок.
4: С возмущением подумал он, прежде чем опять заснуть. Барон плохо спал эту ночь.
1: Опасно ложиться спать после прерванного приключения.
4: Беспокойный тяжелый сон очень скоро заставил его пожалеть об упущенном случае. Когда утром он спустился вниз, мальчик, выскочив из засады, бросился ему навстречу и был счастлив, что может завладеть всецело своим взрослым другом, не уступая его матери.
5: Расскажи только мне, а не маме. Она не сдержала слова и ничего мне не рассказала о всех чудесах.
4: Барон отвечал неприветливо. Это вечное выслеживание. Наивные вопросы мальчика становились ему в тягость.
1: Изволь за дня в день возиться с мальчишкой и болтать всякий вздор. Как остаться с матерью наедине? А это задача нелегкая. Да, я поступил неосмотрительно. Но как теперь отделаться от привязчивого мальчика?
4: Все же барон решил попытаться. Ой. До 10 часов, когда он должен был сопровождать на прогулке мать Эдгара, барон терпеливо сносил оживленную болтовню мальчика.
5: У меня есть коллекция камешков. Мы вернемся, вы ведь придете к нам в гости. Я вам покажу. У меня такая коллекция.
1: Эдгар, будь добр, сходи в гостиницу напротив и узнай, не приехал ли мой кузен. Граф Грундгейм.
3: С удовольствием.
1: Грундгейм. Угу.
4: Мальчик счастливый, что может, наконец, услужить своему другу, сорвался с места и помчался через дорогу так стремительно, что прохожие удивленно смотрели ему вслед. В гостинице ему сказали, что граф еще не приехал и даже не предупреждал о своем приезде. С этим известием он прибежал обратно с той же бешеной скоростью, но барона в вестибюле не было. Тогда Эдгар постучал к нему в комнату. Тщетно, встревоженный, он бросился в комнату матери, чтобы расспросить ее, но матери тоже не было. Портье, к которому он с отчаяния решил обратиться, сказал крайнему его изумлению, что несколько минут тому назад они ушли вместе. Эдгар терпеливо ждал. В простоте своей он не подозревал ничего дурного. Он был уверен, они скоро вернутся. Ведь барону нужно получить ответ. Но часы проходили, и понемногу им овладевало беспокойство. Вообще, с того дня, как этот чужой обольстительный человек вторгся в его маленькую беззаботную жизнь, мальчик все время нервничал, волновался, не знал покоя. Нервное дрожание век возобновилось, щеки опять побледнели. Эдгар ждал, сперва спокойно, под конец едва удерживаясь от слез.
3: Произошло какое-то недоразумение. А что, если не так понял поручение? Что, если я не так понял?
1: Мы пошли тебе навстречу, Эдди, и думали увидеть тебя по дороге.

0: себя. Я не буду с ней сегодня за столом разговаривать. Буду обращаться только к другу.
1: Но случилось то, чего он меньше всего ожидал. Никто не заметил, что он дуется. Да, они его самого как будто не замечали.
0: Они разговаривают между собой, шутят, смеются. Точно меня нет. Точно я свалился под стол.
1: Комок подступал к горлу, дышать стало трудно.
0: Значит, я должен сидеть спокойно и смотреть, как мать отнимает у меня друга, единственного человека, которого я люблю. Я ничего не могу сделать, только молчать.
1: Ему хотелось встать со стула и ударить кулаками по столу, напомнить им о себе. Но он сдержался, только положил нож и вилку и не дотронулся до еды. Когда подали последнее блюдо, мать обратила внимание.
0: Почему ты не ешь? Не болен ли ты, Эдди? Противно,
1: подумал он.
0: У нее только одна мысль. Не болен ли я? Все остальное ей безразлично. Мне не хочется есть.
2: Ну что ж.
1: Ничем, решительно ничем не мог он привлечь к себе внимание.
0: Барон как будто совсем забыл обо мне. Не сказал ни слова.
1: Слезы жгли Эдгару глаза, и он даже прибегал к детской хитрости. Закрывался салфеткой, чтобы никто не увидел, как эти унизительные ребячьи слезы текут по лицу, оставляя на губах соленый вкус.
0: Наконец-то обед закончился.
3: Предлагаю совершить совместную поездку в Мариашутц.
1: Услышав это, Эдгар закусил губу. Ни на минуту она не оставит его наедине с другом. Но как же он возненавидел ее, когда она сказала...
3: Эдгар, ты забудешь все, что проходили в школе. Ты бы посидел немного дома и позанимался.
1: Эдгар сжимал маленькие кулаки.
0: Опять она унижает. Унижает меня. Опять напоминает, что я еще ребенок. Что я должен ходить в школу. И что меня только терпят. Только терпят среди взрослых.
1: Он даже не ответил и повернулся к ней спиной.
3: Ну вот, уж и обиделся. Неужели так страшно посидеть часок над уроками?
1: И тут сердце мальчика словно застыло и оцепенело. Барон, который называл себя его другом, барон, который смеялся над тем, что он слишком комнатный, сказал:
4: «Позаниматься часок-другой не помешало бы».
0: Что это? Заговор? Неужели они правда в союзе против меня?
1: Глаза мальчика вспыхнули от гнева.
0: Папа запретил мне заниматься. Папа хочет, чтобы я здесь поправился.
1: Бросил он со всей гордостью своей болезни, в отчаянии цепляясь за авторитет отца. Это прозвучало как угроза. И что удивительно... Его слова в самом деле смутили обоих.
4: Как хочешь, Эдди. Мне экзаменов не сдавать. Я давно провалился по всем предметам.
1: Но Эдгар не улыбнулся шутке барона, а посмотрел на него таким испытующим, пристальным взглядом, как будто хотел заглянуть ему в самую душу.
0: Что случилось?
1: Что-то изменилось в их отношениях, и мальчик не мог понять причины. Он отвел глаза. В его сердце торопливо и дробно стучал молоточек. Первое подозрение.
0: Что с ними?
1: Думал мальчик, сидя против них в коляске.
0: Почему они со мной не такие, как раньше? Почему мама не смотрит мне в глаза? Почему он все время шутит со мной и ломается? Они не разговаривают со мной, как вчера и позавчера. У них даже лица какие-то другие. У мамы такие красные губы. Верно, она их накрасила. Этого я никогда не видел. А он все морщит лоб, как будто его обидели. Я им ничего не сделал, не сказал ни слова. Почему они сердятся? Нет, не во мне дело. Они сами не такие друг с другом.

0: как раньше. Как будто они натворили что-то и боятся об этом говорить. Они не болтают, как вчера, не смеются. Им будто стыдно. Они что-то скрывают. У них есть какая-то тайна, которую они не хотят мне выдавать. Я должен раскрыть эту тайну во что бы то ни стало. Я знаю. Это должно быть то же самое, из-за чего взрослые всегда захлопывают двери передо мной. И о чем пишут в книгах и поют в операх, когда мужчины и женщины протягивают друг другу руки, обнимаются, а потом отталкивают друг друга. Должно быть, это вроде того, что было с моей француженкой, когда она поссорилась с папой и ей отказали. Все это, по-моему, одно и то же. Только я не знаю, почему. Если бы узнать эту тайну, теперь или никогда, я вырву у них эту тайну, эту страшную тайну.
1: На лбу у него прорезалась морщинка. 12-летний мальчик, застывший в глубоком раздумье, казался почти стариком. Ни разу не взглянул он на расцвеченный яркими красками пейзаж. Он видел только свою мать и барона, сидевших против него в коляске. Он словно пытался своим горячим взором, как удочкой, выловить тайну из поблескивающих глубин их глаз. Ничто так не оттачивает ум, как мучительное подозрение. Иногда только тоненькая дверь отделяет детей от мира, который мы называем реальным миром. И случайный порыв ветра может распахнуть ее перед ними. Эдгар вдруг почувствовал, что он еще никогда так близко не подходил к великой тайне. Она была здесь, перед ним, пока еще не раскрытая, но совсем, совсем близко от него. Это волновало его, ибо он безотчетно угадывал, что стоит на рубеже своего детства.
2: Весна. Чудное время года.
0: Дорога уже подсохла. Скоро все зацветет вокруг. Смотри, Эдди, как красиво.
1: Мать осторожно взглянула на него, увидела его плотно сжатые губы и впервые с испугом заметила.
0: Как он похож на своего отца в минуты раздражения.
1: Напоминание о муже было очень неприятно сейчас. Вдруг Эдгар поднял взгляд, и в то же мгновение и он, и она опустили глаза. Впервые в жизни мать и сын почувствовали, что следят друг за другом. До сих пор они доверяли друг другу, но теперь что-то изменилось, что-то встало между ними. Все трое облегченно вздохнули, когда коляска остановилась перед гостиницей.
2: Ну вот и приехали. Неплохая была поездка, ведь... Верно, Эдди?
1: Прогулка не удалась.
0: Простите. У меня голова разболелась.
1: Она поднялась к себе. Ей хотелось побыть одной. Эдгар и барон остались внизу. Барон расплатился с кучером, посмотрел на часы и направился в вестибюль, не обращая внимания на мальчика.
0: За что? Я ни в чем не виноват.
1: Уступая внезапному порыву, он догнал барона.
0: Что я вам сделал, что вы меня и знать не хотите? Почему вы со мной обращаетесь, как с чужим? И мама тоже. Почему вы всегда отсылаете меня?
2: Эдди.
0: Разве я вам мешаю, или я в чем-нибудь виноват?
2: Эдди, ты дурачок. Просто я сегодня не в духе. А ты хороший мальчик, я тебя очень люблю. Так, ступай наверх, Эдди. А вечером... Опять будем дружить. Вот увидишь.
0: И вы скажете маме, чтобы она не отсылала меня спать? Правда?
2: Скажу, Эдди, скажу. А теперь иди. Мне нужно переодеться к обеду.
1: Эдгар успокоенный поднялся к себе. Со вчерашнего дня он стал старше на несколько лет. Недоверие прочно поселилось в его детском сердце. Он ждал, ведь скоро все должно было решиться. За обедом они сидели втроем. Время подошло к 9 часам. Но мать не посылала его спать.
0: Почему она как раз сегодня позволяет так долго оставаться внизу? Уж не сказал ли барон о нашем уговоре?
1: В 10 часов его мать вдруг поднялась.
0: Болней.
1: Наступил решительный момент. Он, как ни в чем не бывало, без возражений последовал за матерью. Но, дойдя до двери, он вдруг поднял глаза. И в эту секунду он поймал улыбающийся взгляд матери, брошенный через его голову в сторону барона. Взгляд, изобличавший тайный сговор. И так барон предал его. Вот почему мать так рано уходит. Они решили сегодня рассеять его подозрения, чтобы он не мешал им завтра.
0: Негодяй! Что ты говоришь? Ничего.
1: Процедил он сквозь зубы.
0: И у меня теперь есть своя тайна. Имя ей — ненависть. Безграничная ненависть.
1: Первый вызов он бросил барону.
2: Мое почтение, Эдди.
0: Доброе утро.
2: А мама уже внизу?
0: Не знаю.
2: Что с тобой случилось? С левой ноги встал, да, Эдди?
0: Нет.
2: Глупый мальчишка.
1: Война была объявлена. С матерью Эдгар обошелся холодно и очень вежливо.
3: Эдди, ты здесь?
0: Да, мама.
3: Может, тебе сходить на теннисный корт?
0: Лучше я пойду с вами гулять, мама.
3: Подожди меня здесь.
1: Эдгар был настороже. Вместо того, чтобы дожидаться, Эдгар предпочел занять наблюдательный пост на улице, откуда он мог следить не только за главным подъездом, но и за всеми остальными выходами.
0: Это обман, но я не дам ему скользнуть.
1: Через полчаса мать вышла из боковой двери с чудесными розами в руках в сопровождении предателя барона.
0: Радуйтесь, что избавились от меня.
1: Они направились к лесу.
0: Пора действовать.
4: Ку-ку, мама!
3: Вот и ты, Эдди. Мы тебя искали.
0: Врет. Как ей не стыдно.
1: Все трое остановились. В нерешительности.
3: Ну, что ж, идем?
2: Сегодня теннисный турнир. Ты, наверное, никогда этого не видел?
0: Пусть знает. Война пошла в открытую.
2: Ну что, может, наконец, пойдем?
3: Иди вперед. Не болтайся под ногами, это действует мне на нервы.
1: Эдгар послушался, но через каждые несколько шагов он оборачивался.
0: Теперь уж им не вырваться.
1: Они пытались завести разговор. И каждый раз он обрывался. Наконец они отчаялись. Все трое были охвачены раздражением. Эдгар, мстя за предательство, упивался их бессильным гневом, ждал, когда этот подавляемый гнев вырвется наружу. Он со злорадством наблюдал за все усиливающейся яростью матери. Оба они явно ждали предлога, чтобы наброситься на него. Но он не подавал ни малейшего повода.
3: Давайте вернемся.
2: Да, что-то сегодня пасмурно. Дождь, что ли, будет?
0: Как жалко. Здесь так хорошо.
1: Когда мать с сыном остались одни в ее комнате, она не могла успокоиться.
3: Какой ты растрепанный, грязный. Постеснялся бы людей, ведь ты уже не маленький.
0: Хорошо, мама.
3: Иди в свою комнату. Немедленно, слышишь?
0: Я непременно причешусь.
3: И потом ты все бегаешь за мной, как трехлетний ребенок. Я не желаю, чтобы ты все время мозолил мне глаза. Детям не место среди взрослых. Запомни это. Займись один чем-нибудь хоть на час. Читай или делай, что хочешь. Оставь меня в покое. Ты мне надоел своим приставанием и капризами.
0: Наконец-то я вырвал у нее признание. папа не хочет, чтобы я оставался один. Папа взял с меня слово, что я буду все время с тобой.
1: Но времени оставалось в обрез. Отпуск барона приходил к концу, и надо было торопиться. Они понимали, что сломить ожесточенное упорство мальчика невозможно, и решились на последнее, самое постыдное средство.
3: Сдай эти заказные письма на почту.
1: Эдгар с недоверием взял письма.
0: Уж не затевают ли они что-нибудь против меня?
1: Он медлил.
0: Где ты будешь меня ждать?
3: Здесь.
0: Наверное?
3: Да.
0: Только ты не уходи. Значит, ты будешь меня ждать здесь, пока я не вернусь?
1: В дверях он столкнулся с бароном.
0: Я только сдам эти два письма. Мама будет ждать меня. Пожалуйста, без меня не уходите.
2: Хорошо, хорошо.
1: Эдгар бегом побежал на почту. Зажав квитанции в руке, помчался обратно. Он поспел как раз вовремя, чтобы увидеть, как барон и его мать отъезжали от гостиницы.
0: Улизнули! Их как подло! Как низко они врали! Я же знал, что она лжет! Что это за страшная тайна, которая доводит взрослых до того, что они лгут и убегают, словно воры, как в книгах. Люди убивали и обманывали, чтобы добыть деньги. А тут какая причина? Чего они хотят? Почему они прячутся от меня?
1: Его душил гнев, что они ускользнули от него, и мысли путались, словно он был в бреду. Он побежал к лесу, и там, в спасительном сумраке, где его никто не видел, дал волю слезам.
0: Лжецы! Обманщики! Подлецы!
1: Беспомощность, обиды последних дней вырвались наружу. Это были последние слезы его детства. Он выплакал в этот час неистового гнева и доверчивость, и любовь, и простодушное уважение все свое детство. Мальчик, вернувшийся в гостиницу, был уже не тот, который плакал в лесу. Он не волновался и действовал обдуманно. Он разработал план, как свести с ними счеты. Он ждал терпеливо, с полным спокойствием. Когда его мать и барон вошли и уже собрались пробормотать приготовленную отговорку, он спокойно пошел им навстречу.
0: Господин барон, мне надо кое-что сказать вам.
2: Хорошо, хорошо. После. Подожди.
0: Я хочу поговорить с вами сейчас. Вы поступили подло. Вы мне солгали. Вы знали, что мама ждет меня. И вы...
3: Эдгар...
2: Эдди, послушай меня.
0: Я повторяю вам еще раз. Вы нагло солгали. И это низко и подло.
3: Сейчас же иди к себе, или я поколочу тебя здесь при всех.
0: Как прикажете.
1: Но Эдгар уже успокоился.
3: Простите, барон, его дерзкую выходку. Вы ведь знаете, какой он нервный.
1: Больше всего на свете она боялась скандала и думала только о том, как бы соблюсти приличие. Вместо того, чтобы сразу уйти, она подошла к портье.
3: А погода сегодня удивительная. А нет ли мне писем? Я жду письма.
1: Она поднялась наверх, будто ничего не случилось, но за ее спиной слышался шепот и сдержанный смех. На лестнице она замедлила шаги. Она всегда терялась в серьезные моменты и в глубине души боялась предстоящего объяснения. Вины своей она отрицать не могла. Ее пугал взгляд мальчика.
3: Этот чужой взгляд,
1: перед которым она чувствовала себя бессильной. Она тихо открыла дверь.
3: Эдгар, дорогой, что тебе пришло в голову? Мне стыдно за тебя. Как можно быть таким невоспитанным? Ты еще мальчик и так разговариваешь со взрослыми. Ты должен сейчас же извиниться перед бароном.
0: Нет.
3: Эдгар, что с тобой? Ну, отчего ты так переменился? Я просто не узнаю тебя. Ты был всегда умным, послушным мальчиком. С тобой всегда можно было легко договориться. И вдруг ты ведешь себя так, будто бес в тебя вселился. Что ты имеешь против барона? Ты ведь очень любил его. Он был всегда так мил с тобой.
4: Да, потому что он хотел познакомиться с тобой.
3: Господи, да что за вздор? Ну, что ты выдумываешь? Откуда у тебя такие глупые мысли?
4: Он лгун, он фальшивый человек. Во всем, что он делает, только подлый расчет. Он хотел с тобой познакомиться, потому он и подружился со мной, и обещал мне собаку. Не знаю, что он обещал тебе, почему он с тобой дружит, но и от тебя он чего-то хочет. Он бы не был так вежлив и любезен. Он плохой человек, он врет. Посмотри на него хорошенько, какой лживый у него взгляд! Ненавижу его. Он лгун, он негодяй.
3: Эдгар, Эдгар, дорогой, ну можно ли так говорить?
4: Да, он негодяй. В этом я уверен. Разве ты сама не видишь? Почему он боится меня? Почему он прячется от меня? Потому что знает, что я вижу его насквозь. Что я раскусил его, негодяя.
3: О, боже, ну как можно так говорить? Как можно так говорить?
1: Ей вдруг стало нестерпимо страшно. Она не знала, кого она боится, барона или мальчика. Эдгар понял, что его предостережение подействовало на мать.
4: Мама, ты же сама, наверное, заметила, что он задумал что-то нехорошее. Из-за него ты стала совсем другая. Это ты переменилась, а не я. Он хочет быть вдвоем с тобой и сделал так, что ты на меня сердишься. Вот увидишь, он обманет тебя. Я не знаю, что он тебе обещал. Я знаю только, что он не сдержит слова. Остерегайся его. Кто раз обманул, опять обманет. Он злой человек, ему нельзя доверять.
1: Совесть подсказывала ей, что мальчик прав. Со вчерашнего дня она испытывала тягостное чувство, говорившее ей то же самое. Ей было стыдно получить урок от собственного сына.
3: Ты еще слишком мал, чтобы это понять. Дети не должны вмешиваться в такие дела. Ты должен вести себя прилично. Вот и все.
4: Как хочешь, мама. Я предостерег тебя.
3: Значит, ты не извинишься?
4: Нет.
3: В таком случае ты будешь обедать здесь, один. И ты не сядешь с нами за стол, пока не извинишься. Я тебя выучу, как надо вести себя. Ты не выйдешь из комнаты, пока я не позволю. Ты понял?
4: Ха.
1: И все же, когда она спускалась с лестницы, детский голос настойчиво звучал в ее душе.
4: Остерегайся его.
1: Она передернула плечами, будто стряхивая с себя незримый груз сомнений. Кельнер, принесший обед арестованному в своей комнате Эдгару, запер дверь.
4: Как глупо. Опять дал волю своим чувствам. Захотел предостеречь эту лгунью. Что они делают, пока я сижу здесь заперти? О чем они сговариваются? Что это за тайна? Почему они запираются от меня по ночам? Почему говорят шепотом, если я случайно вхожу в комнату? Ничего хорошего не может быть у них на уме. Иначе они не стали бы так подло лгать, чтобы отделаться от меня. Наверное, они теперь смеются надо мной. Как глупо, что я позволил запереть себя здесь. Взрослые неосторожны. Они выдадут себя. Они всегда думают, дети вечером спят. Они забывают, что можно притвориться спящим и подслушивать. Я поймаю их, подлецов. Если бы я только мог понаблюдать за ними сейчас, пока они чувствуют себя в безопасности. Может, поднять шум? Тогда они откроют. Нет, так я не хочу. Пусть никто не видит, как подло они со мной обращаются. Я слишком горд для этого. Завтра я им отплачу. Это мать. Нет, это не она.
1: Тут он заметил, как невысоко от земли окно.
4: Надо выпрыгнуть. застать их врасплох. Скорее, скорее, бояться нечего. Никого нет под окном.
1: Он прыгнул. Прежде всего он заглянул в столовую. Никого. Он продолжил поиски.
4: Нигде их не видно.
1: Он уже начал отчаиваться, как вдруг из дверей протянулись две тени. Он отскочил и спрятался в темноте. Из гостиницы вышла его мать со своим неизменным спутником.
4: Я пришел как раз вовремя. О чем они говорят?
5: Сколько раз я себе говорил, что...
4: Не слышно.
1: Но вот... Совершенно отчетливо до него донесся голос матери. Такого смеха он у нее не слыхал. Слишком резкий, точно от щекотки, нервный.
4: Она смеется. Значит, нет ничего необыкновенного. Ничего страшного в том, что они от меня скрывают. Но почему они вышли из гостиницы? Куда они идут теперь вдвоем среди ночи?
1: Мрак становился непроницаемым. Не видно было дороги, пока она снова не озарялась лунным сиянием. Таинственна была эта игра света и тени. Эдгар увидел два удаляющихся силуэта, вернее, один. Они так тесно прижимались друг к другу, словно обоих охватил тайный страх.
4: Куда же они идут? Я пойду за ними. Они не услышат моих шагов за шумом ветра и леса.
1: И пока они шли внизу по дороге, он неслышно пробирался над ними в чаще, от дерева к дереву. Он следовал за ними упорно и неумолимо.
4: Только бы услышать их разговор, узнать бы тайну.
1: А они шли по дороге, ничего не подозревая. Им было хорошо вдвоем. Они беззаботно отдавались поглощавшему их волнению. Ничто не подсказывало им, что над ними два глаза прикованы к ним со всей силой ненависти и любопытства. Вдруг они остановились. Остановился и Эдгар. Им овладел панический страх.
4: Что, если они повернут обратно и раньше меня придут в гостиницу? Тогда все погибло. Они узнают, что я за ними следил.
1: Они медлили, о чем-то споря. Показалась луна, и ему все было видно. Барон указывал на темную узкую тропинку, ведущую в долину.
4: Зачем ему туда?
1: Его мать отказывалась, а он уговаривал ее. Мальчик испугался.
4: Чего он хочет? Зачем этот негодяй заманивает ее в темный лес?
1: Ему вспомнились картины убийств, похищений, тайных злодеяний.
4: Он, наверное, хочет ее убить и для этого завлек ее сюда одну. Звать на помощь. Убийца!
1: Крик уже был готов вырваться из горла, но губы пересохли, и он не мог издать ни звука. Колени подгибались, он судорожно искал опоры, и тут под его руками хрустнула ветка.
6: Кто здесь?
1: Они вздрогнули и, обернувшись, уставились в темноту. Эдгар стоял молча, не дыша.
4: Вернемся?
6: А, хорошо. Если вам угодно.
1: Они пошли обратно медленным шагом, тесно прижавшись друг к другу. Их замешательство спасло Эдгара. Он бросился бежать так, что дух захватывало. Добежав до гостиницы, он в несколько прыжков очутился наверху. Ключ от его комнаты, к счастью, торчал снаружи. Он повернул его, открыл дверь и бросился на постель. Потом он решил встать и подошел к окну. Вот они медленно приближаются. Их одежда залита лунным светом. В зеленоватом свете они кажутся призраками. Мальчика охватывает сладостная жуть.
4: Может, это в самом деле убийца? Какому страшному делу я помешал?
1: Ясно видны их белые, как мел, лица. В лице его матери незнакомое ему выражение восторга. Барон, напротив, злой.
4: Потому что его намерение не удалось.
1: Лишь перед самой гостиницей их фигуры разъединились.
4: Взглянут ли они вверх? Нет, никто не взглянул. Обо мне забыли? А я о вас не забыл. Вы думаете, что я сплю? Вы убедитесь в своей ошибке. Я буду подстерегать каждый ваш шаг, пока не вырву этого негодяя тайну, которая не дает мне спать. Я разорву ваш союз. Я не сплю.
1: Эдгар отошел от окна. Ни разу в жизни не стоял он так близко к таинственному приключению. Волнующий мир неожиданных и бурных событий, мир убийств и измен, знакомый ему из книг, всегда оставался для него чем-то несуществующим. Теперь он очутился в этом страшном мире, и эта мысль потрясла его до глубины души.
4: Кто этот таинственный незнакомец? Убийца? Недаром он все искал уединение и старался заманить маму в темноту. Что же делать? Завтра непременно напишу отцу. Пошлю ему телеграмму. Не будет ли поздно? А вдруг это случится сегодня ночью? Ведь мамы еще нет в комнате.
1: Между внутренней и тонкой наружной дверью был промежуток не шире платяного шкафа. Втиснувшись в этот темный закуток, мальчик прислушивался к шагам в коридоре. Он решил ни на минуту не оставлять свою мать одну. Была уже полночь. Наконец, он услыхал осторожные шаги. Нерешительные, словно кто-то с невероятными усилиями преодолевал крутой подъем. Время от времени шаги останавливались. Слышался шепот.
4: Может быть, это они? Неужели она все еще с ним?
1: Шаги приближались.
7: Нет. Не сегодня. Нет.
1: Эдгар замер. Они приближаются. Сейчас он все услышит.
6: Не будьте так жестоки.
7: Этого нельзя.
6: Не будьте так жестоки.
7: Не, оставьте меня.
6: Вы были так прекрасны.
4: Чего он хочет от нее? Чего она боится?
6: Идемте, мать.
4: Они уже совсем близко. Но что это? Они идут дальше? Куда он ее тащит? Почему она больше ничего не говорит? Не заткнул ли он ей рот? Она прошла мимо своей комнаты. Может быть, он ее душит?
1: Дрожащей рукой он приоткрывает дверь. Он видит обоих в полутемном коридоре. Барон обнял его мать за талию и тихо уводит ее.
4: Она уступает ему.
1: Вот он останавливается перед своей комнатой.
4: Он хочет затащить ее туда. Сейчас случится самое ужасное.
1: Одним толчком он распахивает дверь, выбегает в коридор, бросается за ними вслед. Увидев, как что-то мчится на нее из темноты, мать едва не падает без чувств. Барон подхватывает ее.
6: Что с вами? Очнитесь.
1: Но в ту же секунду барон чувствует, как маленький слабый кулак бьет его по губам. Он выпускает из своих объятий испуганную женщину. Та быстро убегает. Наконец настал час расплаты за измену. Наконец он может излить всю накопившуюся ненависть. Наконец до сознания барона доходит вся нелепость его драки с мальчишкой. Он хватает его, но Эдгар в ярости впивается зубами в твердую руку, которая хочет схватить его за шиворот. В то же мгновение Эдгар бросается в свою комнату и запирает дверь на задвижку. Всего минуту длилась эта полуночная битва. Никто в коридоре ничего не заметил. Все тихо, все погружено в сон.
4: Что это было? Сон? Дурной, страшный сон?
1: Эдгар с испугом обнаружил, что спал, не раздеваясь. Торопливо он привел себя в порядок и спустился вниз со смутным чувством вины и беспокойства в душе. В столовой на обычном месте мать его сидела одна.
4: С добрым утром.
1: Мать не ответила. Она даже не посмотрела на него. Ее взгляд со странным упорством был устремлен на окно. Она была бледна, под глазами легли синие тени. Это молчание смущало его.
4: Может, я сильно поранил барона? Знает она о ночном столкновении?
1: Неизвестность мучила его. Ее лицо было неподвижно. Он не осмеливался смотреть на нее, украдкой косясь на пальцы матери, игравшей ложечкой. Их беспокойные движения выдавали сдерживаемый гнев. Мать не проронила ни единого слова. Она поднялась, не замечая его присутствия.
4: Что делать? Оставаться одному за столом или идти за ней?
1: В конце концов, он пошел за матерью. Не взглянув на него, она прошла в свою комнату.
4: Что случилось? Может, я был неправ вчера? Что они готовят? Новое унижение. Что-то должно случиться, что-то ужасное.
1: Он чувствовал давящую, предгрозовую тяжесть.
4: Мне надо с тобой поговорить.
1: Она заговорила, не глядя на него, повернувшись к нему спиной.
3: Я не буду говорить о твоем вчерашнем поведении. Это было неслыханно, и мне стыдно вспоминать о нем. За последствия пеняй на себя, но только знай, в последний раз ты был один среди взрослых. Я только что написала твоему отцу, что тебе нужен воспитатель, или придется отдать тебя в пансион, чтобы ты научился прилично вести себя. Я больше не хочу мучиться с тобой.
1: Эдгар стоял, опустив голову. Он чувствовал, что это только видение, угроза, и с тревогой ждал самого главного.
3: А сейчас ты извинишься перед бароном.
4: Но я...
3: Барон сегодня уехал, и ты напишешь ему письмо, которое я тебе продиктую.
4: Нет, я не буду.
3: Без разговоров. Вот перо и бумага, садись.
1: Такой он никогда еще не видел свою мать. Ему стало страшно. Он сел, взял перо.
3: Сверху число. Написал? Перед обращением пропусти строку. Глубоко уважаемый барон, восклицательный знак. Опять пропусти строку. Я только что с сожалением узнал... Написал? С сожалением узнал, что вы уже покинули Земеринг. Земеринг с двумя «М», и я вынужден сделать письменно то, что хотел сделать лично. А именно, пиши поскорее, каллиграфия здесь не требуется. Извиниться перед вами за свое вчерашнее поведение. Как вы, вероятно, знаете, со слов моей мамы, я еще не оправился после тяжелой болезни и очень раздражителен. Многое представляется мне в преувеличенном виде, и я через минуту раскаиваюсь в том, что я...
4: Этого я не напишу, это неправда.
3: Эдгар!
4: Это неправда, я ничего не сделал. В чем должен раскаиваться, я не сделал ничего дурного. И мне не за что извиняться, я только побежал к тебе, когда ты позвала на помощь.
3: Я звала на помощь? Да ты с ума сошел!
4: Да, ты звала на помощь там в коридоре, вчера ночью, когда он тебя схватил. Ты крикнула: оставьте, оставьте меня, и так громко, что я слышала у себя в комнате.
3: Ты лжешь. Я не была с бароном здесь, в коридоре, он проводил меня только до лестницы.
4: Ты не была в коридоре? Он тебя не схватил? Не держал насильно?
3: Все это тебе приснилось.
4: А эта шишка на лбу мне тоже приснилась.
3: Откуда я знаю, с кем ты подрался? Но я не намерена с тобой припираться. Ты должен слушаться, вот и все. Сядь и пиши.
1: Она была очень бледна и напрягала последние силы, чтобы сохранить самообладание. Но в Эдгаре словно что-то оборвалось. Погасла последняя искра веры.
4: Вот как? Все это мне приснилось? Все, что было в коридоре, это шишка? И что вы вчера гуляли вдвоем в лунном свете, и что он хотел увести тебя по темной тропинке, это тоже мне приснилось? Ты думаешь, меня можно запереть в комнате, как маленького? Нет, я не так глуп, как вы все думаете. Что знаю, то знаю.
3: Марш, пиши сейчас же, или...
4: Или что?
3: Или я высеку тебя, как маленького ребенка.
1: И как утопающий, который судорожно бьет руками, ничего не сознавая, кроме глухого шума в ушах и красных кругов перед глазами, он кинулся на нее с кулаками.
3: Эдгар, опомни, что ты делаешь, Эдгар! Успокойся!
1: Он пришел в себя и понял всю чудовищность своего поступка. Он убил свою мать. Страх овладел им, и стыд, неудержимое желание убежать, провалиться сквозь землю, только бы не встречаться с ней взглядом. Он бросился к двери, сбежал с лестницы, выскочил на улицу.
0: Скорей вон отсюда! Что делать? Куда бежать?
1: Здесь, на опушке леса, в 15 минутах от гостиницы, он чувствовал себя покинутым.
0: Кому бежать?
1: Отца он боялся. Тот был вспыльчив. Он вспомнил о бабушке, доброй, милой, которая баловала его с детства и всегда заступалась за него. Он укроется у нее в Бадене, пока пройдет первый шквал гнева.
0: Я напишу письмо родителям и попрошу прощения. Но как добраться до Бадена? Как добраться?
1: Он торопливо вытащил маленький кожаный кошелек.
0: Слава богу, там еще поблескивает новенький золотой в 20 крон, который мне подарили ко дню рождения. Но хватит ли этих денег?
1: Так часто ездил он по железной дороге и ни разу не подумал о том, сколько это может стоить. Впервые он понял, что в жизни есть вещи, о которых он никогда не задумывался.
8: Мальчик, тебе целый билет?
0: Да.
8: 6 крон.
0: Пожалуйста.
1: Со вздохом облегчения он просунул в окошко свою столь любимую блестящую монету. Из расписания он узнал, что поезд должен прибыть через 20 минут. Но Эдгару казалось, что все смотрят на него и удивляются, что такой маленький мальчик путешествует один. Будто его преступление и побег были написаны у него на лбу. Садясь в вагон, он заметил, что у него билет 3-го класса. До сих пор он ездил только в 1-м. Все быстрее катились колеса. Поезд, извивая змеей, спускался в долину. Эдгар оглянулся. Горы уже только прозрачно синели, далекие и недостижимые. И ему казалось, что там осталось его детство. Поезд остановился в Бадене. Он торопливо шагал по хорошо знакомой дороге, не глядя по сторонам, пока не подошел к вилле, где жила его бабушка. За зеленой стеной ярко белел приветливый старинный дом. Эдгар, словно чужой, посмотрел сквозь решетку ворот. В доме было тихо, окна закрыты. Он уже взялся за холодное кольцо и вдруг замер на месте.
0: Как войти? Как поздороваться? Вынести все вопросы и отвечать на них? Как выдержать их взгляды, когда скажу, что тайком бежал от матери? И как объяснить ужасный поступок, когда я сам теперь не понимаю его?
1: И вдруг он почувствовал себя невыносимо одиноким в этом тревожном мраке.
0: Домой. Только быть дома, в теплой светлой комнате среди людей. В конце концов, что они сделают? Пусть бьют, бронят. Ничто больше не пугает.
9: Эдгар, да вот же он. Ну что ж ты, милый мой, ну пойдем скорее в дом.
1: Бабушкина горничная бросилась к нему и схватила за руку. Дверь в доме распахнулась. Собака с лаем прыгнула на него. В саду замелькали фонари. Он видел приближающиеся знакомые фигуры. Впереди шла бабушка, протягивая к нему руки. А за ней...
0: Не сон ли это? Мама!
1: С со слезами на глазах стоял он среди этого бурного взрыва нежности, не зная, что делать, что сказать, и сам не понимая, какое чувство владеет им – страх или счастье. Его разыскивали и ждали. Мать, несмотря на весь свой гнев, подняла на ноги весь Земмеринг. Росла уверенность, что случилось непоправимое несчастье, когда кто-то сообщил, что видел мальчика у станционной кассы. Там узнали, что Эдгар взял билет в Баден, и мать немедленно выехала вслед за ним, отправив телеграммы в Баден и мужу в Вену. Все наперебой ухаживали за ним, а когда заметили, что это его смущает, оставили в покое. С наслаждением чувствовал он себя снова ребенком. Стол был накрыт, ему принесли наскоро приготовленный ужин. Бабушка сидела рядом с ним и не спускала с него глаз. Она, тетя и горничная как бы заключили его в круг сердечного тепла и тихого уюта, и он испытывал блаженное чувство успокоения. Его смущало только то, что мать не входила в комнату. Если бы она знала, как искренне он смирился, она бы, наверное, пришла. С улицы послышался стук колес, у ворот остановилась коляска. Все так заволновались, что встревожился и Эдгар.
4: Папа!
10: Что это ты вздумал, скверный мальчишка? Как ты посмел так напугать маму?
1: За ним тихо вошла мать. Лицо у нее было расстроено. Эдгар не отвечал. Ему хотелось сказать что-нибудь в свое оправдание.
4: Но как объяснить, что меня обманули и побили? Поймет ли отец?
10: Что ж ты молчишь? Язык проглотил? В чем дело? Говори, не бойся. Отчего ты убежал? Ну, должна же быть какая-нибудь причина. Тебя кто-нибудь обидел?
1: Нахлынувшие воспоминания снова пробудили в нем гнев. Он уже готов был все рассказать. И тут он увидел, что мать за спиной отца делает ему какие-то таинственные знаки. Он их сразу не понял, но она посмотрела на него, и он прочел в ее глазах мольбу. Тихо-тихо она подняла руку и прижала палец к губам. И внезапно мальчика охватило огромное, неимоверное чувство счастья.
4: Она просит сохранить тайну.
1: От слов, которые сорвутся с его детских уст, зависит ее судьба. Все существо его пронизала бурная радость. Он себя не помнил от гордости. Его мать доверилась ему.
4: Нет-нет, не было никакой причины. Мама была очень добрая, а я не слушался и плохо себя вел. И вот... Вот я убежал. Я боялся.
10: Ну, это хорошо, что ты сам сожалеешь. Не будем сейчас говорить об этом. Я вижу, ты сам понял. Смотри, чтобы этого больше не было.
4: Обещаю, это никогда не повторится.
10: Какой ты бледный. Ну, мне кажется, ты еще вырос. Надеюсь, ты больше не будешь делать такие глупости. Ты ведь уже не маленький. Пора бы стать умней. Ну...
1: Эдгар, не отрываясь, смотрел на свою мать. Что-то блеснуло в ее глазах.
4: Это отблеск лампы? Нет, что-то блестит. Благодарная улыбка.
1: Потом его послали спать, но это его не огорчило.
4: Даже хорошо, что я остался один. Есть о чем подумать. Столько новых впечатлений.
1: Горе последних дней забылось. Сегодня он впервые увидел действительность во всей ее наготе, неприкрытую тысячью обольщений детства, ощутил ее неизъяснимую влекущую красоту. Он никогда не думал, что за один день можно испытать так много и горя, и счастья. Его радовала мысль, что впереди целая жизнь, которая откроет ему все свои сокровища. Сегодня он впервые смутно предугадал многообразие жизни. Впервые понял, что люди нуждаются друг в друге, даже когда считают себя врагами. И что сладостно быть любимым ими. Ни о ком не мог думать с ненавистью. Он ни в чем не раскаивался. И даже для барона, для этого соблазнителя, злейшего своего врага, он нашел в душе новое чувство — признательность. Это барон распахнул перед ним двери в мир первых переживаний. Было радостно лежать в темноте и предаваться таким думам, уже сливающимся со сновидениями. Еще минута, и он бы заснул. Но вдруг отворилась дверь, и кто-то тихо вошел. Теплое дыхание коснулось его лица, и он понял, что это его мать. Он чувствовал ее поцелуи, слезы. Отвечая на ласки, он принимал их как знак примирения и благодарности за его молчание. Только позже, много лет спустя, он понял, что эти слезы были обетом. Принадлежать только ему, своему ребенку. Он не знал, что она ему благодарна за то, что он спас ее от опасного приключения, и что, обнимая его, она завещала ему на всю его будущую жизнь. Горькое и сладостное бремя любви. Всего этого мальчик не понял тогда, но он чувствовал, что нет большего блаженства, чем быть любимым. И что любовью матери он уже приобщился к великой тайне мира. Когда она уже отняла руку и еще раз поцеловав его, тихо вышла, на губах у него осталось ощущение ее теплого дыхания. И сердце его сладко заныло от желания чувствовать ласку нежной руки. Но это вещее предвидение жгучей тайны было уже затуманено сном.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: «Раритет» из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! После расформирования популярного молдавского ансамбля «Норок» в 1973 году на его базе был создан ансамбль «Контемпоранул» — «Современник». В его исполнении слушаем молдавскую народную мелодию в обработке руководителя ансамбля Михая Долгана «Ингридина Луион». Запись 1977 года.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Адрес нашей электронной почты radio@ransis.org.
3: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
2: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransis.

Тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег нашей встречи. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей любви.

белые-белые, как чистый лист бумаги. Я хочу, чтоб мы вновь брели по огромному городу вдвоем, и чтоб этот волшебный снег не стал бы снегом нашим.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Спецхран. Из аудиоархива «Радио «Рансис».

В эфире музыкальный глобус. Программа для тех, кто ценит разнообразие в музыке. Автор передачи Дмитрий Балыкин.

0: Всем привет, с вами диджей Марзук
1: и Мария. В эфире Радио Рансис, очередной выпуск программы «Музыкальный глобус».
0: Да, совершенно верно, и в этом выпуске мы продолжим наше путешествие по городам мира.
1: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию музыкальный тур по городам Европы.
0: Да, обещаем вам, что это будет самый бюджетный тур, которым вы только можете воспользоваться. Итак, мы отправляемся в загранкомандировку.
1: А поможет нам в этом Владимир Семенович Высоцкий.

Я вчера закончил ковку, я два плана залудил и в загранкомандировку от завода угодил. Копоть сажу смыл под душем, съел холодную изя, инструкцию послушал, что там можно, что нельзя. Там у них бывает лучше бы того. Так чтоб я не отчебучил ни того, он мне дал прочесть брошюру, как наказ, чтоб не вздумал жить там с дуру, как у нас. Говорил со мной, как с братом, про коварный зарубеж, про

Нет, ребят, демократии, только чай. От подарков их сурово отвернись. Мол, у самих добра такого завались. Он сказал, живя в комфорте, экономь, но не дури. И гляди, не выкинь фортель, сухомятки не помри. В этом чешском Будапеште уж такие времена. Может, скажут, пейте, ешьте, ну, а может, и ни хрена. Ох, я в Венгрии на рынок похожу, на немецких, на румынок погляжу. Демократки, уверяли кореша, не берут советских граждан ни гроша. Но буржуазная зараза, там бывает ходить по пятам. Ты опасайся пуще глаза, ты в небрачных связей там. Там шпионки с крепким телом, ты их в дверь, а не в окно. Говори, что с этим делом мы покончили давно. Но могут действовать они не прямиком. Шасть в купе и притвориться мужиком, а сама наложит тола под корсет. Ты проверяй, какого пола твой сосед. Тут давай его пытать я, опасаюсь маху дам. Как проверить, лезть под платье, так схлопочешь по мордам. Но инструктор парень дока, деловой попробуй срежь. И опять пошла морока, про коварный зарубеж. Я популярно объясняю для невеж. Я к болгарам уезжаю в Будапешт. Если темы там возникнут, сразу снять. Бить не нужно, они вникнут, разъяснять. Но я ж по ихнему ни слова, ни в дугу и ни в тую. Молод мне, так я любого своего перекую. Но ведь я не агитатор, я потомственный кузнец. Да я к полякам в Улан-Батор не поеду, наконец. Сплю с женой, а мне не спится, дусь, а дусь. Может, я без границы обойдусь. Я ж не ихнего замесу, я сбегу. Я ж на ихнем ни бельмес, ни гу-гу. Дуся дремлет, как ребенок, накрутивший бигуди. Отвечает мне с просонок, знаешь, коль не зуди. Что ты, коль больно робок, я с тобой разведусь. 20 лет живем бок о бок, и все время Дуся, Дусь. Обещал, забыл ты нечто, ох, хорош. Что клеенку с Бангладеш-то привезешь? Сбереги там пару рупий, не бузи. Хоть чего, хоть черта в ступе привези. Я уснул, обняв супругу, Дусю нежную мою. Снилось мне, что я кольчугу, щит и меч себе кую. Там у них другие мерки, не поймешь, съедят живьем. И все снились мне венгерки с бородами и с ружьем. Снились Дусины клеенки цвета беж и нахальные шпионки в Бангладеш. Поживу я, воля Божья, у румын. Говорят, они с Поволжья, как и мы. Вот же женские замашки, провожала стала петь. Оттутюжила рубашки, любо-дорого смотреть. До свидания, цех кузнечный, аж до хвостика родной. До свидания, план мой встречный, перевыполненный мной. Пили мы, мне спирт в аорту проникал. Я весь путь к аэропорту проикал. Трапу я сзади в спину, будто лай. Да на кого ж ты нас покинул, Николай?

0: Итак, это была песня в исполнении Владимира Высоцкого «Загранкомандировка». Вот ты знаешь, Дим, слушаю я эту песню и думаю, что эта песня о том, каким было вообще представление о загранице в Советском Союзе.
1: Отчасти об этом, потому что, с одной стороны, заграницы очень боялись, с другой стороны, все мечтали купить что-то импортное. А с другой стороны, о том, как инструктировали перед загранпоездкой. Конечно, это немножечко было обречено в шутливую форму, как Владимир Семенович Высоцкий делал очень часто, но, тем не менее, да, примерно так.
0: Ну и какой будет наша первая остановка?
1: Первая остановка будет в Варшаве, столице Польши, символом которой является варшавская русалка-сирена. Ну, надо сказать, что первые упоминания об этом городе датируется 14 веком, а с 1596 года в городе находится резиденция польских королей. Но вот официально город стал столицей лишь в 1791 году. Про Варшаву написано много песен. Из них мы выбрали песню в исполнении Ирены Сантор «На правый мост, на левый мост». Насколько понимаю, мостов в Варшаве довольно-таки много.

0: Итак, мы с помощью Ирены Сандер побывали в Варшаве. Ну, а в следующем городе мы задержимся чуть подольше.
1: Да, конечно. Потому что город этот для меня имеет особое значение. Итак, мы перемещаемся в Прагу, в которой мне довелось побывать дважды. Первый раз в 2005 году, а второй раз полтора года спустя.
0: А с чем была связана твоя первая поездка в Прагу?
1: В 2004 году я начал работать в организации инвалидов «Инватур». Может, кто-то помнит. И так получилось, что российская делегация была приглашена на конгресс «Европа в действии», посвященный проблемам людей с ментальной инвалидностью. В эту делегацию входили представители нашего партнера, региональной общественной организации инвалидов «Перспектива», ну и ряд представителей региональных организаций из Самары, Нижнего Новгорода и Ухты. И так вот мне посчастливилось в состав этой делегации войти. Мне просто в один прекрасный день позвонил начальник и сказал о том, что надо бы делать загранпаспорт, намечается поездка. Так вот я 18 мая 2005 года и оказался в Праге.
0: И какими были твои первые впечатления от Праги?
1: Прежде всего, конечно, нам немножечко не повезло с погодой. В первый день, когда как раз у нас было время по городу погулять, все-таки было довольно-таки прохладно. А потом, когда шел конгресс, уже погода наладилась. И по этой причине, как раз в последний день перед отъездом, мы постарались всячески наверстать упущенное. Прага, конечно, меня поразила многими вещами. Я обращал внимание, поскольку первый год работал так серьезно с тематикой инвалидности, конечно, на состояние доступной среды и тому подобное. Ну, давай об этом поговорим чуть позже. Сейчас пока послушаем первую песню о Праге из отобранных нами в исполнении Марка Бернеса.

Я гостил у друзей задушевных в милой Праге, в соседней стране. Добрый город, юный и древний, да чего ж ты понравился мне? Стрелы башен вздымались, как...

в харчевне за столиком швейка знаменитое пивечко пил. Мы сроднились не на день, не на год, неизменное чувство жизни.

0: Итак, это был Марк Бернес. И мне кажется, что в этой песне отражены все достопримечательности Праги. Ну, по крайней мере, самые значительные, самые большие.
1: Ну, все, наверное, отразить невозможно, но такой... Знаешь, классический набор, я бы сказал. И вот если вспоминать то, где мы были, то по Карлову мосту или мосту мы, конечно же, прошлись и погуляли по центру города. Ну вот в пивной, которую посещал Йозеф Швейк, герой романа Ярослава Гашека, мы, по-моему, не были. Это трактир у чаши, трактир очень знаменитый. Но у нас был ужин в пивоварне Смихов, по-моему, так. Плюс еще мы сходили в последний день на концерт органной музыки в костел Святого Франциска. И хочу вам сказать, дорогие друзья, что слушать орган с компакт-диска и слышать его живьем – это большая разница. Когда мы уезжали, мы бросили монетки в Волтаву, и почему-то вот, знаешь, у меня было ощущение, что я в этот город еще вернусь. И так это и случилось.
0: И как это произошло?
1: Ну, это произошло благодаря конкурсу «Радио Прага», который проводился в 2006 году, в известной степени неожиданно это все произошло. В качестве задания конкурса были предложены три звука, которые как-то ассоциируются с Прагой. Ну вот, давай послушаем первый из них. Что это, вот как ты думаешь?
2: Укончите, просим, выступ и наступ, двери се завирай.
0: Дим, мне кажется, это звуки пражского метро.
1: Да, это звук пражского метро, совершенно верно. Пражским метро мы пользовались во время нашей первой поездки довольно-таки часто, поскольку жили на окраине города. И про метро мне было что сказать, и про Прагу мне было что сказать в том письме. Но я писал все-таки главным образом о том, как очаровала меня Прага. Наверное, где-то я преувеличивал, когда писал о, например, доступности города для людей с инвалидностью. Хотя, конечно, автобусы с низкой посадкой, да, низкопольные и лифты в метро тогда нас многих поразили. Но, например, если передвигаться на коляске по знаменитой булыжной мостовой в центре Праги, там не все так просто, говорят, очень сильно растрясает. Но, тем не менее, я о чем думал, как это мне виделось, так и писал. Ну, давай тогда второй звук.
0: Дим, мне это напоминает звуки пражского радио, причем, судя по звуковому отрывку, это запись времен войны.
1: Да, это запись времен войны, совершенно верно. Это пражское радио, обращение восставшей Праги к союзникам, к русским и американцам. Если говорить об освобождении Праги, там не все было гладко. Власовцы там поучаствовали, и разные были моменты между союзниками. Не будем сейчас об этом говорить подробно, но я писал о том, что важно помнить историю такой, какой она есть, и отдать уважение тем, кто, собственно говоря, Прагу освобождал. Вторая песня, которую мы поставим, это будет песня в исполнении Владимира Трошина «Живи, моя Прага».

караулят. Надежные люди тебя берегут. Старинные

0: Это очень похоже на бой курантов.
1: Да, совершенно верно. Это астрономические часы Орлы, которые расположены на здании Пражской ратуши на Староместской площади. И с этими часами связано много легенд, одной из которых мне хотелось бы вам рассказать, дорогие друзья.

0: Астрономические часы Орлы были созданы в 1410 году мастером Миколашем из Кадани. В то время равных им не было во всей Европе. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера над часами открываются маленькие окошечки, в которых по очереди появляются фигурки 12 апостолов. Ниже оживают еще 4 персонажа. Смерть одной рукой переворачивает песочные часы, а другой трясет колокольчик, кивая в сторону турка. Купец звенит кошельком с деньгами, а гордец смотрится в зеркало. Как только за последним из апостолов закрывается окошечко, над часами кричит петух, возвещая смерти о ее поражении. Каждый час в людях просыпаются пороки, и именно они представлены подвижными фигурами на часах. Но приходит миг, когда один раз в жизни в человеке просыпаются добродетели. Они представлены неподвижными фигурами в нижней части часов. Когда звезды сходятся на небесах в магическом порядке, пороки на часах замирают, и вместо них оживают добродетели. Власти жестоко обошлись с мастером Миколашем. По легенде, его пытались переманить в Ватикан, чтобы он сделал часы, которые превзойдут пражские. И по этой причине король приказал ослепить его. На склоне лет Миколаш попросил своего ученика отвести его к часам, и что он с ними сделал, неизвестно, но часы остановились. Мастер проклял короля и бросился вниз. В 1490 году мастеру Ганушу удалось запустить часы, однако ему не удалось полностью разгадать секрет механизма, из-за чего часы не показывали сценки, о которых я говорил ранее. Ну вот это вот такая легенда. Как я потом выяснил, читая информацию из различных источников, все-таки она не совсем подтверждается. В некоторых источниках есть информация, что как раз мастера Гануша пытались ослепить. Ну и вообще документально не доказано, что такое было. Но легенда есть, как и много других легенд, связанных со Старой Прагой. И существуют эти легенды, думаю, потому что на них есть определенный запрос. Например, можно, будучи в Праге, заказать экскурсию по ночному городу, и экскурсия эта будет с привидениями. Есть запрос, есть и ответ таким образом. Что касается часов, то так или иначе, сейчас они функционируют. Несколько раз они останавливались, их реставрировали, но сейчас они являются одним из символов Праги, и они притягивают к себе множество туристов. Ну, в ходе второй поездки у нас тоже было много интересных мероприятий. Мы посетили радио Прага, посетили пражский зоопарк, была экскурсия по замкам, по историческому центру Праги. И здесь я хочу поблагодарить сотрудников русской редакции радио Прага, конечно же, Асю Чеканову, Елену Ярошевскую, Либора Кукла, Антона Каймакова, а также экскурсовода Ирину Ким за две замечательные экскурсии, на которые нам посчастливилось тогда попасть.
1: Ну и какой песней мы завершим нашу виртуальную музыкальную экскурсию по Праге?
0: Ну ты знаешь, Маш, вот как ни странно, для меня оказалось довольно сложно найти песню о Праге на чешском языке, причем я пытался даже консультироваться по этому поводу с некоторыми своими чешскими знакомыми. Ну вот сложно почему-то с этим. Я выбрал такую, знаешь, шутливую песенку, написанную, по-моему, в 20-е или в 30-е годы чешским шансонье Карлом Хашлером. Песня о том, как святой Вацлав, памятник которому установлен перед Пражским градом на Вацлавской площади одноименной. Так вот, песня о том, как святой Вацлав написал жалобу пражскую мэрию о том, что у него нет сил больше стоять на этом месте, потому что вокруг все митингуют, чего-то требуют. И, как мы видим, прошло уже много лет, но ничего абсолютно не изменилось.
2: На том пражském magistrátě bylo velké zděšení, od koho tam přišla žádost, to nemáte tušení. Na radnici žádostí je vždycky velká záplava, ale tahle žádost byla od svatého Václava. Slavný pražský magistráte, sděluji ti s bolestí, že to dále nevydržím na Václavském náměstí. Službu mít na Václaváku, to je práce nemilá.

0: Продолжается программа «Музыкальный глобус». Напомню, что сегодня мы путешествуем по городам Европы, и из Праги мы перемещаемся в Белград.
1: Да, Белград – столица Сербии, до недавнего времени столица Югославии.
0: А еще наши внимательные слушатели помнят, что Белград был столицей Евровидения 2008 года.
1: Да, но на самом деле город знаменит не только этим. Надо сказать, что известен он прежде всего благодаря своему географическому положению в центре Европы и расположен он в месте слияния двух рек – Саввы и Дуная. И поселение здесь – было основано еще кельтами в 3 веке до нашей эры и называлось Сингидуном. За свою историю город 40 раз завоевывался различными армиями и 38 раз заново отстраивался его жителями. Зная о такой истории города, мы надеемся, что Белград больше не подвергнется разрушением. А послушаем мы сегодня две песни об этом замечательном городе. Прежде всего, это будет Эмиль Горовец, песня «Ночным Белградом».

0: Это была песня «Ночным Белградом». Пожалуй, самая известная песня о Белграде на русском языке. Но мало кто знает, что это перевод сербской песни, которая называлась «Маленькая девочка». А пока продолжаем нашу экскурсию по Белграду.
1: Да, продолжаем нашу экскурсию по Белграду. И давай полюбуемся рассветом над Белградом вместе с Джорджем Марьяновичем.
0: У нас были белые ночи в Питере, ну а теперь рассвет над Белградом.

0: А мы перемещаемся из Сербии в Румынию.
1: Да, и Бухарест также является одним из тех городов, в которых мне хотелось бы побывать. Ну, хотя бы потому, что где-то с середины 90-х годов я слушаю передачи Интеррадио Румыния, и много чего о нем слышал. Но если говорить об этом городе, то надо сказать, что первое упоминание о Бухаресте датировано 1459 годом, связано с господарем Валахии Владом III Цепишем, как раз, по-моему, его и прозвали Дракулой, насколько я помню. Спустя 200 лет город стал столицей Валахии, а в 1862 году, после появления румынского государства, город становится и столицей Румынии. Надо сказать, что до Второй мировой войны город застраивался по образцам Парижа, широкими бульварами, проспектами. По этой причине Бухарест и Париж очень часто сравнивали. Но

песня мне напоминает атмосферу вечернего засыпающего города, гаснут его огни. Похоже чем-то, наверное, на песню «Дорогие москвичи, доброй ночи». Хотя я румынским языком, к сожалению, не владею и не знаю перевода текста. Итак, мы слушаем песню «Доброй ночи, Бухарест», а исполнит ее Анжела Семилия.

0: Итак, продолжается программа «Музыкальный глобус». И сейчас, дорогие друзья, мы вам предлагаем отправиться в самый древний город Европы, в Афины. К сожалению, нам не удалось побывать в Греции пока, но я думаю, что все еще впереди. Мы обязательно побываем в Греции и расскажем об этом слушателям радио Рамзес. Но пока вместе с вами, дорогие друзья, побываем в этом городе виртуально. И какую песню мы сейчас услышим?
1: Ну, ты знаешь, просматривая информацию о песнях, посвященных этому городу, я все-таки остановился на песне в стиле ретро и вспомнил еще к тому же, что танго у нас вроде бы ни разу не звучало в рамках этой серии передач. И это будет афинское танго в исполнении певицы Кэти Белинды. Наверное, это все-таки псевдоним, я так думаю. Песня написана где-то в 20-30-е годы, поэтому качество записи, конечно, соответствующее. Но, тем не менее, от этого она не утрачивает своего великолепия. Песня поется об этом прекрасном городе и, конечно же, о любви.
0: Слушаем и танцуем.

0: Это было афинское танго, а из Афин настоящих мы перемещаемся в другой город, который в 19 веке часто сравнивали с Афинами и называли как раз-таки Афины на Шпрее. Что это за город, Маш, как ты думаешь?
1: Может быть, это Берлин?
0: Да, совершенно верно. Нашей следующей остановкой будет Берлин. Ты знаешь, недавно для меня было откровением узнать, что, оказывается, из Москвы до Берлина можно добраться, ну, примерно так за 20 часов на поезде Стриж.
1: Я бы выбрала все-таки самолет.
0: Да, побыстрее и поудобнее, согласен. И прежде всего о Берлине нам споет уроженка этого города, а точнее его пригорода Шонеберг, который в 20-е годы стал частью Берлина, Марлен Дитрих. Ну так уж сложилась жизнь этой талантливой певицы и актрисы, что она уехала из Берлина в сравнительно молодом возрасте и большую часть жизни прожила все-таки в других странах. Прожила в США, прожила во Франции, в Париже. И эта песня как раз навеяна таким ностальгическим настроением, я бы сказал, ностальгическими чувствами. Прекрасен Париж, Рим, Вена, но у меня чемодан в Берлине. Когда я тоскую, я еду туда. Счастье прошедших дней, оно все еще в этом маленьком чемодане.

0: Итак, продолжается программа «Музыкальный глобус». И завершается она в Берлине.
1: Да, еще одной песней о Берлине. Чтобы не говорили, а разделение этого города и Берлинская стена является частью его истории, трагической истории во многом. И вот в конце 70-х годов Удо Линденберг, певец из Западной Германии, написал об этом песню. А песня эта для меня примечательна тем, что она была представлена в курсе немецкого языка радиостанции Deutsche Welle, немецкая волна Deutsch Warum Nicht. По ней отчасти я и пытался учить немецкий язык перед поступлением в университет. Песня о том, как молодой человек из Западного Берлина встречает в Восточном Берлине горячую девчонку, и они хорошо проводят время, размышляют о том, как было бы прекрасно провести рок-фестиваль на Александерплац, пригласить туда группу Rolling Stones, но день подходит к концу, и до 12 часов ночи молодой человек должен покинуть восточную часть города, иначе у него начнутся большие проблемы. И в конце так слегка снисходительно Удо Линденберг обращается к политикам, что «Ну, я надеюсь, ребята вскоре это уладят». Ну, а как сложилась история дальше, думаю, вы все знаете. Берлин снова воссоединился и стал столицей Объединенной Германии.
0: А на этом мы прощаемся с вами, но наш виртуальный музыкальный тур по городам Европы еще не заканчивается. Ждите нашего следующего выпуска, в котором мы продолжим знакомить вас городами, в которых мы были сами и в которых только мечтаем побывать. С вами были диджей Марзук
1: и Мария.
0: Мы ждем ваших отзывов, предложений и пожеланий на наш почтовый адрес pro@skmf.ransis.org. До новых встреч в эфире Радио Рансис.
1: Всего хорошего. Пока-пока.

0: В эфире музыкальный глобус. Программа для тех, кто ценит разнообразие в музыке. Автор передачи Дмитрий Балыкин.
1: Радио Рансис. www.rancis.org

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Рансис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ransis.org. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

насмехаясь, изменяет. Он небес, закон святой. Угождение Богу злато, край на край встает войною, и людская кровь рекою поклевает.

имена известны во всем мире. Даяна Шу. Андреа Бочелли. Амаду и Мэриам. Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов –

0: Радио «Рансис» представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мэрц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: Вячеслав Ханов, Нариман Балич, Иван Игнатюк, ну и Стас Пьеха в легком таком, так сказать, импровизе, но хотя уже задуманном заранее.
2: Поехали.

0: Спасибо.
1: Музыкальное объединение «Мэртс» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Андрей Крус. Нижний уровень. Глава вторая. Гонсалес поступил умно. Он сохранил за собой свит в Трамп Тауэр. Понятно, что так проявлять ум позволяют только немалые деньги. Но деньги у него были. Если сказать точнее, то только деньги у него и остались. Все остальное в своей жизни он потерял. Его эскалейт угнал я, поставив на долгосрочную стоянку в аэропорту Токумен. Сначала думали оставить его на парковке отеля, но потом решили, что так до машины может кто-то добраться и сделать с ней то, что делать не нужно. Перевозили его тоже со всеми возможными предосторожностями. Сначала усадив в Саббёрн Джеффа, потом пересадив его в наш Юрвен. И уже на нем привезли в Торрес Виста Марина. 44-этажные башни-близнецы, до которых от башни Трампа рукой подать, в общем. И взяли с него обязательство вообще не выходить из квартиры. Дарка отпустили и даже вернули изъятое оружие. Так что он был с нами и остался со своим боссом. Надеюсь, что когда тот обещал сидеть тихо, он помнил, что говорил. Потому что сегодня он был пьян с самого утра. Не спал и пил всю ночь. Но вроде соображал. Он уже вошел в ту стадию запоя, когда человек и не трезвеет, и не пьянеет до конца, а просто остается в каком-то отупении. Я знаю, о чем говорю. Был у меня в жизни и такой период. Впрочем, Дарка пообещал проконтролировать, и это обнадеживает. Не хотелось бы, чтобы именно сейчас Гонсалес окончательно сошел с рельсов. Только после этого переезда удалось нормально расспросить Кики, следившего за Кабо Марса. Она выходила из дома один раз, встретилась с подругой, или, я так думаю, что это подруга, молодая азиатка. Они пили кофе в кафе через дорогу. Очень хорошо попали в камеру обе. У Виктора все. Да, я ему еще вчера все завез. Он уже, может быть, даже закончил обрабатывать. Там немного. Эта подруга-азиатка на чем приехала? На такси. Так что никакой дополнительной информации. Посмотрим, что Висенте скажет по красному Мурана. Высказал я некую надежду. Номер я отослал, как проснулся, чтобы мой контакт взялся за дело сразу по приходу на службу.
1: Что дальше?
0: Дальше? Отдыхай пока, наверное. Будь на связи. Вечером мы с Малиной едем на встречу с покупателями. Так что можешь понадобиться. Скорее всего, понадобишься. Довези меня только до дома. Машину возьму. Кики кивнул, уводя автобус в разворот. Зашел еще и домой. Я не завтракал с утра, не успел. Расита проснулась и совершенно неожиданно приготовила мне омлет с овощами. Была она непривычно тихой и явно расстроенной. Стива она близко не знала, но знакомы они все же были. Известие о его смерти она приняла близко к сердцу. «Работаешь сегодня?» — спросил я ее, когда она села напротив меня за барную стойку с чашкой кофе.
2: «Да, работаю. Утром приду. Можешь пообещать одну вещь?»
0: «Какую?»
2: «Что будешь осторожным».
0: «Могу. А почему?»
2: «Его же убили из-за того, чем вы сейчас занимаетесь, правда?»
0: Я посмотрел ей в глаза, потом после паузы кивнул. «Да, из-за этого, я думаю». «Сказать нечто успокаивающее? А зачем? Она и так знает, чем я занимаюсь, все равно не поверит. Но поймет, что я вру. Зачем врать лишний раз, приумножая без того длинный список грехов? Да и...» Я встал из-за стола, сказав, что на секунду, ушел в кабинет, открыл, набрал комбинацию цифр, спрятанный сейф, достал из него маленький бодигард и коробку патронов, и с этим всем вернулся на кухню. «Гуаппа, я хочу, чтобы ты это носила с собой».
2: «А что случилось? У меня же нет лицензии».
0: Расита не стала пугаться и истерить при виде оружия. Она все же в Картахене выросла, и не в самом лучшем районе. Человеку из других, более спокойных краев бывает даже трудно понять, насколько насилие близко к обыденной жизни людей в подобных странах. «Я не знаю, что случилось, и это меня пугает больше всего», — ответил я. «Поэтому хочу, чтобы ты носила его с собой. Я учил тебя с ним обращаться». «Учил, верно». Больших успехов она не достигла, но метров с трех вполне могла попасть в силуэт. А сделать что-то не так с револьвером почти невозможно. И спрятать его просто. Хоть для Расита это и проблема. У нее нет ни единого предмета одежды, который бы не обтягивал ее так, что никакого простора воображению не остается. Но сумки она носит. А вот лицензию ей пока сделать не получится.
2: Нет у Роситы ни одного панамского паспорта, хоть их здесь и множество разновидностей. Нельзя ей лицензию. Но все равно пусть носит.
1: «Хорошо, папе»,
2: — просто сказала Росита, придвигая оружие к себе.
1: «Он заряжен?»
2: «Нет, ты заряди. Прямо сейчас». Зарядила, не слишком ловко, но снарядила барабан и защелкнула его. Потом включила и выключила лазер, опять же, с моей подсказки. Понятно, что если что-то, не дай бог, случится, она про ЛЦУ забудет, скорее всего. Но все же выстрелить у нее получится. И не расставайся с ним пока, хорошо? В клубе ей ничего не грозит. Думаю, что во всех остальных местах ничего не угрожает тоже. Но better safe than sorry, как говорят американцы. Я с ними в этом полностью согласен. Поцеловал Роситу на прощание куда-то в макушку и ушел. В офис уехал, где застал Витька, сидящего у компьютера с очередной чашкой кофе в руках. Блин, не было. Понедельник на работу уехала, оставив за собой смятую постель, которую я увидел через открытую дверь в Витькин будуар, как я называл его админку. Вообще он хорошо устроился, никаких расходов, живет в офисе, за который плачу я, ездит на рабочем пикапе, который тоже я купил. Ну да ладно, для Витька не жалко. «Что есть интересного для меня?» — спросил я с порога.
1: — Кофе есть. Сварить?
2: — Пил только что.
1: — Еще можно попить,
2: — резонно возразил Витек. — Сам он кофе с утра до вечера пьет. Так и загнуться недолго, как классик литературы Бальзак. Но вот сбил с понтолыгу, и я согласился. — А давай. Кофе был еще и крепким, черным и горьким. В общем, таким, каким я люблю. И в каком сам себя ограничиваю, пробавляясь декафом. Кружка тоже размера хозяйского, надолго хватит. Ну, что у тебя?
1: Сначала по Кике.
2: Витек несколько раз щелкнул мышкой, открывая нужную папку.
1: То, что он наснимал, смотри сам.
2: Снимки были четкими и контрастными, хоть и сделаны с видео. Освещение в Панаме в дневное время всегда хоть куда, любая студия позавидует. Правда, подружка советника права так с большими темными очками и не рассталась, так что лицо разглядеть не получалось. Сидели они на открытой веранде кафе с чашечками кофе перед объективом наблюдения. Еще и стакан свежевыжатого апельсинового сока стоял. «Вить, ты сам ролик смотрел?»
1: «Смотрел, ничего примечательного. Просто сидели и говорили. Микрофон звука, понятное дело, не захватил».
2: «Ну да, для микрофона далеко». Да и не включал его Кики, съемка через стекло шла. «Так, вот собеседница. Да, азиатка». Японка, кореянка, не думаю, что китаянка. Они как-то неуловимо отличаются. Но могу и ошибаться. Очки хорошие, модные, в овальной красной пластиковой оправе. Не красавица, но и не уродливо. Глаза очень узкие, из тех, что можно зубной ниткой завязать. Брови вскинутые, нос чуть с горбинкой, губы... Губы очень полные, выпечены вперед почти по-негритянски. Ноги коротковаты, зад плоский. При этом бедра толстоваты, косолапит при ходьбе. Одета скромно, в какое-то очень простое светло-серое, почти белое платье. На ногах флип-флопс, из-за которых она, как мне кажется, косолапит еще сильнее. Простая полотняная сумка. Сумка для компьютера, специальная. Там у нее лэптоп лежит, даже так понятно. Сразу вспомнилась таинственная Сатори, тоже японка и как-то там с компьютерами связана. «Так, а это что?»
1: «Это у твоей подружки то ли внизу шеи, то ли вверху спины», — сказал Витек.
2: Татуировка крупным планом. Девушка советника права откинула волосы в сторону. Жарко стало. До этого было не разглядеть. А майка на ней с открытой спиной и плечами. И что там? Ничего особого. Просто какой-то орнамент в готическом стиле. Небольшое совсем пятно. Но видно хорошо. О чем это говорит... Ни о чем не говорит. Просто татуировка, особая примета. Ладно, что мы получили? Еще одно лицо. Кто там и как с кем связан, мы не знаем. Может быть, вообще впустую время тратим. Эта девушка вполне может не иметь ни малейшего отношения к проблеме сеньора Малины. А эта азиатка просто быть ее подругой, которая про советника права Джереми Гранта никогда и не слышала. А может, и имеет отношение, и слышала. Может, она и есть та самая таинственная Сатори. «Совпало так. Ага». Я усмехнулся. «Да, как все было бы просто. А вообще в Панаме азиатов много, китайцев особенно. Так что ничего такого удивительного в азиатском лице нет.
1: Может, и китаянкой все же быть. «Вить, а по убитым мальчикам инфа есть?»
2: «Кое-что есть»,
1: — кивнул он, придвигаясь к компьютеру.
2: «Подвинься».
1: Опять несколько щелчков мышкой, сменившиеся экраны, затем появилась фотография улыбающегося ребенка в рубашке частной школы, темноволосого и круглолицего.
2: «Альберт Рохас! Вторая жертва!»
1: Витек снова защелкал мышкой, показывая фото с места преступления. Не тело, это все было скрыто от публики, а то, что сняли репортеры из-за пределов полицейского оцепления. А вот это... Еще щелчок, и я увидел фотографию немолодой широколицей латиноамериканки с явной примесью индейской крови, одетой дорого и ярко, с широким и тяжелым колье на жирной морщинистой шее.
2: «Это Гарсиэла Рохас!»
1: «Кокаиновая королева из Майами», — закончил я за него.
2: «Точно! Из того, что мне удалось узнать, выходит, что убитый мальчик — внук ее старшего брата».
1: «Рассказывать мне о Гарсиэле не надо. Она у половины латиноамериканских уголовников вроде символа американской мечты. Выросшая в Картахене, к слову, как и Росита, она в 11 лет застрелила ребенка из ее же трущобы, предварительно уведя его со двора, спрятав и потребовав выкупу родителей. В этом возрасте ее даже посадить не смогли. А девочка довольно быстро переквалифицировалась сначала в карманницу, а потом в проститутку, переехав в кокаиновую столицу мира — Медельин. Тех времен, когда в нем безраздельно правил Пабло Эскобар. Там она вышла замуж за одного из его людей по имени Луис Браво. И с ним вместе переехала в Майами. Довольно быстро организовала подпольную компанию по доставке и продаже белого порошка в Америке. По прикидкам властей, месячный доход от этих операций составлял не меньше 60 миллионов долларов. Затем Луис Браво скончался от рака, оставив Гарсиэлу с двумя сыновьями. Она вызвала себе в помощь из Колумбии двух своих братьев — Манола и Дарио. Причем Манола взялся за силовые операции против конкурентов, прославившись в войнах кокаиновых ковбоев в конце 80-х. А Дарио занимался исключительно легальной частью бизнеса.
2: «Вот он и есть, внук этого самого Дарио», — сказал Витек. «Я процентов на 90 уверен».
1: Сама Гарсиэла оказалась в центре внимания властей, которые поклялись, наверное, на Декларации независимости и били о правах одновременно в том, что Гарсиэлу упекут. И упекли, но не так надолго, как хотели. Большая часть самых серьезных обвинений развалилась в суде. Гарсиэла получила 10 лет, которые отсидела от звонка до звонка, продолжая руководить бизнесом из тюрьмы. Она даже заказала убийство своего второго мужа, Родриго Сапульведы, который увез с собой в Колумбию их сына против ее воли. Сапульведу расстрелял какой-то мотоциклист на выходе из парикмахерской в Медельине, а сына, которого, к слову, звали Майкл Корлеоне, ага, имя такое, вернули в Америку. Дальше, по иронии судьбы, сын остался в Америке, а Гарсиэлу власти депортировали в Колумбию. Ее последнее фото было сделано в аэропорту Боготы, когда она сошла с самолета. По слухам, Гарсиэла переехала в Медельин, где жила безбедно. А вот ее организация в Майами окончательно заглохла. Манола, словно продолжая традицию, скончался от рака горла. А Дарио как занимался делами законными, так ими заниматься и продолжил, не приближаясь к криминалу. Причем так удачно, что власти так и не смогли отыскать следов кокаиновых денег в его инвестициях. Хоть во Флориде таких немало. Правда, их и ловить научились очень ловко, так что многие отели, построенные за наличные, были конфискованы и потом ушли с молотка. И вот выходит, что дочь Гонсалеса со своей слабоумной подругой убили внука Дарио Рохаса и внучатого племянника кокаиновой королевы.
2: «Как-то все новыми красками заиграло, верно?»
1: — спросил Витек, явно гордый собой. «Да уж точно. Плюс еще одна версия».
2: «Версия?»
1: Витек даже возмутился.
2: «Тут, по-моему, и ежу ясно, кто семью Гонсалеса пострелял».
1: «Ни хрена пока не ясно, Вить», — сказал я, поднимаясь с кресла. «Самое очевидное не всегда правда, потому что люди предпочитают такие свои подвиги скрывать. А тут именно, что очевидно. Сделай мне выборку по материалам, хорошо? И электронную, и на бумаге. И фото подружки Гранта распечатай с этой, с Атери». Я уже сбился на навязчивые идеи. «И татуировка покрупнее пусть будет».
0: Глава третья. Я поехал с Малиной на его машине, оставив свою возле его офиса. На всякий случай не захотел светить номера. Зато прихватил с собой маленький плоский диктофон, спрятанный в кармане сумки с планшетом, встроенную в ту же сумку маленькую камеру и еще одну, смонтированную в корпусе смартфона, только снимающую не традиционным способом, а с торца. Беззвучная, не вызывая никаких подозрений. Спасибо британским онлайн-магазинам шпионского оборудования, отсылающим товар куда угодно. Благо, в Великобритании вся эта Джеймс-Бондовская электроника и оптика разрешены к свободной продаже. Влезать в чью-то частную жизнь уже криминал, а вот оборудование для влезания доступно каждому. Ездил Малина на Кайене под стать офису, что с поправкой на не самое лучшее финансовое положение его компании немного удивляло. Но это местное. Пустить пыль в глаза важнее, чем чего-то добиться. Или, как у меня на родине говорят, понты дороже денег. К тому же его еще и водитель возит. Места для парковки искать не стали. Водитель просто высадил нас у входа в Tower Bank, 60-этажную башню, похожую на пилон полированного черного оникса. И уехал, получив указание забрать нас по звонку. Это и есть главное удобство водителя в большом городе. Время на поиски парковки не теряешь. Дождались лифта, мгновенно поднявшего нас на 35-й этаж и выпустившего в облицованный ламинатом по серой штукатурке коридор. Нужный офис оказался в его торце, причем на двери было сразу две таблички с названием фирмы и отдельно с именем Джереми Гранта. Похоже, что он совмещает функции корпоративного советника и общепрактикующего. А может, и ошибаюсь. Офис был не из дешевых, но при этом вполне стандартный и небольшой. Приемная, в которой сидела немолодая женщина, вполне европейского, скорее даже скандинавского вида, не вызывавшая никаких игривых мыслей о ее отношениях с начальством. Кабинет и приемная. Заправлял здесь всем Грант, похоже. Вот где тогда базируется CEO Энн Хилли, уже интересно. Что для Панамы совсем необычно, ждать не пришлось. Нас сразу пригласили в кабинет, рассадив за переговорным столом. Пригласил Грант, но едва мы расселись, в кабинет вошла Хилли. В приемной мы ее не видели, похоже, она выходила из офиса. Дальше был стандартный обмен любезностями и визитными карточками, во время которого я больше рассматривал наших собеседников, чем слушал. Послушать потом и в записи можно будет. Грант был высок, худ, хорошо со вкусом одет, держался безукоризненно, каждым словом и движением демонстрируя манеры, откровенно располагая к себе. А вот Энн Хилли заинтересовала еще больше. Еще по записи я заметил, насколько естественно и одновременно властно она держалась. Но запись давала лишь самое отдаленное впечатление об этой женщине. Во-первых, она была красива. На вид ей лет 30, может быть, немного больше. Трудно понять. Может, по глазам больше, не знаю, по взгляду. Безусловно, англичанка, что немного удивило. Среди них немного красивых, если честно, но к этой правилу не относится. Ни броская, ни яркая красота, которую при этом сомнению не подвергаешь. Густые каштановые волосы, примерно до плеч, немного скуластое для англичанки лицо с безукоризненно белой нежной кожей, как говорят те же англичане, сердечком. Внимательные серые глаза, немного вздернутый нос, пухловатые, чуть капризные губы, твердая линия подбородка. Дорогой, пошитый костюм из тонкой серой ткани, белая, скорее мужского покроя рубашка, открывающая шею. Скромный кулон с крупным бриллиантом, дорогие часы. И опять же манеры. Явное, но деловое дружелюбие, улыбка, открывающая ровные белые зубы. Изящные кисти рук, тонкие запястья, тонкие, насколько я заметил, когда она стояла, щиколотки. С этим у англичан вообще беда. Много тяжело костных, а толстые пальцы у женщин чуть ли не заправило. Нет, действительно красиво. Я себя поймал на том, что уже не рассматриваю ее, а любуюсь. Грант деловито и быстро разложил перед собой бумаги. У Энн Хилли был лишь Legal Pad, в котором она время от времени делала какие-то заметки, что немного удивило карандашом, не ручкой. Малина к разговору подготовился, как я его и просил. Вопросы он задавал по делу, собеседники отвечали, иногда совещались друг с другом. А мои камеры с диктофонами все писали, писали, писали. Нет никаких неправильных реакций. Они не нервничают, не лезут за ответами в карман. Если их просят объяснить, делают это толково и обстоятельно. Да, они торгуют оборудованием для контейнерных терминалов, тем самым, которое считывает коды контейнеров и вносит их в мировые базы данных. Да, они планируют работать на складе в колонии, причем собираются создать там нечто вроде демонстрационного зала. Поэтому им так удобно купить именно этот склад. Все понятно, все логично. Что Малина так всполошился? Кто я? Айду Security Work для сеньора Малины. И не только для него, могу и для вас, возникнет такая потребность. Если вы недавно работаете в Панаме, то не знаете, что здесь обычно опасаются влипнуть во что-то, связанное с наркотиками или оружием. Поэтому меня привлекли к работе над этим контрактом. Не удивлены? Ну и хорошо. Грант как-то потерялся у меня из поля зрения, я все время смотрел на женщину. Рассматривал, любовался. В моем представлении моя женщина должна быть именно такой. Не 20-летней девчонкой из Картахены с внешностью яркой и обычно недолговечной, а как Энн Хилли, уверенной в себе, ухоженной, породистой, умной. Именно от такой, наверное, мне не хотелось бы постоянно куда-то убежать. Или размышлять на тему, как от нее избавиться и при этом сильно не обидеть. Мысли как-то перескочили на то, что имею сейчас, и настроение испортилось. Уже в какую-то навязчивую идею все это начинает превращаться. Разговор перешел на составление договора. Понятно, что со стороны покупателя этим будет заниматься Джереми Грант. Да от нас будет Паломарес, он свяжется. Условия примерно согласовали, гарантии тоже. Нет, не похоже на то, что Малину хотят подставить. Играют вроде бы в открытую. Разговор затянулся не меньше, чем на час. Собеседники держали безукоризненно. Секретарша принесла крепкий кофе в маленьких чашках и холодную минералку. Банковские гарантии, причем хорошего банка, они предлагают. Это вообще финансовые риски Малины до нуля снижают. Но он, впрочем, больше боялся не финансовых потерь, а влипнуть во что не надо. Но не похоже. Не похоже это ни на наркотрафик, ни на оружейный. Там по-другому оперируют, не так, как эти. Закончили, встали, улыбаясь друг другу в перегонки, пожимая руки. Рука Энн теплая, пальцы ощущают, насколько нежная у нее кожа. Она придержала мою ладонь в своей, улыбнувшись. Увидимся. Да, увидимся. Всем всего хорошего, было приятно, и нам тоже еще приятней. Распрощались, вышли. В лифте Малина спросил. Что будем делать дальше? Дальше будем следить. — усмехнулся я. — Мне показалось, что вы результатом удовлетворены, нет? — удивился он. — Результатом разговора, а результата сделки пока не было. Каен Малины подъехал минуты через три после того, как мы вышли под огромный козырек подъезда, укрывший нас от немилосердно палившего солнца. Большая серебристая машина вывернула из потока, мой спутник махнул ей рукой, подзывая. С мягким щелчком распахнулась дверца. Малина первым забрался на заднее сиденье, уступая мне более удобное и почетное место справа. Но тут я улыбнулся и сказал. «Езжайте без меня, я свяжусь позже».
3: «Почему?»
0: — удивился Малина. «Хочу кое-что проверить. Езжайте». Спорить он не стал, просто закрыл дверь и кивнул водителю. Порше плавно отъехал от тротуара, а я отошел в сторону, стараясь не показать виду, что наблюдаю за белым гибридным приусом, паркующимся у тротуара, под руководством охранника, убравшего пластиковый конус. Машина встала, ее водитель выбрался из-за руля, сунув денег парковщику, и быстрым шагом направился в здание, придерживая сумку, висящую на ремне через плечо. Был он рыж, конопат, бородат и носил модные очки с толстыми стеклами. Тот самый человек, что приезжал с Энн Хилли и Грантом на склад в колонне. Едва он ушел, я набрал Кики. «Приезжай сюда, есть за кем последить». Спрашивать, куда он не стал, знал о моих планах. Сказал лишь только, что будет через 15 минут. Ждал звонка он в офисе, оттуда в эту сторону не так уж далеко. Ждал я Кики в сувенирном магазинчике напротив, через витрины которого хорошо просматривались и вход, и припаркованный Prius. Потом перебрался в автобус, который удалось приткнуть под аварийкой чуть дальше по улице, наведя камеру на подъезд. «Что здесь?» — лаконично спросил Кики. «Один человек со складского видео», — ответил я, отсылая Висенте номер подъехавшей машины. «В этом офисе для него места нет, значит, он работает в другом. Хочу посмотреть, куда он поедет, и хочу знать, кто он такой». Кстати, ответ по Мурана до сих пор не пришел. Наплевал Висенте на меня, похоже. Но едва я отправил это сообщение, телефон зазвонил. Я даже на экран не глянул, почему-то решив, что это Висенте перезванивает. Поэтому очень удивился, услышав женский голос — сильным британским акцентом.
2: «Сергей, это Энн Хилли. Я вас не отвлекаю?»
0: «Она отвлекает. Это шутка такая или что?»
2: «Нет, ни в коем случае. Я хотела бы встретиться. Вы же занимаетесь безопасностью сделок, правильно?»
0: «Да, конечно.
2: У нас тоже может быть потребность в помощи».
0: Я сморщился, заранее проклиная свою щепетильность в деловых вопросах.
2: «Энн, здесь проблема в том, что я уже работаю с вашим контрпартнером, так что просто не могу одновременно работать на вас. Я пока хочу просто встретиться и поговорить. Может, вы что-то посоветуете, может, порекомендуете. Не затруднит?»
0: Опять шутка.
2: «Нет-нет, в любое время».
0: Купился, продался, да и черт с ним.
2: «Я позвоню вам завтра часов в 10 утра. Не рано?»
0: «Нет-нет, я встаю куда раньше», — засуетился я. «А вообще, в любое время».
2: Рыжий уехал из Тауэрбанка примерно через час, после того, как мы с Кики засели в наблюдение. Сел в свой Приус с висящим сзади велосипедом, выехал с помощью охранника задом на оживленную улицу и поехал, влившись в поток. А мы поехали следом. Объект не пытался ни оторваться, ни обнаружить слежку, сам, по крайней мере, а просто ехал, причем спокойно, соблюдая все правила, чего обычно панамцы не делают. Водят здесь, как бог на душу положит. Более того, едва Кики повел наш Юрвен следом, пришло сообщение от Висенты, из коего выяснилось, что Мурана принадлежит некой Джасмин Роджерс, гражданке Канады, которая проживает как раз в Кабо-Марсо, где Кики за ней наблюдал. А водитель Приуса, если это именно он и есть, американец, некто Эрик Браун, проживающий тоже в Кока-дель-Мар, неподалеку от Роджерс. Пока мы ехали, я думал, что Браун нас к своему дому и приведет, и уже хотел высадиться из машины, перепоручив остаток слежки Кики, благо посмотреть, как Браун уходит домой, совсем несложно. Но хорошо, что не стал этого делать. Объект проскочил поворот на Кока-дель-Мар и проехал по Каредер-Сюр дальше, а затем, к моему удивлению, свернул в ту самую промзону, где расположился наш офис. Мы с Кики переглянулись, но преследуемый Приус неторопливо проехал Пальяна-Бонита, выскочил на авенида Хосе Августин Аранха и уже с нее свернул на 122-ю Восточную, такую же торговую складскую зону, в какой базировались мы, разве что чуть больше с уклоном в торговлю. Его машина свернула в ворота со шлагбаумом, и нам удалось разглядеть, как она остановилась под широким навесом возле большого складского ангара, на котором висела большая сине-белая вывеска «Maritime Soft». «Давай на второй круг и чуть тормозни у ворот», — сразу сказал я, поворачивая нашу главную камеру в бок. «Валя». Юрвен неторопливо развернулся в конце улицы и также медленно поехал обратно. Когда парковка попала в створ ворот, я приблизил ее зумом и убедился в том, что в кадр попали номера еще трех машин, стоящих под навесом. А еще в кадр попал какой-то парень, с которым разговаривал Рыжий. Так что, наверное, мы опять с уловом.
0: «Понаблюдаем еще?» — предложил Кики.
2: «Соблазн есть. Если Рыжий здесь работает, то скоро он должен будет уже домой ехать. Время позднее. И там еще машина, а это значит, что мы можем увидеть тех, кто работает с ним. С другой стороны, мы с Джеффом собираемся сегодня в дом Гонсалеса. И это важнее проблемы Малины, откровенно говоря. Могут и подождать, тем более, что пока никаких проблем я там не вижу. Поехали в офис, достаточно. Сегодня еще работа будет», — сказал я. Кики кивнул и вдавил педаль газа.
0: Глава четвертая.
2: Хорошо, что Витьку, кроме его компьютеров, ничего не нужно. Он ни на пляж, ни в кабак никуда еще не ходит. Запрутся с Белен в его будуаре, и там у них вся жизнь, среди светящихся экранов мониторов. Главное, чтобы скорость интернетная не падала, а все остальное переходящее. Кстати, сколько я пытался уговорить его чуть подвигаться, нарастить мускулов на тощие свои маслы, а заодно чуть устранить Белен. Бесполезно. Девушка ему именно такой нравится, а он ей. Гармония, в общем, а я ее из глупой заботливости все нарушить пытаюсь. А все это к тому, что Витька застать на рабочем месте проще некуда. Если он не за продуктами поехал и не в уборной. Да и то, еду ему больше Белен привозит, так что все еще упрощается. И мы с Кики даже не звонили предварительно, а просто приехали в офис, сразу передав ему записи на обработку. Витек как раз поглощал пиццу из большой картонной коробки, поэтому просто кивнул, откусил еще кусок от длинного треугольного ломтя и сразу уселся на свое место. «Пиццу будете?»
0: — спросила Белин. «Если закажешь с доставкой», — подумав, ответил я. «Мне просто с моцареллой». «С анчоусами», — добавил Кики. Услышав про анчоусы, Белин наморщила нос, но комментировать не стала. Я тоже не стал. Вообще люди, любящие пиццу с анчоусами, всегда вызывали у меня подозрения в том, что они просто хотят выпендриться перед остальными. Вроде как вы это есть не можете, а я вот запросто, поэтому я лучше вас и выше духовно. Это как Тарковского смотреть. Но Тарковского Кики точно смотреть не станет, я уверен. Да и где он его посмотреть может? И зачем? Справился Витек быстро, потому что съемка была качественной, свет еще хорошим, камера в основном была задействована главная. Так что вскоре мы получили фото Эрика Брауна, если это именно он. Фото его собеседника у офиса только в профиль, к сожалению. К тому же в темных очках. И фото всех машин с номерами. Номера я собрал и скинул сообщение Висенте, заодно попросив поинтересоваться обновлениями в деле Гонсалеса. Посчитал затраты на моего полицейского друга в последнее время и вздохнул. Но он не жалуется, так что желание заработать все же пересиливает мысль о том, что он сплошь и рядом нарушает все, что можно. А с другой стороны, поймать Висенте почти невозможно. А деньги пригодятся, у него уже третий ребенок родился. Но результаты будут завтра, не раньше. Пока я все это отсылал, Витек закончил с записями с моих потайных камер. Точнее, сделал пока с них скриншоты. Сами записи я еще потом буду смотреть, долго и внимательно, пытаясь найти в них что-то важное или подозрительное. Дольше всего разглядывал фотографию Энн Хилли. Ну хороша ведь, честное слово. Напоминает кого-то. Ну да, точно. Она на Мирей Матье похожа. Странно, что англичанка. Нет, не копия, но тот же типаж. Большие глаза, чуть-чуть скуластое лицо, короткий нос, крупный рот с полными губами. Красавицей в классическом понимании слова не назовешь, но... Ладно, отвлекаюсь, пора Джеффу звонить. Встретились мы опять неподалеку от дома Гонсалеса, причем сам Джефф приехал на прокатной машине, не желая светиться со своим приметным сабьорбином. Меня привез Кики на автобусе. И Кики же остается за наблюдателя, прижав машину между двумя участками неподалеку, с обычным расчетом на то, что никто не поймет, к кому этот белый микроавтобус приехал. Проверили связь по рации, затем я выбрался наружу в душный панамский вечер. Вокруг было пусто, большинство окон не светилось. Силуэты крыш образовывали ломаную линию, за которой поднимались светящиеся свечки небоскребов. Где-то шумел город, пахло приливом с моря, но именно здесь было пусто и тихо. «Охрану не оставляли?» — спросил я, когда Джефф подошел ко мне. На плече у него была большая сумка на широком ремне, заметно тяжелая. Но я тоже не с пустыми руками. Притащил камеру и фотоаппарат. Может, и пригодится.
3: «Нет, там только ленты. Ключи у меня есть.
0: Через заднюю дверь?»
3: «Лучше с главного входа».
0: «Если идти сзади, то так оборванные полицейские ленты с улицы видны не будут. Правда, если пойдешь с обратной стороны, а кто-то тебя в окно углядит, то могут вызвать полицию или местную частную охрану. А если спереди, то придется ленты рвать в открытую. Впрочем, плевать. У нас письмо от Гонсалеса о том, что он разрешает нам в любой момент находиться на его собственности, и никакие полицейские запреты остановить нас не могут. И в любом случае мы будем свет зажигать. Ну и пошли тогда. Новые желтые широкие ленты наклеены на останки прежних. За последние дни в этом доме убили 3 человек. А может и 5, кто пока знает. Интересно, что потом Гонсалес сделает со своей виллой. Неужели останется жить? Или попытается продать? Джефф рванул первую ленту, с треском оторвавшуюся от косяка, затем следующую и следующую. Потом отпер замок ключом, толкнув входную дверь. Я шагнул внутрь, следом за ним, подсознательно ожидая ощутить запах крови, но в гостиной, куда я сразу попал, ничем не пахло. Только воздух был чуть затхлым, кондиционер выключен, и все закрыто. Пощелкав выключателем, я обнаружил, что света в доме нет. Достав из сумки небольшой яркий фонарик, я нашел распределительный щиток и перекинул тумблер. Над головой чуть зажужжало, включились лампы в подвесном потолке.
3: «Вот здесь его Дарка нашел, насколько я понимаю», — сказал Джефф.
0: Кровь на полу между тем была, хоть и совсем немного. «Странно. Немного для выстрела в голову, как мне кажется». «Дарка само ранение видел?» — спросил я. «Надо было бы серба сюда привезти, но мы побоялись оставлять Гонсалеса одного. А Дарка уже наловчился с ним справляться, хоть тот пил без перерыва.
1: Так что Джефф просто вызнал у него все подробности.
3: 22-й, он думает.
1: Джефф присел у силуэта на корточке.
3: Рану, говорит, он видел хорошо.
1: Ну да, Стив был лысым, совсем лысым.
3: И не было никакого выходного отверстия, добавил он.
1: Тогда понятно. Странно только то, что кто-то пошел убивать с 22-м. Понятно, что он тихий, если с глушителем, то совсем бесшумный. Но риска много, если ты собираешься убить опытного в обращении с оружием и бдительного человека. А Стив был именно таким, и он всегда был вооружен, как и каждый из нас. «Что он еще успел осмотреть?» — спросил я.
3: «Всерьез? Ничего. Почти ничего. Он все же бывший коп, так что старался не оставлять лишние следы. Вошел, быстро осмотрел тело и дальше следил за тем, чтобы до полиции никто в дом не вошел».
1: Положив на стол сумку, он вытащил из нее большую ультрафиолетовую лампу. Показал мне.
3: «Это Стива. У него все для таких осмотров было, по старой привычке».
1: «Хочешь поискать еще кровь?»
3: «Хочу», — кивнул он. «Именно кровь и хочу. А еще хочу, чтобы ты занялся спальней Гонсалеса. Перерой там все».
1: У покойной Джоан Гонсалес своей комнаты в доме не было. Если она и сидела за компьютером, то в спальне. Там, при прошлом осмотре, мы нашли то, что можно было расценить как периферию к лэптопу. А еще был кабинет самого Гонсалеса, где он работал, когда был дома. А когда не был, могла Джоан сидеть там? Вполне могла. Только сначала я тоже дом обойду. А если точнее, то сначала спущусь в подвал. Не дает он мне покоя. Мало того, что я уверен в том, что в нем тянуло холодом, но и не знаю, надо мне туда зачем-то. Просто надо и все. Дверь на лестницу была приоткрыта. Круглая бронзовая ручка посыпана порошком. Не помню, был он здесь в прошлый раз или уже после убийства Стива посыпали. Да, перчатки. Вытащил из сумки пару одноразовых черных синтетических Годьер с обрезиненной ладонью. Натянул, пошевелил пальцами, затем уже потянул дверь, зацепив за край полотна. Открылась она бесшумно. Свет с первого этажа осветил ступеньки, облицованные терракотовой плиткой. Закрыв глаза, я прислушался. Точнее, предчувствовался. Так точнее можно выразить мысль. Тянет холодом даже сюда. Или только кажется, что тянет. Или я ожидаю того, как почувствую этот холод. Какое-то странное ощущение, как ниточку куда-то к желудку привязали, и за нее легонько-легонько тянут вниз. Туда, по ступенькам. Странное ощущение. Сродни тому... Да как курильщика к сигарете тянет. В таком духе. Я знаю, я курил раньше. Ладно, что я здесь стою, словно решаюсь с вышки в холодную воду прыгнуть. Я уже там был, там ничего нет, кроме следа смерти. Черт, неужели я это чувствую? Странно. Вообще все странно. Мне, наверное, к психоаналитику надо. Закончить дела с Акостой, вернуться в Америку и там к психоаналитику. Ага, поддержать, как говорится. Местный стиль. Что-то я погнал. У меня всегда так. Когда волнуюсь по-настоящему сильно, то всякая дурь в голову лезет. Исключительно для того, чтобы вытеснить страх. Я боюсь, получается. Чего, мертвецов? Я видел мертвецов в моей жизни, много мертвецов. И ничего. Как-то не случилось со мной ничего. А отсюда тела давно увезли. Что это я? Вот игровая комната, вот дверь в винный погреб. И я чувствую ее, дверь эту самую. Хотя нет, не дверь. Ощущение чего-то стало таким ясным, что сейчас я уже не сомневался ни

0: обрисовав на нем мой вытянутый силуэт. Ничего. Вогнутые темные донца бутылок рядами на полках, корзины с вином на полу. И ощущение сквозняка вдруг исчезло, словно отрезало его. Осталось только так, холодок, как в тот день, когда мы здесь были втроем. Странно. Я уже на 100% уверен, мне не показалось. То, что я чувствовал, я действительно это чувствовал. Наверняка, с гарантией. Не показалось, не почудилось, не поблазнилось. Куда это делось? Вдохнул пару раз глубоко, закрыл глаза, пытаясь снова настроиться на волну. Нет, не срабатывает. Ушел куда-то этот сквозняк. Щелкнул выключатель на стене. Свет залил квадратную комнату винного погреба. Я поискал каких-то щелей, отверстий, вентиляционных выходов. Ничего. Почти наглухо закупориваемая комната. Под дверью даже специальная шторка из пористой резины приколочена, чтобы даже воздух так просто снаружи сюда не проникал. И по периметру полотна уплотнителя. Здесь прохладно, да, прохладнее, чем во всем остальном подвале. Но я все равно легко могу отделить эту прохладу от того неправильного холода. Они совсем разные. Прохладу я чувствую кожей, а холод — позвоночником, наверное. Пистолет снова втиснулся в кобуру. Все, ничего здесь больше нет. Вышел, выключив в погребе свет и оставив дверь открытой. Но потом остановился. Вино Гонсалеса пока ни в чем не виновато. Если надо его хранить с закрытой дверью, пусть так и будет. Другое дело, что закрывать ее почему-то не хотелось. Но закрыл. Пошел к выходу и вдруг сразу почувствовал снова тот самый ток холода. Что за... Я даже отпустил ругательство, остановившись в недоумении на пороге игровой комнаты. Появилось ощущение чьего-то злобного взгляда, упершегося в спину. Рванул в сторону, выхватил пистолет. Ничего. «Лечиться надо, бля!» Пробормотал я, чувствуя, как со страху пробивает потом. Но пистолет на этот раз не убрал. Снова вернулся к двери, открыл, и тот же результат. Вместо сквозняка только воспоминания о нем. «Джефф!» — крикнул я, выглянув из подвала. «Джефф, на минутку, а?» Почему-то я совсем не удивился тому, что Джефф ничего не почувствовал. Вообще ничего. Как и в прошлый раз. Тогда ведь ни он, ни Стивен тоже ничего не ощутили. Я и звал его скорее уже для того, чтобы проверить не само ощущение, а тот факт, что оно появляется только у меня. Другое дело, что результат окончательно заплел мне мозги. Что я могу чувствовать такого, что не способен чувствовать никто другой? Я что, экстрасенс какой-то, в которых я даже не верю? Хотя почему бы и нет, верно? Что это? Вот что это было? И почему мне кажется, что этот сквозняк как-то связан с убийствами? Почему так кажется? А хрен его знает. Нет у меня никакого логичного объяснения. Кроме одного, пожалуй. Этот холод ассоциируется с чем-то бесконечно злым. Изначально злым. Чем-то таким, что удивительно гармонирует с тем, что в этом подвале убили людей. А больше мы ничего не нашли. Самое главное, не нашли того, что нашел Стив. Перерыли все, выдвигали ящики столов, выискивая на них снизу записанные для памяти пароли, смотрели на двери сверху в поисках тайников. Все бесполезно. Ничего интересного не нашли. Если и было что-то важное, все это вполне могла увезти полиция. Скорее всего, и увезла, если было. «Надо съездить в банк», — сказал я, когда мы уже стояли у машин. Забыл название, которое рядом с аптекой, где Брю встречался с неизвестной женщиной. Стив собирался поговорить с начальником их службы безопасности. Джефф кивнул, вытащил из набедренного кармана карго-штанов небольшой блокнот, перекинул пару листов.
1: «Точно, первый центральноамериканский», — сказал он. «Это я договаривался о встрече».
0: «Ты?»
1: «Там за главного в службе безопасности парень из полка. Я нашел выход через общих знакомых».
0: «Вот как». Это сильно упрощает дело, хоть и совсем не удивляет. Я уже говорил о том, что здесь много подобных людей заправляют подобными службами.
1: «То есть ты можешь договориться еще раз?» — уточнил я. «Могу. Сейчас и попробую».
0: Джефф, как ребенок, любит всякие гаджеты, но при этом упорно пользуется бумажками. Вот и сейчас номер этого самого бывшего сослуживца он искал в блокноте.
1: «Вот, Марк Рут, нашел», — прокомментировал он и начал набирать.
0: Разговор надолго не затянулся, но результат, похоже, Джеффа не обрадовал.
1: «Он с нами встретится без проблем, но только через 3 дня. Он в отъезде в Лондоне».

0: Черт! Я даже губу закусил от расстройства. Похоже, что на нашей стороне никто там наверху не играет. Если что-то может пойти не так, оно идет не так. Все по законам Мёрфи. Правда, нам хотя бы совсем не отказали, и то хорошо.
1: «Ты сейчас куда?» — спросил Джефф.
0: «В офис. Буду в офисе». Словно самого себя, желая в этом убедить, повторил я.
1: «Увидимся».
0: «Увидимся». После случившегося в подвале в голове какое-то смятение. Словно даже звон в ушах. Не знаю, трудно описать ощущение. Что это такое? Что это было? Я никогда в своей не такой уж короткой жизни ни с чем подобным не сталкивался. И сейчас мне надо просто сесть где-нибудь в спокойном месте и попытаться это как-то обдумать. И офис, наверное, для этого подойдет лучше всего. Глава 5. В том, что наверху играют против нас, я все же ошибся. И убедился в этом ровно в тот момент, когда утром вошел в офис. Сидевший за компьютером Витек спросил.
2: «Главный, а ноут Стива может быть полезен? Я что-то сразу поинтересоваться прощелкал».
0: «Ноутбук Стива?» Опешил я так, что замер на середине шага, уставившись на Витька. «Его лэптоп?» — уточнил я на всякий случай.
2: «Ну да, ноут!» — кивнул Витек. «Он здесь, у меня!»
0: «А как он у тебя?»
2: «Да Стив завез 2 дня назад. У него вентилятор накрылся, я заменил, а забрать он его уже не успел».
0: «И он здесь?» — переспросил я, боясь поверить в такое.
2: «Ну да».
0: Витек, похоже, немного усомнился в моих умственных способностях.
2: «Ну я чё и говорю».
0: «И где он, Вить?»
2: «Да здесь».
0: Он махнул рукой в сторону будуара. Через минуту я уже сидел за столом и ждал, когда загрузится операционная система в небольшом сером лэптопе, с которым я часто видел Стива.
2: «Пароля на входе нет», —
0: сказал сидевший рядом Витек. «Уже радует». Проскочила неторопливо заставка. Компьютер был не новый. Затем появился рабочий стол со множеством значков.
2: «Что ищем?»
0: «Почту». Эту привычку Стив взял у меня. Любой важный файл отправлять самому себе на почту. Не в Dropbox, не в документы Google, а в почту. Причем пароль каждый раз вводится вручную. На случай, если твой телефон или планшет украдут. Или вот лэптоп, например. Не знаю, сделал ли Стив это сейчас, но проверить стоит.
2: «Не знаю, только пароль у него здесь хранится или нет».
0: «У меня в компьютере пароли хранятся. В телефоне и планшете нет, потому что они всегда на мне, проще к ним доступ у нежелательного человека. Впрочем, лэптоп тоже дома не в сейфе. И не мешало бы...» Стив оказался таким же, как и я. В первом открывшемся браузе паролей не было, но со второго входа в почту прошел легко. Во входящих ничего не было, но потом я сообразил, что у Стива, похоже, всего одна почта на все случаи жизни. И отправить сам себе письмо он не мог. И заглянул в черновики. И что это? Глаза сразу остановились на дате и времени создания файла. Файл создан. Я вытащил свой телефон, пробежался по логу сообщений. Ну да, вот тоже сообщение от Стива о том, что он обнаружил Google аккаунт убитой Джоан. А по времени совпадает с созданием этого файла. Всего 5 минут разницы. Только после этого я файл открыл. Логин и пароль. «Ну ты понял все, да?» Повернулся я к сопевшему почти в ухо Витьку.
2: «Сейчас все будет!»
0: Кивнул он, быстро переписывая 2 слова на листок бумаги.
2: «Сейчас сделаю!»
0: «Так, Джефф. Джефф же не в курсе, а он о содержании компьютера может знать больше, чем я. Они со Стивом работали вместе». Я схватился за телефон. К тому времени, как Джефф приехал, Витек уже открыл доступ к аккаунту убитой жены Гонсалеса и перекопировал содержание компьютера Стива на переносной жесткий диск. К счастью, Стив картинками и видео свой лэптоп не забивал, так что скопировалось все легко и быстро. Что-то было запаролено, но опять же Витек успокоил. Доступ к компьютеру есть, а дальше никаких проблем. Но это потом. А пока дневник Джоан Гонсалес. Она действительно им пользовалась. Это удобно, у меня такой же. Синхронизируется и компьютер, и планшет, и телефон. Не забудешь и не пропустишь ничего. Правда, я иногда забываю вносить в этот дневник нужное, а вот Джоан, похоже, была женщиной пунктуальной и аккуратной. И поэтому она несколько раз внесла в свой дневник пометку «Забрать Сатори от Академии Бальбоа». И на день ее гибели подобные планы тоже были. И к тому времени, как Джефф зашел в офис, я ждал его уже в дверях.
1: Ты куда собрался?
2: В Академию Бальбоа.
1: Что это?
2: Частная школа в Клейтоне. Я повлек его к машине, говоря уже по пути. Джуан Гонсалес каждый раз забирал оттуда ту самую Сатори. Я прочитал ее ежедневник.
1: Ты что, думаешь, что Сатори из этой школы?
2: Джефф скептически сморщился. Думаю, что Сатори прямо из преисподней. Мне почему-то вспомнился при этом холод в подвале. Но, скорее всего, она встречала их машину где-то там. Родители забирают детей, затеряться среди них легко. А выглядит все очень естественно. Тьютор из другой соседней школы.
1: И что надеешься найти?
2: Записи с камер вдруг сохранились. И вдруг эта самая Сатори на них попала, если крутилась возле школы.
1: Ха.
2: Джефф задумался, затем кивнул.
1: Попытаться стоит, по крайней мере. Если бы у нас была ее фотография... Ладно, поехали, я веду.
2: Ну, давай ты, ладно. Сабьюрбин даже после моей не слишком трясучей «Тойоты» ощущался неправдоподобно плавным и вальяжным. Климат-контроль Джефф устанавливал на такую температуру, что я почти сразу замерз, как сел к нему в кабину. Повез Джефф не через город, а вдоль берега, по Каредер-Сур, что, в общем-то, и разумно. Поток машин был неплотный, двигались быстро, так что за пределы города выскочили уже минут через 15, крутанувшись на развязке на Каредер-Норте. Дальше уже потянулись застроенные приличными домами пригороды и старые американские военные застройки, удивительно однотипные, служившие когда-то и казармами, и жильем для военнослужащих. Когда-то все это имущество отошло Панаме. Оказалось, что лучше всего размещать в подобных местах школы и всякие прочие университеты вместе с их кампусами. И в результате получилось, что вся зона между границей города, каналом и Био-Сентенарио превратились в некий учебный заповедник.
1: «У тебя есть какая-нибудь теория?» — спросил Джефф.
2: «Теории как мух над дерьмом, но ни одна даже моей собственной критики не выдерживает», — сознался я. «Понятно только то, что все началось с того, что адвокаты Гонсалеса, или там ее подружка, которая молчала, спасли доченьку. А этого ребенка надо было задушить в колыбели, и тогда бы все погибшие были бы живы».
1: «Стива убили из-за пароля к ежедневнику? Как ты думаешь?»
2: «Думаю, что да. Я очень многое объяснить не могу, но при этом доверяю в данном случае больше своей интуиции. И думаю, что они как-то узнали, что Стив получил доступ к ежедневнику. Они взяли его телефон, но, похоже, не смогли или не догадались заглянуть в почту. Вот эта самая запись о встрече с Сатори у школы каким-то образом для них опасна.
1: Посмотрим».
2: Дорога пошла вдоль канала. Местами мелькали таблички, предупреждающие о том, что сюда из воды любят выбираться крокодилы. Справа тянулась длинная ураганная изгородь, а если проще, то обычный сетчатый забор. Затем показалось скопление длинных трехэтажных зданий, где и собрались все институты, академии и школы, собравшиеся в этом месте. А здания все как один, друг на друга похожи. Военная архитектура. Причем умная. Над каждым этажом к стене пристроен наклонный козырек, по которому должна стекать дождевая вода. Для местного климата это единственный способ сохранить штукатурку нормальной. А то в городе, где не покрасят, через месяц максимум выглядит стена так, будто за ней уже много лет никто не следит. Дорога обогнула весь этот комплекс, собравшийся вокруг огромных зеленых газонов и окруженный футбольными, бейсбольными и прочими стадионами. И затем Джефф припарковал машину почти у входа в академию. Время было неурочное, за детьми пока никто не приехал, и мест для стоянки хватало.
1: «Есть камеры, причем на все стороны», — сказал Джефф, оглядывая здание с улицы.
2: «Есть», — кивнул я. «Теперь бы знать, делают ли вообще записи, а если делают, то сколько они хранятся».
1: «Школы обязаны делать по правилам, вроде как на случай ловли педофилов и прочих маньяков», — просветил меня Джефф. «Я уже как-то с этим сталкивался. Другое дело, что нет никакой гарантии того, что нам кто-то даст эти записи посмотреть».
2: Пропустили нас без особых проблем. В школе было тихо, шли занятия. Но принципиал Дэвид Шварц время для нас нашел. Пригласил в маленькую переговорную самого входа, внимательно выслушал и в доступе к записям отказал в категоричной, хоть и вежливой форме. Настолько категорично, что даже желания спорить не возникало. Все равно не поможет. Нам осталось только извиниться и отправиться к выходу. И лишь у самой машины меня догнала одна идея. «Стой, есть вариант», — сказал я своему спутнику и полез за телефоном.
0: Этот Шварц — американец, как и вся школьная администрация. Так что попытаемся найти подход. И, кстати, с Биллом Мерфи из ДЭА ты насколько знаком?
1: Хуже, чем Стив, но знаком. Хочешь попробовать через него?
0: Если у меня ничего не получится, будешь пробовать. Номер Акосты нашелся быстро, — ответил он сразу.
2: Какие-то новости?
0: У нас все время какие-то новости. Брю выманили из гостиницы. Женщина. Возможно, удастся получить ее портрет с камер слежения. Но мне нужна помощь.
2: Какая?
0: Принципиал Академии Бальбоа Дэвид Шварц. Вам знаком?
2: Не очень хорошо, но в какой-то степени.
0: Нам нужен доступ к записям с камер, что установлены в школе. Мы с ним говорили, но без успеха. Было слышно, как Акоста вздохнул.
2: Не удивлен. Шварц тяжелый человек и упрямый. И хорошо знает законы.
0: Нам очень нужны эти записи. Очень.
2: Что там может быть?
0: Вопрос наверняка был задан лишь для того, чтобы выиграть время в разговоре. А Косте явно не хотелось связываться с мистером Шварцем. Там может быть портрет убийцы семьи Гонсалес, за которыми приехал Брю. Этот человек, судя по всему, подсел в машину где-то возле Академии Бальбоа.
2: Хорошо.
0: А Коста сразу же решился.
2: Я попытаюсь что-нибудь сделать, но сразу скажу, что ничего не обещаю. Шварц... К тому же у такого человека достаточно много людей, к которым он может обратиться, если ему причиняют неудобства. В том числе и в этом здании.
0: Я это понимаю.
2: Хорошо, хоть так. Я перезвоню. И не думаю, что очень скоро. Ждите.
0: И отключился.
1: Хоть так. Что?
0: Спросил ждавший окончания разговора Джефф.
2: Ждем. Он попытается. Отвези меня обратно, что ли?
1: Поехали.
0: Джефф даже дверь мне открыл.
1: Потом мне надо еще проблемы с телом Стива решать. Он всегда хотел, чтобы его похоронили в Белфасте, так что...
0: Обратно катили в полном молчании. Черт бы побрал этого упрямого и принципиального Шварца. Ведь достаточно понятно объяснили ему, зачем это все нужно. Нет, уперся. И уперся лишь потому, что правила надо соблюдать. И у него есть такая возможность. И осознание этого факта тешит ему самолюбие, наверное. Имею право отказать и откажу. И хоть трава не расти. А я просто чувствую, что будет эта самая Сатари на записи. Будет. Много у них камер. Не было, наверное, другого способа войти в доверие. Родители Луис все же держали ее почти что в заключении и контролировали каждый шаг. А так вот сработало. Встань у забора хорошей школы, надень очки и соответствующий наряд, и все. Даже подозрений ни у кого не вызовет. Когда уже въехали во двор нашего офиса, Джефф нарушил молчание.
1: «Знаешь что?» — сказал он задумчиво. — Я бы поискал в интернете какое-то сообщество детей-убийц, что ли.
0: — А есть такое? — удивился я.
1: — Понятия не имею, но сейчас все есть. Где-то Луис нашла эту Сатари, так? А мне вспомнили сразу педофилы.
0: — В смысле? Что-то он меня запутал быстро, но сильно.
1: — Их действительно стало намного больше в последние годы. Активных, я имею в виду, действующих. И кто в этом виноват?
0: — Интернет? —
1: «Разумеется».
0: Джефф собрался было заглушить двигатель, но передумал. Сообразил, что в машине станет жарко очень быстро.
1: Их не стало больше вообще, но интернет дал им возможность сбиваться в стаи, делиться информацией, прикрывать друг друга и находить способы знакомств с детьми. И тот, кто раньше боялся даже фантазировать, вдруг начал действовать.
0: «Согласен», — кивнул я. «Но о педофильских ресурсах, особенно в луковой зоне, слышали все. А вот о чем-то подобном...
1: Я не утверждаю, что это именно ресурс детей-убийц. Не думаю даже, что в мире достаточно таких детей, чтобы вообще догадаться искать друг друга. Но где-то они встретились. Где-то или Луис нашла эту самую Сатари, или наоборот. Все сходится. Луис все свободное время проводила в интернете. Японка появилась как преподаватель компьютерных же знаний. Никаких подозрений».
0: «Согласен, но что и как искать? Я не знаю».
1: «Я тоже не знаю».
0: Джефф помассировал свою бычью шею. К дождю у него всегда начинала болеть голова.
1: «Если бы знал, то уже бы давно все нашел».
0: «Пошли, я отдам тебе компьютер Стива, мы сняли с него копию».
1: «Лучше мне дайте копию, а компьютер оставь Виктору», — прервал меня Джефф. «Может, он что-то еще в нем найдет. А я все равно в них ни черта не понимаю. Буду читать то... что получится открыть.
0: Ну, тебе виднее. Пошли. Когда зазвонил телефон, я уже сидел в офисе и изучал заметки, которые Стив делал по нашей работе.
1: В общем, ничего такого, чего бы уже не знал, найти в них не удавалось. Никакой информации он для себя не придерживал. Все было ясно и просто. Ни в отправленных, ни в полученных письмах в его почте тоже ничего важного не попалось. Звонок у меня, как в старых телефонах, дребезжащий такой. Когда-то все ставили себе мелодии, это было даже оригинально. А теперь у всех такой. Давно сменить пора. А то бывает, что зазвонит у кого-то в публичном месте и начинаешь сам за телефон хвататься. Но не сменил пока. Такой звук, оказывается, на фоне любого шума лучше всего слышен. Но сейчас телефон зазвенел почти что в полной тишине. Я глянул на экран. Энн Хилли. Я внес ее номер в память после того звонка. Даже сердце немного дрогнуло, растерялся. Блин, как школьник прямо. «Хелло! Не помешало?» Какой же все-таки тембр голос у нее, сексуальный, иначе и не скажешь. «Нет, ни в коем случае. Мы можем встретиться?» «Встретиться?» Совсем растерявшись, довольно глупо переспросил я. «Да, встретиться». «Конечно. Я могу встретиться, я даже очень хочу встретиться. Сегодня?» «Это возможно?» «Разумеется, где?» «Я как-то не думала пока». «Ну, неужели? Только не надо мне говорить, что эта женщина не думала. Намеки надо понимать». «Может быть, в кафе Барко?» Я с неким внутренним облегчением выбрал место, куда рад был бы пойти сам, и которое показалось бы скучным Рассити. «Суши и что-то еще?»
2: «Прекрасно!» Энн Хилли заметно оживилась. «Хорошо знаю это место. В 9?»
1: Сама предложила время она, удивив уже окончательно. «Деловые переговоры на 9 не назначают. На 9 назначают свидание, чтобы потом веселиться с неспящей панамой до утра или кто сколько может». «Прямо там?» — уточнил я и, услышав ответ, еще и закивал в трубку. «Буду, обязательно буду». Фу, что-то я совсем того, поплыл, как на ринге после хорошего удара. Даже мысли все остальные как метлой вынесло. «И что, неужели... А почему бы и нет?» Скосил глаза, чтобы разглядеть себя в висящем в проходе зеркале, но не разглядел. У меня свет со спины, так что только силуэт виден. Ну ладно, еще не совсем старый, не очень страшный, да и особой робостью в общении с противоположным полом не отличался никогда, разве что активности особой тоже не проявлял, примерно с тех пор, как ко мне перестали обращаться молодой человек. Ну и не монашествовал. Опять же, целибат не про нас придумали. Так, еще переодеться надо бы. Там место из приличных, так что хоть и не галстук, но все же в том, в чем я сейчас, идти не надо. Другое дело, что до вечера еще время есть. А чем его сейчас занять, даже не знаю. Все зависло, везде чего-то ждем. Кики несколько раз присылал сообщение, но ничего экстраординарного у него не случилось. Все штатно. Так что ничего срочного пока не ожидается. Досидит до темноты, дождется, пока все из офиса разъедутся, может быть, попытается за кем-то проследить, если этот кто-то покажется интересным. А потом сюда вернется, отдаст все записи Витьку. Тот, понятное дело, за них ночью усядется. Но до завтрашнего утра все равно сколь-нибудь значимых результатов не будет. Ладно, тогда я здесь откланяюсь.
0: Глава 6.
1: Рассита сегодня была выходной, явно рассчитывала на совместный выход куда-то Оут. Когда я, выйдя из душа, в который залез после возвращения из бассейна, сказал, что ничего не получится, и я вечером занят, что у меня важная встреча, она заметно расстроилась. А я почему-то испытал некое тихое злорадство. Вроде как нашел для себя моральное основание не тратить свое время на ее развлечения, мне ненужные. Но виду не подал, понятное дело, сделал до крайности озабоченное всякими проблемами лицо.
2: «В хорошем месте встречаетесь?»
1: — спросила она, наблюдая за моими приготовлениями. — Да, — ответил я, может быть, впервые, не пускаясь в подробности и не пытаясь выдать смягченную версию. — Если встречаюсь, значит, надо. Вот так. Долой неуместную деликатность. В конце концов, с чего это я свою жизнь взялся превращать в благотворительное мероприятие? Именно поэтому не стал придумывать причину, почему не могу взять тебя с собой. Нехрен, и так сойдет. «А так, да, в хорошем месте встречаемся. И время, надеюсь, проведем хорошо. И вообще я на многое надеюсь. Но вслух об этом говорить пока не буду. Хотя бы для того, чтобы потом не выглядеть идиотом, если, например, дама на свидание придет с мужем. или и вправду хочет поговорить исключительно по делу, а я по наивности этого не понял. Ладно, видно будет. И, одевшись, пошел вниз, такси вызывать. Острова Наос, Перико и Фламенко расположены на входе в канал, и когда-то американцы разместили на них береговые батареи, соединив сами острова с материком длинной дамбой, на манер кронштадтской. Потом, понятное дело, потребность в больших пушках отпала, и они превратились в аттракцион, а сами островки начали использовать для куда более мирных целей. Сначала в нескольких заливчиках построили марину для яхт, потом появились торговые центры, пара отелей, жилой комплекс-ресорт, множество ресторанов и баров и даже рыболовный центр Эбернейти, некая смесь супермаркета для рыбака и чего-то вроде рыбацкого стадиона, где проводились чемпионаты по ловле. По дамбе, к островам параллельно Авенида Амадор, тянулась самая популярная в Панаме велосипедная дорога, по которой я и сам любил проехаться. И что важно, на острове Перико была еще и большая стоянка, так что проблемы с парковкой обычно у других увеселительных заведений здесь не было. Впрочем, я все равно приехал на такси, так что проблема парковки меня не волновала. Водитель высадил меня прямо у входа в кафе, а если точнее, то у лестницы, ведущей на террасу, над которой висела нарочито примитивная вывеска в виде русалки. Место, несмотря на несколько эклектичную архитектуру, считалось приличным, и публика здесь собиралась больше та, что постарше. И музыка соответствующая, и меню, и напитки, и даже, наверное, цены. Хотя в Панаме везде дешево, все познается в сравнении. Терраса была заполнена пока наполовину, народ здесь все же позже собирается. Так что занять хороший столик удалось. Играла музыка, которую делал местный диджей. Испанские регги. Это местный жанр, возникший из-за того, что в Панаме много черных, для которых родной язык испанский, но при этом совсем недалеко до Вест-Индии, откуда и пришел регги. Но пока еще никто не танцевал. Вечер, как тут круглый год и бывает, был теплым, как и будет теплая наступающая ночь. Еще пахло недавно прошедшим дождем. И вид на закат, на садящееся в залив солнца отсюда почти невероятный. Лучшего, наверное, места для встречи сейчас и выбрать было нельзя. Я заказал бутылку мексиканской короны, которую принесли с ломтиком лайма в горлышке, откинулся на спинку стула, закинув ногу на ногу, и незаметно для окружающих, чуть подправив за поясом чина кобуру с Вальтером. Без нее я бы себя вообще как без штанов ощущал, наверное. К удивлению моему, Энн Хилли пришла пешком. Появилась она откуда-то справа, я заметил ее тогда, когда она подходила к террасе кафе. Зато это дало возможность спуститься на улицу и встретить ее прямо у входа. «Привет!» Она улыбнулась и протянула руку. Ладонь была маленькая и теплая. Я улыбнулся в ответ. «Я уже занял столик, и похоже, что неплохой». Жестом я пропустил ее вперед на лестницу, заодно опустив глаза ниже, разглядывая ее, пока она поднималась. До этого я видел ее в чуть коротковатых в стиле 60-х брюках, так что разглядел только щиколотки. Сейчас на ней было простое легкое платье, совсем короткое, так что удалось оценить и ноги. А ведь без единого недостатка, причем еще и сильные, тренированные. Одетая она опять была с безукоризненным вкусом, а заодно и абсолютным чувством умеренности. Редко встречающийся талант, к слову, когда одновременно женщина умеет показать, что она отнюдь не сирота, но при этом выглядеть подчеркнуто скромно. Эдакий подлинный природный аристократизм. Наверху лестницы она также совсем незаметно замедлила шаг, оказавшись рядом и давая возможность отвести ее к столику. Отодвинул для нее стул, потом уселся сам. Подошел официант, маленького роста мулат в просторной белой рубашке гуяберы и традиционной панамской соломенной шляпе с чуть загнутыми полями, той самой Панаме. Выложил меню. Энн попросила такую же корону, как и у меня. «Вы за мной следили?» — совершенно неожиданно спросила она, причем по тону было понятно, что это шутка. «Почему?» Шутка не шутка, я все же опешил от такого вопроса. «А откуда узнали, что я здесь живу?» «Здесь?» Тут я еще больше удивился. «А где здесь можно жить?» «Да, на соседнем острове строят отели, ресорт, но закончат хорошо, если к следующему году. Что еще здесь есть?» Аквариум от Смитсонианского института, марина с яхтами, магазины и рестораны. «Здесь?» — еще раз, окончательно растерявшись, повторил я. «У меня здесь лодка», — она показала в сторону марины. «Иногда я ночую на ней просто потому, что люблю». «А вообще где?» —
2: Далековато отсюда, в Коронадо. Но мне там нравится. Дом у меня на мысу Пуанта-Барко, совсем на отшибе, даже соседей близко нет. На самом пляже.
1: Неподалеку от советника право получается. Ну, в общем, логично. Если не хочешь жить в городе, то это самое приличное место, хоть от него до столицы ехать все же далековато. Больше часа.
2: Не мокро, не шумно?
3: Жили раньше на пляже? Засмеялась она. Я привыкла. Раньше жила тоже на Фронтлайн-Бич. Да, все сыреет, и во время шторма очень шумно, но я привыкла.
2: Нет, я на пляже не жил, но как-то в отпуске снял дом на месяц, ответил я. Вы здесь недавно?
3: Примерно год, может быть, больше.
1: Чуть пожала она непривычно загорелыми для англичанки плечами.
3: Отчасти из-за этого дома здесь и осела. К тому же мне нравится выходить на пляж по утрам. В другом месте это делать не получится. А у моего дома можно даже не надевать купальник.
2: А зачем тогда ночевать на лодке?
3: Иногда просто лень возвращаться.
1: Она открыла меню, но смотрела пока на меня.
3: И мне нравится плеск воды рядом. Нравится воздух, нравится, наверное...
1: Она чуть задумалась, затем, улыбнувшись, какой-то своей мысли сказала.
3: Наверное, приятно осознавать возможность просто отчалить вместе со своим домом от пирса и отправиться куда-то далеко. Хотя на самом деле очень далеко моя лодка не дойдет, горючего не хватит.
1: Тут она уже засмеялась.
2: Метров 10?
3: 42 фута.
1: Больших в Панаме не держат, на них ходить некуда. В одну сторону Колумбия, туда страшновато и подозрительно, в другую — Коста-Рика. Но там с лодкой вообще делать нечего. Поэтому те, у кого лодка есть, ходят до островов Ла-Перла. Но туда и небольшой за глаз хватит. Так что 42-футовая по местным меркам уже почти огромная. Ну и заодно подумалось, что в таких лодках уже вполне приличная спальня. То есть мастер-каюта. Ну, спальня, в общем.
2: «Я думаю, что в этой марине больше и нет, верно?»
3: «Да. Я поначалу удивилась, что здесь нет больших лодок. Есть большие виллы, большие пентхаусы, большие небоскребы, большие машины, а лодок почему-то нет. Только потом уже поняла, почему».
2: «Любите лодки?»
3: «Да, почти с детства. Я же выросла в Испании, в Марбелье. Там много лодок. У нас в семье была большая».
2: «Управляете сами?»
3: «В основном. А у вас хобби есть?»
2: «Хобби? Есть, пожалуй. Я стреляю, если это можно считать хобби».
3: «Стреляете? Из чего?»
2: «Из пистолета в основном. Здесь из чего-то другого стрелять особо негде».
3: «Научите?»
2: «Даже так?» — удивился я.
3: «А почему нет? Вы против?»
2: «Нет, я не против. Меня к ней тянет так, как...» «Черт, иначе и не скажешь. Но вот как тогда в подвале виллы Гонсалеса тянуло вниз. Как будто крючок с леской за что-то внутри меня зацепился. Какое-то неромантичное получается сравнение». Но именно оно ближе всего к истине. Меня к ней влечет. Причем влечет так, что я не смогу, даже если захочу, остановиться. И не могу понять даже, какое впечатление Энн на меня производит. Почему-то в голове всплывает фраза «притягательно, как грех». Хотя ничего грешного в ней не видно. Она скромна, сдержана, элегантна. Какая-то каша в голове. Даже не выразить то, что пытаюсь думать. Точнее, самих мыслей нет, только ощущения. Все спустилось куда-то на нижний... интуитивный, инстинктивный, темный уровень, на котором ты сам не можешь понять себя.
1: «Никаких проблем, если есть желание».
3: «Желание? Желание есть». Она опять сдержанно улыбнулась. «Ладно, давайте выбирать ужин. Я буду суши и всякое такое».
2: «Я тоже. Насколько помню, я суши и предлагал. Может, взять блюдо лодка? Оно здесь хорошее, практически ничего не хочется выкинуть».
3: «Согласна».
1: Она откинула меню на столик.
3: Тогда и читать не нужно. Кстати, я тоже хотела это блюдо предложить. Сходство во вкусах что-то символизирует. Как вы думаете?
2: Только надежду. На развитие отношений.
1: Она посмотрела мне в глаза, коротко и как-то поощрительно улыбнулась. И затем подозвала пробегавшего мимо официанта.
3: Расскажите о себе.
1: Вот так, никаких вступлений, расскажи, да и все.
2: Особо нечего рассказывать. Как ты вырос?
3: В России?
2: «Да, в Москве. Как-то служил, как-то уволился, как-то завел бизнес, как-то уехал из страны, как-то попал в британскую военную компанию.
3: Потом сюда?»
2: «Нет, потом в Америку, в Аризону. Там был бизнес».
3: «А сюда почему?»
2: «Ну, так сложилось». Я пожал плечами.
3: «Навсегда?»
2: «Нет, не думаю». Я даже засмеялся уже над самой мыслью о том, что здесь можно осесть навсегда. «Пока. Не знаю, насколько. Как дела пойдут?» А идут?
1: В принципе, идут, не жалуюсь. Здесь много разных людей, и у многих возникают проблемы. Возможно, что эта страна с самым высоким содержанием подобных людей.
2: Интересно заниматься чужими проблемами?
1: Она чуть вскинула брови.
2: Нет, но деньги за это платят. Хм, откровенно.
1: А что, надо заняться вашими проблемами?
2: Нет.
1: Она улыбнулась.
2: У меня нет проблем.
1: А как же разговор по телефону тогда, после моего приезда с Малиной?
2: Всегда нужен какой-то повод для встречи, верно?
1: Вот тут я удивился. Нет, я уже понял, что мы встретились не для того, чтобы вступить в деловые отношения. Но пока этот факт в голове уложился не окончательно. Ну хорошо, меня к ней неудержимо потянуло с первой минуты, как я ее увидел. Но мне как-то не верится в то, что ее также потянуло ко мне. Нет, не то чтобы я урод, и женщины мне внимания не уделяли. Она все же из возраста девочки и ищущей мальчика вышла, но... Но просто такое мое неудержимое влечение — это точно какое-то отклонение. А по всем законам природы отклонения встречаются нечасто, и взаимными точно быть не должны. И вот поэтому как-то все странно. Другое дело, что мне на странности плевать. Я то ли влюблен, то ли просто хочу ее до потери сознания. И то, что она искала встречи сама, это радует вообще-то, обнадеживает.
2: «А я в Испании родилась, как уже говорила». Сменила она объект обсуждения. «Мама из Лондона, папа из Гибралтара, то есть по крови испанец, а по менталитету — житель Скалы. Правда, после моего рождения почти сразу переехали в Сюрей, но когда мне исполнилось 14, вернулись в Испанию. Семья отца владела немалыми землями возле Ла-Линея, и когда строительный бум добрался туда, они очень сильно разбогатели. В общем, выросла я уже там, разве что вернулась в Англию на время учебы в университете».
1: «А почему сюда? Разве в Испании не лучше?»
2: «Что-то новое, новые перспективы. Я тоже не думаю, что здесь навсегда, но пока мне нравится. А вам?»
1: «Мне тоже. Не нравилось, я бы сюда не приехал». Соврал я легко и свободно.
4: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе». Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

слова поют. Забудьте сердце, сердце волнуется, под что не покурится груз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз.

0: слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org. Радио «Ранзис» представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
1: Занятия с книгами юность питают, старость увеселяют, счастье украшают, в несчастье доставляют убежище и утешение, дома радуют, вне дома не мешают. Марк Тулий Цицерон.
0: Читаем вместе. Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Стихотворение Андрея Вознесенского «Первый лед» послужило основой для нескольких песен. Пожалуй, самый известный вариант – это песня в исполнении Евгения Осина. Предлагаю вашему вниманию песню «Первый лед» с музыкой Оскара Фельдсмана, записанную ансамблем «Веселые ребята» в 1977 году. Солист Игорь Гатаулин.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения МЕРЦ. Часто так бывает, что новое оказывается всего-навсего лишь хорошо забытым старым. Слушайте старую музыку в эфире Радио Рансис, и вы узнаете много нового. Ежедневно канал ретро-музыки «Ностальгия». В эфире Радио Рансис.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». С нами сегодня Катерина Кольцова из Праги. Ну вот, давайте сейчас поговорим о вашем творчестве. Мы уже слышали вас по-украински, по-русински, по-сербски, на русском языке песня вот только что звучала. А на каких языках еще поете?
1: Я пою на идиш, пою на иврите, ладино, на английском, немножко на немецком, на итальянском, естественно, как каждый получивший классическое образование, на македонском, на чешском и на польском.
0: Еврейский фольклор, я знаю, вам особенно дорог.
1: Тем, что когда я осталась в Чехии, я поняла, что вопрос дома у меня всегда будет стоять. Не бездомный как таковой, а именно дома, где человек не только положит свои чемоданы, но и положит сам себя. Клезмер, идиш, фольклор был для меня самый соединяющий мое происхождение с одной стороны, а с другой стороны вот это ощущение того, что оно уже так не будет, как оно было дома. Я над еврейскими песнями начала работать еще в Киеве, потому что у меня было такое окружение. Во-первых, у меня была продюсер, которая мне очень много написала, пела тоже еврейских песен. И с течением обстоятельств председатель общества Украины и Израиль. Она делала мои концерты, она мне так подала идею, говорит, что если тебе сделать цикл еврейских песен. Как-то сразу мне это было близко. Когда я записала первые два компакт-диска, то я поняла, что так оно быть не может. Это хорошо спетая музыка. Ничего больше. Не было там внутреннего такого, внутренней энергии, которая соответствовала этой музыке. Петь хорошо – это одно дело. Петь так, чтобы у вас был мороз по коже – это дело другое. На фестивале Class Fest в Киеве я была. Я познакомилась с еврейской певицей Адриан Купер. Ее уже нет на свете. Но она меня, естественно, спросила, когда у нее была на стажировке в Нью-Йорке. Она меня мордовала очень сильно. Но она меня очень многому научила и дала очень много репертуара. И, собственно говоря, вот этот вот третий компакт-диск, инспирация Клезмер, это очень во многом ее репертуар. А потом уже после того, как я приехала с последнего фестиваля, когда мы виделись, она мне сказала, ты мне напоминаешь подругу невидящую, которая у меня умерла на руках. Поэтому, когда она начала петь вот на этих фестивалях, у меня просто был мороз по телу. Это самое главное. То есть самое главное, когда поете еврейскую музыку, чтобы у вас было слышать еврейское отношение. Вот это вот умение, когда неважно, еврей или не еврей, и умение понять, через себя перемолоть настолько, чтобы это вошло в подведомие, чтобы это вошло в кровь. Я помню, когда-то одна из польских публицисток говорила о Анне Герман о том, что до катастрофы это была только великолепная певица, после катастрофы это мороз по коже. Я совершенно с этим согласна, потому что человек должен над собой работать, чтобы это через себя перетрясти, войти в эту ситуацию.
0: Ну и думаю, сейчас будет правильно, если прозвучит песня на языке идиш. Что это будет?
1: Я научилась этой песне в Лондоне. Этой даме, которая нам пела, было 85 лет. Мы ей говорили «розовая юбка», потому что она ходила все время в розовой юбке и имела очень много браслетов на себе. Но она пела, вот как у нас вот эти вот бабы сельские, которые споют просто все, что угодно, и имеется в виду с того, что они знают. Помню, как говорила Русланова в свое время, «бабушка, давай повопим». То есть она вспоминала, «бабушка, давай повопим». А что это было вопить? Это петь причитание. Но мне это напоминало вот классические вот причитания, потому что, ну, не причитание даже, а такое между слезами и смехом. Для Рабина и субботы песня.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Напомним, что сегодня у нас в гостях певица Екатерина Кольцова из Праги. И мы продолжаем знакомиться с творчеством Екатерины.
1: Да, продолжаем говорить о музыке. И вот, Катя, вы поете на языке ладино. Язык, я бы сказал, довольно редкий. Но идиш тоже довольно редкий, поскольку после войны все-таки в основном он, наверное, существует в музыке, в культуре больше, но не как разговорный язык. Я сам в школе учил немецкий и однажды настроился на «Коль Исраэль», «Голос Израиля», и не мог понять вообще, что происходит. Вроде я чего-то понимаю, но немецкий, ну, какой-то не такой. Мне было тогда лет 15. А с ладино там еще интересней, да, это язык, он напоминает испанский, и вот вы на нем поете. Что это такое? Расскажите.
2: Ладино – это язык испанских евреев, которые были изгнаны на Балкан. Есть общины, главное в Болгарии, когда на этом языке и говорят, как общаются между собой. Этих общин мало. Я была на фестивале в Болгарии, фестивале ладино. Если вы первый раз послушаете ладино, с первого взгляда не слышите никакой разницы между испанской музыкой и петой в языке ладино. И темы, которые поют испанцы, те же самые, что в языке ладино. Тематически это совершенно идентично, я бы сказала. С вот этим изгнанием это начало иметь какие-то определенные моменты, связанные с отношением к Богу, отношением к окружающим явлениям. Я соприкоснулась с песнями непосредственно испанского происхождения. Вы, наверное, помните Верди оперу «Травиата». Вспоминаете, правда?
1: Да.
2: Помните последнюю арию Виолетты, которая умирает на смертельном одре? «Адио де посато, бей согни риденци». Она прощается с жизнью. А теперь я пела песню «Адио, адио, кирида, но кьеро ла вида, бела магастесту». Тематически. Мелодия совершенно идентична. Просто «Донадо танго». Верди не давала это до танго, потому что, естественно, Виолетта умирает, куда уже. Кто у кого украл испанские мотивы и даже песня «Ла Серена», девушка, которая любит моряков. Именно в песнях это испанское, это не еврейские темы. Ну, а потом это, естественно, в произношении. «Мушер», «Мухер». Мне читали эти песни, имеется в виду, когда я учила текст. То читали в основном люди, которые умеют испанский. Потом нужно было мне найти записи и по них четко научиться «Мухер». Нельзя говорить, что это «Мушер». Может, это то же самое, имеется в виду по значению. Но нельзя, если мы поем на ладино, это одно, если поем на испанском, это другое. С ладино это еще веселее, чем с идиш. Потому что идиш все равно, клезмерская культура – это соединение. Кроме еврейского начала, это влияние украинское, польское, белорусские, русские, литовские. Тематически то же самое, там соприкасаетесь, но мелодически это уже совершенно другое. И, естественно, по тексту совершенно другое. Есть украинская песня «Козак уезжает, девушка плачет. Куда ты едешь? Я поеду куда угодно, только бы была с тобой». Потом песня с России «Сапожкеле». «Я поеду куда угодно, если бы была с тобой, потому что ты без меня, как ручка без дверей».
0: Давайте ненадолго прервемся и послушаем песни на языке ладино.
2: Это будет танго, называется «Прощай, дорогая». Ты мне нож вонзила в сердце, я уже этого не переживу. Еще «Ла Серена», это тоже я говорила, девушка, которая любит моряков.

0: Ну вот, Катя, вы поете на разных языках, как мы уже услышали. Насколько сложно петь на языке, который вы не знаете, что нужно? То есть изучить партию, прослушать, чтобы кто-то прочитал, как вы уже сказали, переписать по Брайлю, это все, как это звучит. Вот потому что, ну, действительно интересно. Там приезжает, например, ансамбль Рустави грузинский на Тайвань и показывает какие-то песни на китайском языке. Или, я помню, ансамбль Александрова, вот трагически погибли музыканты его, да, не так давно, в Корее исполнял песню «Ариран» корейскую, предположим. Насколько это сложно сделать вообще?
1: Ищу человека, который бы мне это прочитал. Прочитал именно так, потому что вы, даже если вы перепишете, мой муж научился перевести мне на латинские буквы, распечатать мне это, допустим. Я получила как директиву от своего продюсера, что сделай дословный перевод. Я записала все на магнитофон, и так, как она мне все прочитала, и перевод. Самое главное, пожалуй, вот перевод дословный, потому что, естественно, как говорила чешская писательница Рут Бонди, которая переводила Швейка с чешского, она говорит, перевод может быть или красивый, или точный. Для того, чтобы вы ощутили, как это все дело происходит, нужно перевод точный. Относительно музыки это немножко легче, потому что, слава богу, я ноты умею, и в случае чего могу, если сложная партия, обратиться к своей профессор, которая мне с этим делом поможет, или и сама прочту. Получается, как это написано. До Брайля его не переписываю, потому что, во-первых, я в этом потеряюсь совершенно. Слава богу, когда я пела, допустим, на сербском, на македонском, мой гитарист это дело все умеет. Я учила этот «Ой, я воры», который у вас уже прозвучал, и его записала. Я ушла. Его сын Боры говорит, она сербка? Говорит, чего ты так решил? Говорит, ну ведь она так поет чисто на сербском. Самый тяжелый, пожалуй, на произношение это английский. На немецком это в порядке французский. Тоже можно очень многие вещи научить. Я даже пела на арабском. Требовательно к этому отношусь, потому что фальшь. А то потом слушатель это услышит.
0: Ну вот давайте тогда еще раз прервемся и продолжим, что называется, галерею тех языков, на которых вы поете песни на иврите. Что это будет?
1: Это будет песня «Любовь моего сердца». Это с моего первого компакт-диска. Этот первый мой компакт-диск я посвятила своему мужу.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Напомним, что у нас в гостях певица Екатерина Кольцова из Праги.
1: Катя, ну вот вы несколько раз уже говорили про вашу дочку, а она тоже хочет стать певицей. И как вообще складывается ее жизнь в Чехии? Обучение, например.
2: Ну, она певицей стать не хочет, слава богу. У Деборки складывается это все сложно. В общем-то, неплохо. Она, слава богу, девочка умная. И это не потому, что это моя дочка, а потому что она учится в нормальной школе. Она отличница. Она очень старается, она очень относится щепетильно и добросовестно к своей работе. Еще ходит в польскую школу. Но я думаю, что она собирается на психологию, но не просто так на психологию. В Польше мы нашли одну такую даму, которая занимается людьми, детьми, больными раком. И Дебора бы очень рада, как психолог, им посвящала свое время и профессию. Потому что это очень тяжелая работа, но кто-то ее должен делать. А у нее большая эмпатия. Она человек, который очень много чувствует. Она со мной, допустим, ездит от своих 3 лет, да, спектакли. Она умеет и себя вести, и с людьми. Она будет очень неплохим психологом. Посмотрим, конечно, поживем, увидим. Но пока у нее такая вот цель. Тяжело вообще сказать, но певица ни в коем случае. Это профессия для человека, который психически не совсем в порядке. Дочка хорошая опора человека. Она старается помочь и быть доброй дочерью. Это можно

0: сказать, без всяких яких. 15 лет, конечно, очень сложно говорить, как оно все сложится или как оно все будет, но пока мы собираемся в гимназию, гимназия это будет немножко сложнее, но кто сказал, что рождаемся на этот свет, чтобы нам было легко? Не всегда это так получается, скорее это все по-другому всегда.
1: Катя, из вашего рассказа я поняла, что ваша дочь получает инклюзивное образование полноценное. У нас в России к этому все идет. Чтобы инклюзивное образование было полноценным, нужно приложить огромные усилия. Как это происходит в вашем случае?
0: Я с самого начала думала, что она пойдет в школу для слабовидящих, и что как бы та дорога ясна, но моя мама, которая женщина очень практичная, она говорит, слушай, ведь ездить каждый день, это довольно далеко. Оно не так далеко в Праге, но когда у Деборы от 5 лет уже мигрень очень тяжелая, поэтому нас это гнало решать этот вопрос немножко по-другому. И мы взяли интернет, взяли школы и нашли интегрированную школу от нас 20 минут. Пошли туда посмотреть, что и как. Нам повезло с тем, что у нас оказалась очень хорошая ассистентка. И я думаю, что интеграция любая в России или в Чехии или в конце концов в Занзибаре зависит от того, кто это делает. Тут в Чехии были очень сложные моменты с тем, что были лекции, допустим, для специальных педагогов, которые констатировали, что 90% учеников не выдерживают интеграцию. Одни ассистенты не умеют, другие не хотят. Третьим это делает психические проблемы, то есть соприкасаться с людьми с какими-то проблемами. У нас ассистентка, на которую я не боюсь сказать, я каждому желаю такую ассистентку. Они с Деборкой от первого класса, она ее так дрессировала, чтобы она была самостоятельной. Она так, а ну застегивай, так, а ну сама. И главное, если этот ассистент к вам имеет какой-то личный сентимент. Слава богу, Мартина к нам привыкла, и сейчас они будут прощаться в конце 9 класса. И я представляю тот рев, который нас ожидают по школе. Человеческий фактор – это очень важный фактор. Главное – найти хорошего ассистента, все остальное, оно как-то приложится.
1: Я полностью с вами согласна, что с незрячими людьми должны работать только лучшие, только профессионалы своего дела.

0: небольшой блиц-опрос.
1: Пожалуйста.
0: Ваш любимый поэт?
1: Лермонтов.
0: Ваша жизненная кредо?
1: Здоровье, работа, любовь близких людей.
0: Если бы у вас оказалась волшебная палочка или седьмой лепесток, он же последний, какое желание вы бы загадали?
1: Человечество бы попросило немножко ума.
0: С кем из людей, из исторических деятелей прошлого или настоящего вам хотелось бы встретиться?
1: Хотелось встретиться очень с Екатериной Второй.
2: И о чем бы вы ее спросили?
1: Я бы ее спросила, что нужно сделать для того, чтобы прервалось такое беззаконие. Ведь каждый делает, что хочет, и никто за это ни ответственности не несет.
0: Но не смогла она эту проблему решить, хотя попытки были.
1: Чешский онколог известный процитировал Анвара де Бальзака, что женщина – это существо между человеком и ангелом.
0: Какая мелодия сейчас звучит в вашей душе? Что вы хотели бы предложить нашим слушателям?
1: «Танцующие в ридике» Анны Герман.

0: будем подводить итог нашей встречи. Какими будут ваши планы на будущее, планы творческие, планы жизненные?
1: Если хотите Пана Бога поспешить, расскажите ему о своих планах. Поживем, увидим. Знаете что, выходим из того, что пока мы как-то живем, ходим по свету, ну и слава Богу.
2: Что вы хотите спеть такого, чего еще не было?
1: Я очень люблю Бенерецкого, очень люблю Шнитке, очень люблю Губайдулину. У меня такая идея фикс. Поживем, увидим.
0: Екатерина, какое пожелание, может быть, какие слова напутствия вы бы сказали сейчас служителям радио Рамсес?
1: Я бы вам пожелала всем здоровья и надежды. И помнить, что это тяжелые вещи, с которыми мы соприкасаемся. И не всегда общество на нас адекватно реагирует. Но у нас есть возможность. Некоторым из нас Бог дал ум, Бог дал талант. И нужно в соответствии с этим стараться жить. Потому что ничего другого нам не остается. Есть такое пожелание в идиш, называется «Зайгезунд». Желаю вам всего самого доброго. Зайгезунд.
2: Катя, спасибо за это замечательное интервью. Мы со своей стороны желаем вам также здоровья, удачи, спасибо, творческих успехов, чтобы ваше творчество приносило людям радость.
1: Спасибо большое. Вам всего самого доброго. И пусть вам не будет так холодно в России. Всего самого хорошего.
0: Спасибо большое вам, Екатерина, за это интервью. И напоминаем, что сегодня в гостях нашей программы была Екатерина Кольцова из Праги, а программу подготовили и провели Мария Кочедыкова и Дмитрий Балыкин, и редактор выпуска Кирилл Зорин. До новых встреч в эфире Радио Рамсес, дорогие друзья.
2: Всего хорошего.
1: До свидания.

0: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
1: Радио Рансис. www.rancis.org.

тебе подарить, может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Инфотрон», микрофон Евгений Корнев. На протяжении всего существования вот этой передачи я ни одного выпуска не посвятил так называемым «умным тростям», «умным очкам» и тому подобным приборам, которых в последнее время довольно много предлагается. И, наконец, понял я, что пришло время сделать об этом выпуск. Так что сегодня буду я об этом говорить, но сразу хочу всех предупредить. Я буду обращаться к аудитории исключительно с позиции здравого смысла. Потому что начать я хотел бы с чисто социально-экзистенциального момента. С так называемого эффекта плацебо. Что такое эффект плацебо, если кто-то не знает? Ну, это когда берется подопытный, ему дается какая-то таблеточка, микстура, что-то выпить ему предлагают, какую-то жидкость, неважно, но это абсолютная пустышка, то есть просто, ну скажем, соленая вода или таблетка, изготовленная из яичного или мелового порошка, никакого лекарства там нет вообще, но человеку начинает очень сильно проезжать по ушам, рассказывать, что это новейшая разработка, мы ее только запустили в тестировании, клинические испытания, мы туда заложили супердейственные технологии, такие-то вещества, такие-то способы исцеления, и человеку рассказывают, что это очень эффективное и сильно действующее целебное волшебное средство, и смотрят, что произойдет. Человек это принимает, а потом смотрит, наблюдается у него улучшение или нет. Дело в том, что всем человеческим организмом управляет головной мозг. Он посылает команды всем органам, и он обрабатывает информацию, приходящую от органов и сенсоров. То есть все завязано на головной мозг. И вот дальше смотрит, какие команды головной мозг будет подавать, как эти команды органы будут выполнять и так далее и тому подобное. И у кого-то реально могут наступить улучшения, а у кого-то никаких улучшений не будет. Вот это и есть эффект плацебо. Так вот, дело в том, что умные трости, умные очки и тому подобные приборы в принципе позиционируются как чудо-приборы, которые позволяют слепым или слабовидящим людям ориентироваться на улице или в помещении, распознавать препятствия, предметы, цены, вывески и так далее и тому подобное,

0: И, естественно, у всех возникает желание эти приборы заиметь и протестировать. Когда еще у меня в квартире давным-давно было проводное радио, вот этот громкоговоритель, который втыкался в розетку, по нему постоянно крутилась реклама всевозможных чудо-приборов, которые с помощью волшебных вибраций, волшебных полей воздействуют на организм, исцеляют его от всего, чего только можно. Даже слышал я рекламу волшебных чудо-очков, которые лечат близорукость, катаракту и глаукому за счет целебного специального света по суперметодике, которую разработал некий доктор. И, наверное, кто-то и такие очки покупал. Кто-то и от них исцеление, улучшение зрения испытывал. Вот на данный момент примерно на это и рассчитана вот эта вся категория приборов. Итак, давайте перейдем к умным очкам, умным тростям и тому подобное. Ну, естественно, разработчики сначала, может быть, запускают все эти приборы как некие исследовательские разработки, потому что, как правило, это разработки студентов, каких-то медицинских компаний, которые занимаются техникой для инвалидов. И вот они начинают разрабатывать какой-то прибор, который должен улучшить навигацию слепых на улице или в помещениях. Дальше, естественно, они испытывают это сначала своими силами. Обратите внимание, что, как правило, разработкой занимаются люди зрячие. То есть зрячие пытаются что-то создать для улучшения жизни слепых. Уже здесь начинаются, что называется, острые социальные противоречия. Дальше они могут нанять, я имею в виду разработчики реальных потенциальных пользователей, то есть конкретных слепых людей, которые будут этот их прибор тестировать. Эти тестировщики им сообщают свое мнение, свои замечания, наблюдения. И тут опять чисто психологический момент. Какие-то разработчики могут это учитывать, к этому прислушиваться, а какие-то могут впасть в обиду. Мы для вас стараемся, мы для вас делаем, а вам все не так. Вы недовольны, вы все придираетесь, не будем мы с вами дело иметь. Вот что у нас получилось, то сделали и будем продавать. Иногда бывает и так. Ну а дальше, естественно, все хотят свою разработку запустить в серийное производство, чтобы она продавалась по всему белу свету, чтобы все покупали, пользовались и восхищались. Но, я думаю, многие слышали о таком устройстве, как Робин. Это вот как раз пример того, когда разработчики добились своего, а именно того, чтобы у них государство закупало этот Робин. Его даже вписали в программу индивидуальной реабилитации инвалидов. А качество работы этого прибора разработчиков вообще никаким образом не интересует. Они его протащили в госзакупки, государство у них покупает, свои деньги они имеют, а как оно функционирует, разработчикам абсолютно неинтересно. И вот это первая проблема. Когда вы слышите про какие-то умные очки, про какую-то умную трость, которая и то, и то, и то, прежде всего вы должны понимать, что это устройство может носить исключительно коммерческий характер. Дальше нужно четко понимать, как оно работает. Вот к этому я сейчас и перейду. Еще раз, даже если устройство начинает разрабатываться как некий исследовательский проект, то когда оно доходит до коммерческих продаж, тут уже приоритеты меняются. Главное продать и получить деньги, а не добиться качества работы. Инфотрон. Дальше нужно вам разбираться, как это устройство функционирует. Ну, понятно, что дело не хитрое, все эти устройства построены по следующему принципу. Вот здесь я опять пытаюсь взывать к здравому смыслу слушателей и аудитории. Против физики, биологии и устройства человеческого организма не попрешь. Итак, будь это очки, будь это электронная трость, будь это какая-то чудо-камера, все они работают по одному принципу. У них есть видеокамера, которая получает изображение. Дальше это изображение передается неким алгоритмом, который сравнивает полученное с камеры изображение с изображениями из базы данных. Причем база данных может быть автономная, заложенная в устройство, а может быть онлайновая. То есть еще нужен быстрый и постоянно работающий интернет. А по нынешним временам постоянный и быстрый интернет – это большая роскошь. Кругом свирепствуют белые списки, сами понимаете. Итак, ну, если база автономная, то дальше алгоритмы полученные изображения сравнивают с тем, что имеется в базе данных. И вот тут опять все зависит от того, насколько ответственные разработчики. Если они руководствуются теми же принципами, что и создатели всевозможных голосовых ассистентов и нейросетей, то вы не сможете отличить ложь от реальной ситуации. Потому что, когда вы что-то спрашиваете у Алисы, Маруси, Джемина и всех прочих вот этих говорящих ассистентов, и они вам что-то отвечают, у вас два варианта. Либо принять это за стопроцентную правду, чистую монету, либо как-то перепроверять. Ну, а если вы будете перепроверять, то зачем вообще тогда у них спрашивать? Потому что ассистенты, они вам могут наврать, а могут что-то такое близкое к реальности выдать. И если вы будете безоговорочно доверять, то вы очень часто будете попадать в невеселые ситуации. Так вот, здесь абсолютно то же самое. Если разработчики, когда алгоритм никак не может идентифицировать полученное с камеры изображение, вам просто выдаст, я не могу сказать, что это такое, то это уже что-то такое вполне себе адекватное. Но часто алгоритм вам скажет, что вот то-то, то-то. Ну, скажем, предмет такой-то, такой-то, или надпись такая-то, а в реальности все совсем не так. Потому что алгоритм вам не пытается сказать, вот это я не понимаю, это я не могу идентифицировать, а просто находит в базе данных то, что, по его мнению, наиболее подходит к данной ситуации. И тут начинается реальная жизнь, потому что когда создается база данных, а база данных, она еще должна постоянно пополняться, расширяться и улучшаться. И если опять вы берете какое-то устройство, куда зашита база данных, которая была взята, как в Робин, в интернете, бесплатно, абсолютно минимальный такой набор, и никак он не обновляется, тогда, естественно, и каких-то результатов качественных вы здесь не добьетесь. Если база данных обновляется через интернет, или нужно ее как-то скачивать и заливать, она расширяется, добавляется и так далее, то это уже лучше. Но сейчас я хочу сказать о так называемой проблеме зашумленности. Те, кто на профессиональном уровне работает с проблемой распознавания образов, символов и так далее, прекрасно знают, что это такое. Есть символ, который хорошо виден, который изображен на абсолютно чистом фоне. И вот его загрузили в базу, и алгоритм его может легко распознать. Потом начинают в базу загружать уже картинки похуже. Символы, написанные какими-то корявыми шрифтами. Символы на каких-то зашумленных фонах. В общем, повышают уровень зашумленности. Но дальше встает проблема. А на каком этапе алгоритм должен понять, что это уже не тот символ, а совсем другой? И вот тут уже ни один алгоритм, ни одно устройство вам, так как человек, конечно, не ответит. Итак, алгоритмы вынуждены просто отвечать по принципу. Вот с моей точки зрения, это больше всего похоже на такую-то букву, на такой-то символ, на такой-то предмет, и выдавать вам это за реальность. И здесь вот какая ситуация возникает. Вы идете по улице, у вас в руках умная трость, или очки на носу умные, или на шее что-то висит. Это устройство вам описывает окружающие предметы. И вот оно вам сообщает. Лестница. Вы думаете, что это реальная лестница, потому что в базе действительно изображение вот этих ступенчатых конструкций, а на самом деле вы идете мимо стройки. И здесь просто навалена куча кирпичей или плит, она вот такую ступенчатую структуру имеет. И вы действительно подходите к этой куче плит, пытаетесь на нее взобраться, взбираетесь на верхнюю плиту и думаете, что сейчас вы зайдете в какое-то здание, а там раз, обрыв, и вы падаете. Потому что алгоритм вроде бы вас не обманул. Но если бы он сказал «ступенчатая структура», вас бы это не устроило. Что значит ступенчатая структура? Ты мне скажи, это лестница или ровная дорога? А это реальная ступенчатая структура, поэтому алгоритм вам наврал. Сказал, что лестница. А это не лестница, а груда плит или кирпичей. И вроде бы и алгоритм вас не обманул, а вот у вас такая ситуация. Дальше вы пытаетесь с помощью умной камеры или умных очков распознать, вывеску. Во-первых, возникает проблема фокусировки. Если вы слабовидящий, приблизительно видите, куда очки нужно направить, то это легко. А если вы вообще ничего не видите, тотально слепой, вам еще нужно на эту вывеску навести камеру. И даже если вы примерно представляете, то будет ли вам устройство подавать команды? Поверните голову вправо, влево, выше, ниже. А вот теперь стойте, не двигайтесь, я сейчас буду вывеску распознавать. Если да, то уже хорошо. А если нет, то опять, удастся ли вам фокус эту вывеску захватить? Или вы будете руками ее сначала выискивать, а потом наводить на нее камеру или очки, опять приблизительно? Так вот, сначала нужно ценник или вывеску, или вообще то, что вы хотите с помощью устройства распознать, правильно завести в фокус. Дальше включается распознавание. Итак, возникает снова проблема с зашумленностью. Во-первых, по-разному падает свет и тень. Разный уровень освещенности, разными шрифтами могут быть написаны буквы и так далее и тому подобное. И все это предусмотреть стопроцентно невозможно. Есть какая-то база. Алгоритм пытается с этой базой сравнивать, вот алгоритм вам выдал что-то. И вот представьте, что вы зашли в магазин с помощью умных очков или умной трости или еще какого-нибудь чудо-устройства, пытаетесь распознать цену на ценнике. Допустим, вам устройство, точнее алгоритм в него заложенный, сообщает цена, 5000 рублей. Вы идете оплачиваете, вдруг на кассе выясняется, что цена совсем не 5000 рублей. Почему? А потому что опять что-то прилипло на ценник. Или как-то свет не так упал, или тень, или еще что-то. Кстати, то же самое относится к распознаванию предметов и так далее. Вот вы идете, вам вдруг устройство сообщает: напротив вас, на расстоянии 5 метров, яма. И вы уже готовы, что сейчас будет яма. Идете-идете, а никакой ямы нет. А потому что просто солнечный день, а впереди какое-то пятно или тень как-то очень нестандартно падает. И вот посреди залитого светом асфальта вот такое вот темное пятно. Выглядит все это чисто визуально, как будто бы действительно посреди асфальта яма или провал. Но на самом деле это просто тень так падает. И алгоритм вам скажет: яма, а ямы нет. Или наоборот: яма есть, а алгоритм вам ничего не говорит. Потому что яма, ну, например, зимой вы идете, снег, яма тоже заваленная снегом, а свет падает так, что вот эта неровность, она очень сильно сглаживается. И вам алгоритм опять ни про какую яму не скажет, а вы в нее раз и попали. В общем, вот подобных ситуаций сплошь и рядом много. Также возникает проблема оперативности. Ну вот, например, вы идете, а навстречу вам едет, ну скажем, ребенок на самокате. Причем едет довольно быстро. Вы идете по тротуару, а на вас мчится вот этот ребенок на самокате. И вдруг вам очки, умная трость или еще какое-то чудо-устройство начинает сообщать: на расстоянии 10 метров перед вами движущийся предмет, человек на самокате. Пока вы все это слушаете, пока этот прибор все обрабатывает, вам сообщает, даже если очень быстро он это все говорит, ребенок на самокате уже на расстоянии 5 метров, вот уже на расстоянии 3 метров, и наконец он в вас врезается. А прибор только сообщает, что он на расстоянии, скажем, 3 метров. И так далее, и тому подобное. В общем, заканчивая все эти рассуждения, что я могу сказать? Пока не разработано ни алгоритма, ни технологии, которая так же быстро и оперативно, как человеческий мозг, через зрение оперативно вам передает информацию, их попросту нет. Вот эти все умные очки, умные трости, они пока что представляют, ну, с одной стороны, исследовательский интерес, а с другой стороны, конечно, у потенциальных потребителей тоже есть интерес. А если у меня будут вот такие очки, вот такая умная трость, а что с ней можно делать? А что она распознает? А как она распознает? И так далее, и тому подобное. Но реально описывать вам окружающую ситуацию мгновенно, быстро, оперативно, а самое главное, близко к действительности, они вам пока не смогут. Ну, просто уровень технологий пока что такой, что вот эти все описанные алгоритмы и технологии, они действуют очень неоперативно. Ну, а дальше, как говорится, думайте сами, решайте сами. Конечно, устройства все эти страшно интересные, каждому хочется их заполучить, использовать, поиграться с ними. Ну, а потом, естественно, большинство делает вывод: в реальной жизни, в практике они применимы или неприменимы. Но одно дело, когда вы их тестируете за бесплатно или как-то получили, а другое дело, когда вы огромные деньги за них выкладываете, а потом выясняется, что эти чудо-очки, в общем, особого толка-то и не дают. Вот тут уже, что называется, посидите и подумайте. Ну, а я с вами на этом прощаюсь и до следующих встреч в эфире.
1: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. В эфире Радио Рансис, программа «Театр с доставкой на дом».
2: Стефан Цвейг. Жгучая тайна.

0: Поезд достиг Земеринга. Черные вагоны на минуту останавливаются в серебристом высокогорном свете. Несколько пассажиров входят, другие выходят. Один из прибывших, выгодно отличавшийся от других изяществом одежды и легкой непринужденной походкой, первым нанял фиакр и поехал в гостиницу. Лошади не спеша затрусили по крутой горной дороге. Весна. В гостинице он первым делом просмотрел список приезжих.
1: Зачем, собственно, я приехал сюда? Сидеть тут без общества хуже, чем в канцелярии. Очевидно, я приехал слишком рано. Вот всегда так. Не везет с отпуском. Ни одной знакомой фамилии. Хоть бы какие-нибудь женщины. Маленький невинный флирт, чтобы не проскучать всю неделю.
0: Барон, принадлежавший к не слишком родовитой семье австрийской чиновной знати, служил в правительственном учреждении. Его нельзя было назвать пустым малым, но без общества он жить не мог. Всеобщий любимец, он не переносил одиночества и отлично знал это. Он слонялся по пустому вестибюлю, заходил в гостиную, садился за рояль, потом отправился в столовую. Там было занято всего несколько столиков. Он быстро окинул их взором. Тщетно.
1: Ни одного знакомого. Вон там Берейтер с ипподрома. Да еще одно знакомое лицо с Рингштрассе. И больше никого. Ни одной женщины. Никакой надежды хотя бы на мимолетное приключение.
0: Это еще больше обозлило его. Он принадлежал к числу тех молодых людей, которые пользуются успехом и всегда готовы к новым победам. Погоня за женщинами. Их единственный и постоянный стимул к жизни.
1: Ай, здесь нет партнера для игры.
0: Барон сразу увидел это.
1: Будьте любезны, газету.
0: Его хмурый взгляд скользил по строчкам, но мысли дремали. Вдруг он услышал позади себя шелест платья и голос, проговоривший:
2: «Mais tais-toi donc, Edgar!»
0: Мимо его стола прошумело шелковое платье, и проплыла женщина. За ней шел мальчуган в черном бархатном костюме, бросивший на барона любопытный взгляд. Они сели напротив заставленный для них стол. Мальчик явно старался вести себя чинно. Дама была одета хорошо, со вкусом, и принадлежала к тому типу женщин, который особенно нравился барону. В рассвете зрелой красоты, видимо, с огоньком, но умеющая скрывать это под маской возвышенной меланхолии.
1: Несомненно, эта женщина, присыщенная поклонением, уверенная в себе и в своих чарах.
0: Тихим голосом она заказывала обед и делала замечание мальчику.
3: Возьми вилку, салфетку положи на колени.
2: Мама!
0: Будто не замечая осторожного, подкрадывающегося взгляда барона, хотя именно это неотступное внимание было причиной ее изысканного поведения за столом. Хмурое лицо барона мигом просияло. Охотник почуял добычу. Он вызывающе искал ее взгляда, не раз скользнувшего по его лицу, но не дававшего ясного ответа на его вызов.
3: Сколько раз я просила не ставить локти на стол.
0: Единственное, что подавало надежду, это ее взгляд, упорно смотревший мимо него.
1: Ее взгляд. В нем противодействие и в то же время смущение. И еще нарочитый, рассчитанный на зрителя тон разговора с ребенком.
0: Он чуял за ее слишком подчеркнутым спокойствием легкую тревогу. Сам он тоже был взволнован.
1: Игра началась.
0: Барон решил сделать опыт. Он первым встал из-за стола, глядя мимо нее в окно. И медленно направился к дверям. Тут он быстро повернул голову, как будто что-то забыл, и поймал внимательный взгляд, устремленный на него. Это его окрылило. Он остался в вестибюле. Вскоре она появилась, ведя мальчика за руку.
2: О, Господи, дождь.
4: Кажется, гроза. Слышишь гром?
2: Далеко.
0: Мимоходом перелистала журналы, показала сыну несколько картинок. Но когда барон подошел к столу, чтобы взять журнал, а на самом деле, чтобы заглянуть поглубже в ее влажно блестевшие глаза, она отвернулась.
2: Авьян, Эдгар, Оли.
0: Спокойно прошла мимо него. Барон не без досады посмотрел ей вслед. Он, собственно, рассчитывал познакомиться в этот же вечер, и ее решительный уход разочаровал его.
1: Но, в конце концов, в этом сопротивлении своя прелесть. Можно начинать игру.
0: На другое утро, войдя в вестибюль, барон увидел сына прекрасной незнакомки. Он рассматривал картинки в книге Карла Мэя. Его матери не было.
1: Вероятно, она была еще занята своим туалетом.
0: Теперь только барон обратил внимание на ребенка. Мальчик, слоняясь по вестибюлю без дела, производил довольно жалкое впечатление. В сущности, он всем мешал. Барон участливо наблюдал за мальчиком, который на всех смотрел с таким любопытством, и от которого все отворачивались. Один раз он поймал устремленный на него любопытный взгляд, но глаза сейчас же испуганно метнулись в сторону. Это показалось барону забавным. Мальчик заинтересовал его.
1: Не может ли этот ребенок послужить посредником для скорейшего знакомства? Во всяком случае, надо попытаться. Ну, молодой человек, как тебе здесь нравится?
4: Спасибо. Очень нравится.
1: Это меня удивляет. В сущности, здесь довольно скучно. Особенно для такого молодого человека, как ты. Что же ты делаешь целый день?
4: Я читаю, и мы много гуляем с мамой. Иногда ездим кататься. Я должен здесь поправиться, я был болен. Доктор сказал, что я должен много сидеть на солнце.
1: Да, солнце полезно для таких юношей, как ты. Тебе надо загорать. Ну зачем ты сидишь здесь целый день? В твоем возрасте нужно больше бегать, шалить и даже позорничать немного. Мне кажется, ты слишком благонравен. Ты такой комнатный, с этой толстой книгой под мышкой. Помню, каким я был сорванцом в твои годы. Оу. Каждый вечер приходил домой в рваных штанах. Но не надо быть таким слишком смирным.
4: Да, вероятно. Но я...
1: Ты любишь собак?
4: Очень. У моей бабушки есть собака. Когда мы живем в Бадене на бабушкиной вилле, собака целый день со мной. Но это только летом, когда мы там гостим.
1: О, у нас в имении их, наверное, десятка два. Если ты будешь хорошим мальчиком, я подарю тебе одну из них. Коричневого щенка с белыми ушами. Хочешь?
4: Хочу.
1: Прекрасно.
4: Но мама не позволит. Она говорит, что не потерпит собаку в доме. С ней слишком много хлопот.
1: Разве твоя мама такая строгая?
4: Нет, мама не очень строгая. Теперь, после болезни, она мне все позволяет. Может быть, она даже позволит мне взять собаку.
1: Хочешь, я попрошу ее?
4: Да, пожалуйста, попросите. Тогда мама, наверное, позволит. А какая ваша собака? У нее белые уши, да? Она умеет носить поножку?
1: Да, она все умеет.
0: Барон улыбнулся, заметив, как от его слов у мальчугана разгорались глаза.
1: Если бы у его матери за сдержанностью скрывалась такая же страстность.
0: Но мальчик уже засыпал его вопросами.
4: Как зовут вашу собаку?
1: Каро.
4: Кара.
0: Эдгар радовался каждому слову. Барон предложил мальчику пойти погулять. Эдгар был в полном восторге. Он беспечно выбалтывал то, на что его наводил новый друг при помощи безобидных вопросов. Вскоре барон уже знал все о его семье.
5: что Эдгар – единственный сын венского адвоката, что мать не в восторге от пребывания в Зиммеринге и жалуется на отсутствие приятного общества. Из уклончивого ответа Эдгара на вопрос, очень ли мама любит папу, он уловил, что здесь дело обстоит не вполне благополучно. Ему было стыдно той легкости, с какой он выпытал у доверчивого мальчика все эти маленькие семейные тайны. Эдгар, гордясь тем, что кто-то со вниманием слушает его, почти навязывал новому другу свою откровенность. Барон обнимал его за плечи, и Эдгар от мысли, что все могут видеть его в дружеской беседе со взрослым, забыл о разнице в годах и болтал свободно и непринужденно, как со своим сверстником. Эдгар был, судя по всему, очень умен. Не по возрасту развит, как болезненные дети, которые проводят больше времени со взрослыми, и отличался необычайно обостренным чувством любви или ненависти. О каждом человеке, о каждом предмете он говорил либо восторженно, либо с отвращением. Барон без всяких усилий приобрел его доверие. Всего полчаса потребовалось на то, чтобы завладеть этим пылким, беспокойно бьющимся сердцем. Эдгар был счастлив.
4: Здесь я неожиданно нашел друга. И какого друга!
5: Вся его восторженная привязанность принадлежала теперь этому новому взрослому другу. Его сердце преисполнилось гордости, когда барон, прощаясь, предложил ему...
1: Завтра утром давайте опять погуляем вместе.
4: Спасибо. С удовольствием.
1: Ну, вот и прекрасно. До завтра. До завтра.
5: Барон с улыбкой смотрел вслед убегавшему мальчику.
1: Посредник найден. Мальчик замучит теперь свою мать рассказами. Передаст ей каждое слово. Как ловко я вставил в разговор несколько комплиментов в адрес матери. Неизменно называю ее «твоя красивая мама». «Твоя красивая мама». Можно не сомневаться, что общительный мальчик не успокоится, пока не познакомит меня со своей матерью.
5: Когда барон, нарочно с некоторым опозданием, вошел в столовую, Эдгар вскочил со стула, поклонился со счастливой улыбкой и помахал ему рукой.
3: Эдгар, успокойся.
5: Потом потянул свою мать за рукав, быстро и взволнованно что-то шепча ей.
4: Мама! Друг. Вчера мы гуляли вместе, и он мне столько интересного рассказывал. Он много путешествовал.
3: Эдгар, спокойнее, пожалуйста. Ты чуть не разлил молоко.
4: Мама, прости, я нечаянно.
3: Боже.
4: Мама, ну посмотри.
5: Уступая настойчивому желанию мальчика, она взглянула в сторону барона, который немедленно воспользовался этим и отвесил почтительный поклон.
1: Итак, знакомство состоялось.
5: Ей пришлось ответить на его поклон, но затем она нагнулась над тарелкой и в течение всего обеда больше ни разу не посмотрела на него. Иначе держал себя Эдгар, который все время поглядывал на барона. Барон сказал ему несколько ласковых слов, отчего глаза мальчика опять заблестели, и минуты две болтал с ним. Потом барон встал и, повернувшись изящным движением к соседке.
1: Поздравляю с таким умным, развитым сыном. Мне доставило удовольствие утренняя прогулка с ним.
5: Эдгар стоял тут же весь красный от гордости и счастья.
1: А Эдгар рассказал мне, что он приехал сюда на лечение.
5: Барон стал расспрашивать о здоровье Эдгара так заботливо, что мать не могла не отвечать. Незаметно завязалась продолжительная беседа, который мальчик прислушивался, сияя от счастья. Барон представился, и ему показалось, что его имя и титул польстили ее тщеславию. Она была очень любезна с ним, хотя и сдержана.
3: Эдгар, нам пора. Уже поздно.
4: Мам, еще не поздно.
3: Извините нас. Нам пора.
1: До завтра, Эдгар. До встречи.
4: До встречи.
5: Мальчик плохо спал эту ночь. В его детской душе радость боролась с отчаянием. Что-то новое вошло сегодня в его жизнь. Впервые он приобщился к жизни взрослых. Он лежал в темноте, взволнованный. Ему хотелось смеяться. но из глаз текли слезы. Всем своим детским, неискушенным сердцем тянулся он к тому, чье имя впервые узнал 2 часа тому назад.
4: Достоин ли я его? Чем я могу быть для него? Что я могу ему дать?
5: Никогда еще не проклинал он так бурно свой детский возраст. Никогда не испытывал такой жажды проснуться большим и сильным мужчиной, таким, как все взрослые. Боясь опоздать, он вскочил в 7 часов, поспешно оделся, зашел поздороваться в комнату матери, чем очень удивил ее.
4: Доброе утро, мама. Что случилось, Эдгар? Только 7 часов. Я обычно никак не могу поднять тебя с постели.
6: Я подожду тебя в вестибюле.
5: Не отвечая на ее вопросы, Эдгар побежал вниз. До 9 часов он слонялся, сгорая от нетерпения, забыв о завтраке, занятый одной мыслью.
4: Я не заставлю ждать своего друга.
5: В 9:30 барон, наконец, неторопливо, с самым беспечным видом спустился в вестибюль. Эдгар стремительно кинулся к нему. Он улыбнулся этому страстному порыву.
1: Доброе утро, мой дорогой друг.
5: Он взял мальчика под руку, прошелся немного со своим юным, сияющим от счастья спутником.
1: Я готов сдержать свое слово. Я готов прогуляться до озера. Но позже, чуть позже.
5: Он как будто чего-то ждал, судя по нетерпеливым взглядам, которые он бросал на дверь. Вдруг барон насторожился. Мать Эдгара вошла в вестибюль и, приветливо ответив на поклон барона, направилась к ней.
1: Доброе утро. А мы с Эдгаром намерены совершить прогулку. Если не возражаете, составьте нам компанию.
4: Спасибо. С удовольствием.
5: Эдгар сразу насупился, кусая губы.
4: Экая досада, что она вошла именно в эту минуту.
5: Эта прогулка всецело принадлежала ему. Заметив галантное обращение барона с матерью, он уже испытывал нечто вроде ревности. Они отправились на прогулку втроем. И слишком явное внимание, которое оба взрослых спутника уделяли ребенку, укрепляло в нем опасное сознание собственной значительности. Эдгар был единственным предметом их беседы. Никогда еще мальчик не был так счастлив.
1: Аккуратней, Эдгар.
5: Впервые ему предоставили права, которых он всегда был лишен. Он принимал участие в разговоре, и никто не останавливал его. Неудивительно, что в нем с каждой минуты усиливалось обманчивое чувство, что он уже взрослый.
1: Эдгар,
5: он тешил себя мыслью,
1: спасибо,
5: что детство уже осталось
1: смотри,
5: позади.
1: Красота. Красота.
4: Спасибо за чудесную прогулку.
1: Мне было очень приятно.
6: Встретимся за обедом.
4: Да, и если вам будет угодно, вы можете пересесть за наш стол.
6: Да.
4: Вы удивительно хорошо влияете на Эдгара. Он стал таким общительным.
1: Благодарю вас и с удовольствием принимаю ваше приглашение.
5: Во время обеда, по приглашению матери Эдгара, которая становилась все приветливее, барон сидел за их столом. Визави превратился в соседа, знакомый в друга. Трио было настроено, и 3 голоса, женский, мужской и детский, прозвучали в полной гармонии. Нетерпеливый охотник решил, что настало время подкрасться к дичи.
1: Очень мило сидеть втроем и болтать. Но, в конце концов, надо сделать так, чтобы за светской беседой она не забывала об истинных моих намерениях, которые она уже разгадала.
5: Игра начинала уже не на шутку волновать его, и поэтому он принудил себя к осторожности. Почти весь день он провел у себя в комнате в приятном сознании.
1: Меня ждут и сожалеют о моем отсутствии.
5: Этот маневр не произвел особенно сильного впечатления на ту, в кого метил барон. Зато Эдгар чувствовал себя целый день бесконечно несчастным и потерянным. Со свойственной его возрасту верностью он поджидал своего друга. Уйти или заняться чем-нибудь в одиночестве казалось ему изменой.
4: Может, с бароном случилось какое-нибудь несчастье? Может, я нечаянно обидел его?
5: Мальчик чуть не плакал от нетерпения и страха. Когда барон явился вечером, к столу ему был оказан блестящий прием.
4: Он пришел! Мама!
7: Эдгар!
4: Где вы были? Куда вы ушли? Мы всюду искали вас.
5: Услышав это «мы», мать Эдгара покраснела.
2: Суасаж, Эдгар, осету адок.
5: Эдгар повиновался, но продолжал приставать к барону.
2: Ты забываешь, что барон волен делать что ему угодно. Может быть, ему скучно с нами?
1: Что вы? Вы единственная, с кем мне здесь интересно. Вы прекрасная собеседница, а Эдгар вернул мне радость встречи с детством.
5: Охотничий инстинкт властно заговорил в нем. Он был опьянен, взволнован.
1: Позвольте мне заказать шампанского. Шампанского, пожалуйста. Шампанского, пожалуйста.
5: Он рассказывал об охоте в Индии, в которой принимал участие, когда гостил у своего друга, знатного англичанина. Он догадывался, что эту женщину должна волновать недоступная для нее экзотика.
1: Итак, за нашу дружбу.
5: Эдгара же он пленил окончательно. Глаза мальчика сверкали от восторга. Он жадно ловил каждое слово рассказчика. Ему и не снилось, что он когда-нибудь воочию увидит человека, на самом деле пережившего невероятные приключения, о которых он читал в книжках. Охота на тигров, темнокожие индийцы и джаггернаут, страшная священная колесница, давившая тысячи людей. До сих пор он не верил, что есть на свете такие люди, как не верил в существование сказочных стран, и рассказы барона внезапно открыли перед ним огромный неведомый мир. Он не сводил глаз со своего друга, не дыша смотрел на его руки, убившие тигра. Живое воображение рисовало ему яркие картины.
4: Вот барон верхом на слоне, покрытым пурпурным чепраком. Справа и слева темнокожие люди в роскошных тюрбанах. И вдруг из джунглей выскакивает тигр со скаленными зубами и бьет грозной лапой по хоботу слона.
1: А вы знаете, каким хитростям прибегают, охотясь на слонов?
4: Нет.
1: Старые ручные животные заманивают в загоны молодых, диких и резвых.
5: И вдруг, да, мама сказала:
2: «Невер, Оли, моншер».
5: Эдгар побледнел. Для всех детей слова «иди спать» ужасны, потому что это самое ощутимое унижение, самое наглядное различие между взрослым и ребенком. Но во сколько раз убийственнее этот позор сейчас?
4: Самый интересный момент!
5: Когда это лишает его права дослушать столь волнующий рассказ.
4: Пожалуйста, мама, одну минутку, только еще про слонов.
5: Он хотел было начать клянчить, но тут же спохватился, вспомнив о своем новом достоинстве взрослого мужчины.
2: Нет-нет, поздно, дорогой. Ступай наверх, Суасаж, Эдгар. Я тебе все подробно расскажу, что будет говорить барон.
5: Эдгар медлил. Обычно мать укладывала его спать. Детская гордость заставляла его сохранить хотя бы видимость добровольного ухода.
4: Правда, мама? Ты расскажешь мне все-все? И про слонов, и про все другое?
2: Ну, конечно, расскажу. Расскажу.
4: И сейчас же, сегодня же.
2: Да, а теперь иди спать. Иди.
1: Спокойной ночи, Эдгар.
5: Эдгар и сам не ожидал, что ему удастся так спокойно подать руку барону и маме, хотя рыдания уже подступали к горлу. Барон дружески взъерошил ему волосы, и это вызвало улыбку на напряженном лице мальчика. Но потом он стремглав бросился к двери, иначе они увидели бы, как крупные слезы текли по его щекам. Мать Эдгара и барон посидели еще немного за столом, но они уже не говорили ни о слонах, ни об охоте на тигров. Едва мальчик ушел, между собеседниками возникла какая-то неловкость, какое-то неуловимое беспокойство.
1: Может, перейдем в вестибюль? Там прохладнее.
2: Да, пожалуй.
5: Барон блистал остроумием. Она была слегка разгорячена шампанским, и их разговор сразу принял опасный оборот. Она теперь с удовольствием смотрела на него вблизи и уже не боялась его взгляда. Но мало-помалу его слова становились все более вольными. В них проскальзывало едва прикрытое желание, как будто он прикасался к ее телу. Тогда она смущалась и краснела. Ей иногда казалось, что она должна бы его строго остановить. Но она была кокетлива от природы, и эта фривольная игра нравилась ей. Она бросала на него многообещающие взгляды. в словах и жестах уже отдавалась ему. Когда он придвигался так близко, что она чувствовала на плече его теплое, трепетное дыхание. Подобно всем игрокам, они не заметили, как пролетело время, и опомнились только в полночь. Она вскочила и с испугом подумала:
2: как далеко я позволила себе зайти?
5: Игра с огнем не была для нее новинкой, но она безотчетно понимала, что на этот раз ей грозит опасность. С ужасом чувствовала она:
2: я теряю уверенность в себе.
5: Голова кружилась от волнения, вина и страстных слов.
2: Спокойной ночи.
5: Панический страх охватил.
2: Спокойной ночи, до завтра.
5: Торопливо проговорила она, порываясь бежать. Но барон с мягкой настойчивостью, удержав протянутую для прощания руку, поцеловал ее. И не один раз, как требует вежливость, а несколько раз. От кончиков тонких пальцев до сгиба кисти. Томительное сладостное тепло разлилось по всему телу, кровь бросилась ей в голову, безотчетный страх вспыхнул с новой силой, и она быстро отдернула руку.
1: Не уходите, не уходите.
5: Он добился своего.
1: Она в волнении, она уже сама не понимает, что с ней творится.
5: Но она уже убегала. Убегала от него с неловкой поспешностью, которая изобличала ее страх и растерянность. Ее гнал жестокий, жгучий страх, что он последует за ней и схватит ее. И вместе с тем она жалела, что он этого не сделал. Ведь сейчас могло свершиться то, чего она бессознательно ждала годами. Настоящее любовное приключение, о котором она всегда втайне мечтала. Уверенный в победе, барон не хотел владеть этой женщиной в минуту слабости. Правила игры требовали честного поединка. Она сама должна признать себя побежденной. Ускользнуть от него она уже не могла. На площадке лестницы она остановилась, тяжело дыша, прижав руку к бьющемуся сердцу. Мысли путались, голова слегка кружилась.
2: Все.
5: Она добралась до своей комнаты и вздохнула свободно, лишь когда схватилась за холодную ручку двери.
2: Слава Богу. Это ты, мама? О, Господи, Боже мой. Что ты здесь делаешь? Ты заболел? Эдгар, что с тобой? Что случилось? Почему ты в моей комнате и не спишь?
4: Я ждал тебя, ждал, а потом заснул.
2: Ну, зачем же ты ждал меня?
4: А слоны?
2: Какие слоны?
4: Ты обещала мне рассказать про слонов, про охоту.
5: Этот нелепый поступок возмутил ее. Вернее, она сердилась на себя. Ей хотелось заглушить чувство стыда и вины.
2: Сию же минуту иди спать, негодный мальчишка.
4: Я ничего дурного не сделал.
2: Иди сейчас же к себе в комнату.
4: Я ждал тебя.
5: Эдгар ушел, он ужасно устал, и только сквозь давивший его сонный туман смутно чувствовал, что его мать не сдержала слова, и что с ним поступили нехорошо. Все в нем отупило от усталости.
4: Точно маленький ребенок.
5: С возмущением подумал он, прежде чем опять заснуть. Барон плохо спал эту ночь.
1: Опасно ложиться спать после прерванного приключения.
5: Беспокойный тяжелый сон очень скоро заставил его пожалеть об упущенном случае. Когда утром он спустился вниз, мальчик, выскочив из засады, бросился ему навстречу и был счастлив, что может завладеть всецело своим взрослым другом, не уступая его матери.
4: Расскажи только мне, а не маме. Она не сдержала слова и ничего мне не рассказала о всех чудесах.
5: Барон отвечал неприветливо. Это вечное выслеживание, наивные вопросы мальчика становились ему в тягость.
1: Изволи за дня в день возиться с мальчишкой и болтать всякий вздор. Как остаться с матерью наедине? А эта задача нелегкая. Да, я поступил неосмотрительно. Но как теперь отделаться от привязчивого мальчика?
5: Все же барон решил попытаться. Ой. До 10 часов, когда он должен был сопровождать на прогулке мать Эдгара, барон терпеливо сносил оживленную болтовню мальчика.
4: У меня есть коллекция камешков. Мы вернемся, вы ведь придете к нам в гости. Я вам покажу. У меня такая коллекция.
1: Эдгар, будь добр, сходи в гостиницу напротив и узнай, не приехал ли мой кузен. Граф Грундгейм.
4: С удовольствием.
1: Грундгейм. Угу.
5: Мальчик счастливый, что может, наконец, услужить своему другу, сорвался с места и помчался через дорогу так стремительно, что прохожие удивленно смотрели ему вслед. В гостинице ему сказали, что граф еще не приехал и даже не предупреждал о своем приезде. С этим известием он прибежал обратно с той же бешеной скоростью, но барона в вестибюле не было. Тогда Эдгар постучал к нему в комнату. Тщетно, встревоженный, он бросился в комнату матери, чтобы расспросить ее, но матери тоже не было. Портье, к которому он с отчаянием решил обратиться, сказал крайнему его изумлению, что несколько минут тому назад они ушли вместе. Эдгар терпеливо ждал. В простоте своей он не подозревал ничего дурного. Он был уверен, они скоро вернутся. Ведь барону нужно получить ответ. Но часы проходили, и понемногу им овладевало беспокойство. Вообще, с того дня, как этот чужой обольстительный человек вторгся в его маленькую беззаботную жизнь, мальчик все время нервничал, волновался, не знал покоя. Нервное дрожание век возобновилось, щеки опять побледнели. Эдгар ждал, сперва спокойно, под конец едва удерживаясь от слез.
4: Произошло какое-то недоразумение. А что, если не так понял поручение? Что, если я не так понял?
1: Мы пошли тебе навстречу, Эдди, и думали увидеть тебя по дороге.
4: Я бежал прямым путем и стал расспрашивать, по какой дороге вы шли. Вы напрасно меня искали.
2: Ну, будет. Детям не полагается так много болтать.
5: Эдгар покраснел от досады. Это была уже вторая попытка унизить его в глазах друга.
4: Для чего она это делает? Зачем она старается представить меня ребенком, когда я твердо знаю, что я уже большой? Она завидует мне и хочет отнять у меня друга. Она нарочно повела его другой дорогой. Я не позволю, чтобы со мной так обращались. Я докажу, я сумею постоять за себя. Я не буду с ней сегодня за столом разговаривать. Буду обращаться только к другу.
5: Но случилось то, чего он меньше всего ожидал. Никто не заметил, что он дуется. Да, они его самого как будто не замечали.
4: Они разговаривают между собой, шутят, смеются. Точно меня нет. Точно я свалился под стол.
5: Комок подступал к горлу, дышать стало трудно.
4: Значит, я должен сидеть спокойно и смотреть, как мать отнимает у меня друга, единственного человека, которого я люблю. Я ничего не могу сделать, только молчать.
5: Ему хотелось встать со стула и ударить кулаками по столу, напомнить им о себе. Но он сдержался, только положил нож и вилку и не дотронулся до еды. Когда подали последнее блюдо, мать обратила внимание.
2: «Почему ты не ешь? Не болен ли ты, Эдди?»
4: «Противно», —
5: подумал он.
4: «У нее только одна мысль. Не болен ли я? Все остальное ей безразлично». Мне не хочется есть.
2: Ну что ж.
5: Ничем, решительно ничем не мог он привлечь к себе внимание.
4: Барон как будто совсем забыл обо мне. Не сказал ни слова.
5: Слезы жгли Эдгару глаза, и он даже прибегал к детской хитрости. Закрывался салфеткой, чтобы никто не увидел, как эти унизительные ребячьи слезы текут по лицу, оставляя на губах соленый вкус.
4: Наконец-то обед закончился.
7: Предлагаю совершить совместную поездку в Мариашутц.
5: Услышав это, Эдгар закусил губу. Ни на минуту она не оставит его наедине с другом. Но как же он возненавидел ее, когда она сказала...
7: Эдгар, ты забудешь все, что проходили в школе. Ты бы посидел немного дома и позанимался.
5: Эдгар сжимал маленькие кулаки.
4: Опять она унижает меня. Опять напоминает, что я еще ребенок, что я должен ходить в школу, и что меня только терпят. Только терпят среди взрослых.
5: Он даже не ответил и повернулся к ней спиной.
7: Ну вот, уж и обиделся. Неужели так страшно посидеть часок над уроками?
5: И тут сердце мальчика словно застыло и оцепенело. Барон, который называл себя его другом, барон, который смеялся над тем, что он слишком комнатный, сказал:
1: «Позаниматься часок-другой не помешало бы».
4: Что это? Заговор? Неужели они правда в союзе против меня?
5: Глаза мальчика вспыхнули от гнева.
4: Папа запретил мне заниматься. Папа хочет, чтобы я здесь поправился.
5: Бросил он со всей гордостью своей болезни, в отчаянии цепляясь за авторитет отца. Это прозвучало как угроза. И что удивительно, его слова в самом деле смутили обоих.
1: Как хочешь, Эдди. Мне экзаменов не сдавать. Я давно провалился по всем предметам.
5: Но Эдгар не улыбнулся шутке барона. Он посмотрел на него таким испытующим, пристальным взглядом, как будто хотел заглянуть ему в самую душу.
4: Что случилось?
5: Что-то изменилось в их отношениях, и мальчик не мог понять причины. Он отвел глаза. В его сердце торопливо и дробно стучал молоточек. Первое подозрение.
4: Что с ними?
5: Думал мальчик, сидя против них в коляске.
4: Почему они со мной не такие, как раньше? Почему мама не смотрит мне в глаза? Почему он все время шутит со мной и ломается? Они не разговаривают со мной, как вчера и позавчера. У них даже лица какие-то другие. У мамы такие красные губы. Верно, она их накрасила. Этого я никогда не видел. А он все морщит лоб, как будто его обидели. Я им ничего не сделал, не сказал ни слова. Почему они сердятся? Нет, не во мне дело. Они сами не такие друг с другом, как раньше. Как будто они натворили что-то и боятся об этом говорить. Они не болтают, как вчера, не смеются. Им будто стыдно. Они что-то скрывают. У них есть какая-то тайна, которую они не хотят мне выдавать. Я должен раскрыть эту тайну во что бы то ни стало. Я знаю. Это должно быть то же самое, из-за чего взрослые всегда захлопывают двери передо мной. И о чем пишут в книгах и поют в операх, когда мужчины и женщины протягивают друг другу руки, обнимаются, а потом отталкивают друг друга. Должно быть, это вроде того, что было с моей француженкой, когда она поссорилась с папой и ей отказали. Все это, по-моему, одно и то же. Только я не знаю, почему. Если бы узнать эту тайну, теперь или никогда, я вырву у них эту тайну, эту страшную тайну.
5: На лбу у него прорезалась морщинка. 12-летний мальчик, застывший в глубоком раздумье, казался почти стариком. Ни разу не взглянул он на расцвеченный яркими красками пейзаж. Он видел только свою мать и барона, сидевших против него в коляске. Он словно пытался своим горячим взором, как удочкой, выловить тайну из поблескивающих глубин их глаз. Ничто так не оттачивает ум, как мучительное подозрение. Иногда только тоненькая дверь отделяет детей от мира, который мы называем реальным миром. И случайный порыв ветра может распахнуть ее перед ними. Эдгар вдруг почувствовал, что он еще никогда так близко не подходил к великой тайне. Она была здесь, перед ним, пока еще не раскрытая, но совсем, совсем близко от него. Это волновало его, ибо он безотчетно угадывал, что стоит на рубеже своего детства.
1: Весна. Чудное время года.
7: Дорога уже подсохла. Скоро все зацветет вокруг. Смотри, Эдди, как красиво.
5: Мать осторожно взглянула на него, увидела его плотно сжатые губы и впервые с испугом заметила.
7: Как он похож на своего отца в минуты раздражения.
5: Напоминание о муже было очень неприятно сейчас. Вдруг Эдгар поднял взгляд, и в то же мгновение и он, и она опустили глаза. Впервые в жизни мать и сын почувствовали, что следят друг за другом. До сих пор они доверяли друг другу, но теперь что-то изменилось, что-то встало между ними. Все трое облегченно вздохнули, когда коляска остановилась перед гостиницей.
1: Ну вот и приехали. Неплохая была поездка, ведь верно, Эдди?
5: Прогулка не удалась.
7: Простите, у меня голова разболелась.
5: Она поднялась к себе. Ей хотелось побыть одной. Эдгар и барон остались внизу. Барон расплатился с кучером, посмотрел на часы и направился в вестибюль, не обращая внимания на мальчика.
4: За что? Я ни в чем не виноват.
5: Уступая внезапному порыву, он догнал барона.
4: Что я вам сделал, что вы меня и знать не хотите? Почему вы со мной обращаетесь, как с чужим? И мама тоже. Почему вы всегда отсылаете?

0: Он стал старше на несколько лет. Недоверие прочно поселилось в его детском сердце. Он ждал, ведь скоро все должно было решиться. За обедом они сидели втроем. Время подошло к 9 часам, но мать не посылала его спать.
1: Почему она как раз сегодня позволяет так долго оставаться внизу? Уж не сказал ли барон о нашем уговоре?
0: В 10 часов его мать вдруг поднялась.
1: Bonne nuit.
0: Наступил решительный момент. Он, как ни в чем не бывало, без возражений последовал за матерью. Но, дойдя до двери, он вдруг поднял глаза. И в эту секунду он поймал улыбающийся взгляд матери, брошенный через его голову в сторону барона. Взгляд, изобличавший тайный сговор. Итак, барон предал его. Вот почему мать так рано уходит. Они решили сегодня рассеять его подозрения, чтобы он не мешал им завтра.
1: Негодяй! Что ты говоришь? Ничего.
0: Процедил он сквозь зубы.
1: И у меня теперь есть своя тайна. Имя ей — ненависть. Безграничная ненависть.
0: Первый вызов он бросил барону.
2: Мое почтение, Эдди.
1: Доброе утро.
2: А мама уже внизу?
1: Не знаю.
2: А, что с тобой случилось? С левой ноги встал, да, Эдди?
1: Нет. А,
2: глупый мальчишка.
0: Война была объявлена. С матерью Эдгар обошелся холодно и очень вежливо.
3: Эдди, ты здесь?
1: Да, мама.
3: Может, тебе сходить на теннисный корт?
1: Лучше я пойду с вами гулять, мама.
3: Подожди меня здесь.
0: Эдгар был настороже. Вместо того, чтобы дожидаться, Эдгар предпочел занять наблюдательный пост на улице, откуда он мог следить не только за главным подъездом, но и за всеми остальными выходами.
1: Это обман, но я не дам ему скользнуть.
0: Через полчаса мать вышла из боковой двери с чудесными розами в руках в сопровождении предателя барона.
1: Радуйтесь, что избавились от меня.
0: Они направились к лесу.
1: Пора действовать.
4: Ку-ку, мама!
3: Вот и ты, Эдди. Мы тебя искали.
1: Врет, как ей не стыдно.
0: Все трое остановились в нерешительности.
3: Ну, что ж, идем?
2: Сегодня теннисный турнир. Ты, наверное, никогда этого не видел?
1: Пусть знает. Война пошла в открытую.
2: Ну что, может, наконец пойдем?
3: Иди вперед. Не болтайся под ногами, это действует мне на нервы.
0: Эдгар послушался, но через каждые несколько шагов он оборачивался.
1: Теперь уж им не вырваться.
0: Они пытались завести разговор. И каждый раз он обрывался. Наконец они отчаялись. Все трое были охвачены раздражением. Эдгар, мстя за предательство, упивался их бессильным гневом. Ждал, когда этот подавляемый гнев вырвется наружу. Со злорадством наблюдал за все усиливающейся яростью матери. Оба они явно ждали предлога, чтобы наброситься на него. Но он не подавал ни малейшего повода.
3: Давайте вернемся.
2: Да, что-то сегодня пасмурно. Дождь, что ли, будет?
1: Как жалко. Здесь так хорошо.
0: Когда мать с сыном остались одни в ее комнате, она не могла успокоиться.
3: Какой ты растрепанный, грязный. Постеснялся бы людей, ведь ты уже не маленький.
1: Хорошо, мама.
3: Иди в свою комнату. Немедленно, слышишь?
1: Я непременно причешусь.
3: И потом ты все бегаешь за мной, как 3-летний ребенок. Я не желаю, чтобы ты все время мозолил мне глаза. Детям не место среди взрослых. Запомни это.

0: Займись один чем-нибудь хоть на час. Читай или делай, что хочешь. Оставь меня в покое. Ты мне надоел своим приставанием и капризами.
1: Наконец-то я вырвал у нее признание. Папа не хочет, чтобы я оставался один. Папа взял с меня слово, что я буду все время с тобой.
2: Но времени оставалось в обрез. Отпуск барона приходил к концу, и надо было торопиться. Они понимали, что сломить ожесточенное упорство мальчика невозможно, и решились на последнее, самое постыдное средство.
0: Сдай эти заказные письма на почту.
2: Эдгар с недоверием взял письма.
1: Уж не затевают ли они что-нибудь против меня?
2: Он медлил.
1: Где ты будешь меня ждать?
0: Здесь.
1: Наверное?
0: Да.
1: Только ты не уходи. Значит, ты будешь меня ждать здесь, пока я не вернусь?
2: В дверях он столкнулся с бароном.
1: Я только сдам эти два письма. Мама будет ждать меня. Пожалуйста, без меня не уходите.
3: Хорошо, хорошо.
2: Эдгар бегом побежал на почту. Зажав квитанции в руке, помчался обратно. Он поспел как раз вовремя, чтобы увидеть, как барон и его мать отъезжали от гостиницы.
1: Улизнули! Их как подло! Как низко они врали! Я же знал, что она лжет! Что это за страшная тайна, которая доводит взрослых до того, что они лгут и убегают, словно воры, как в книгах. Люди убивали и обманывали, чтобы добыть деньги. А тут какая причина? Чего они хотят? Почему они прячутся от меня?
2: Его душил гнев, что они ускользнули от него, и мысли путались, словно он был в бреду. Он побежал к лесу, и там, в спасительном сумраке, где его никто не видел, дал волю слезам.
1: Лжецы! Манщики! Подлецы!
2: Беспомощность, обиды последних дней вырвались наружу. Это были последние слезы его детства. Он выплакал в этот час неистового гнева и доверчивость, и любовь, и простодушное уважение все свое детство. Мальчик, вернувшийся в гостиницу, был уже не тот, который плакал в лесу. Он не волновался и действовал обдуманно. Он разработал план, как свести с ними счеты. Он ждал терпеливо, с полным спокойствием. Когда его мать и барон вошли и уже собрались пробормотать приготовленную отговорку, он спокойно пошел им навстречу.
1: Господин барон, мне надо кое-что сказать вам.
3: Хорошо, хорошо. После. Подожди.
1: Я хочу поговорить с вами сейчас. Вы поступили подло. Вы мне солгали. Вы знали, что мама ждет меня. И вы...
0: Эдгар...
3: Эдди, послушай меня.
1: Я повторяю вам еще раз. Вы нагло солгали. И это низко и подло.
0: Сейчас же иди к себе, или я поколочу тебя здесь при всех.
1: Как прикажете.
2: Но Эдгар уже успокоился.
0: Простите, барон, его дерзкую выходку. Вы ведь знаете, какой он нервный.
2: Больше всего на свете она боялась скандала и думала только о том, как бы соблюсти приличие. Вместо того, чтобы сразу уйти, она подошла к портье.
0: А погода сегодня удивительная. А нет ли мне писем? Я жду письма.
2: Она поднялась наверх, будто ничего не случилось, но за ее спиной слышался шепот и сдержанный смех. На лестнице она замедлила шаги. Она всегда терялась в серьезные моменты и в глубине души боялась предстоящего объяснения. Вины своей она отрицать не могла. Ее пугал взгляд мальчика.
0: Этот чужой взгляд,
2: перед которым она чувствовала себя бессильной. Она тихо открыла дверь.
0: Эдгар, дорогой, что тебе пришло в голову? Мне стыдно за тебя. Как можно быть таким невоспитанным? Ты еще мальчик и так разговариваешь со взрослыми. Ты должен сейчас же извиниться перед бароном.
1: Нет.
0: Эдгар, что с тобой? Ну, отчего ты так переменился? Я просто не узнаю тебя. Ты был всегда умным, послушным мальчиком. С тобой всегда можно было легко договориться. И вдруг ты ведешь себя так, будто бес в тебя вселился. Что ты имеешь против барона? Ты ведь очень любил его. Он был всегда так мил с тобой.
1: Да, потому что он хотел познакомиться с тобой.
0: Господи, да что за вздор? Ну что ты выдумываешь? Откуда у тебя такие глупые мысли?
1: Он лгун, он фальшивый человек. Во всем, что он делает, только подлый расчет. Он хотел с тобой познакомиться, потому он и подружился со мной, и обещал мне собаку. Не знаю, что он обещал тебе, почему он с тобой дружит, но и от тебя он чего-то хочет. Он бы не был так вежлив и любезен. Он плохой человек, он врет. Посмотри на него хорошенько, какой лживый у него взгляд! Ненавижу его. Он лгун, он негодяй.
0: Эдгар, Эдгар, дорогой, ну можно ли так говорить?
1: Да, он негодяй. В этом я уверен. Разве ты сама не видишь? Почему он боится меня? Почему он прячется от меня? Потому что знает, что я вижу его насквозь. Что я раскусил его негодяем.
0: Боже, ну как можно так говорить? Как можно так говорить?
2: Ей вдруг стало нестерпимо страшно. Она не знала, кого она боится, барона или мальчика. Эдгар понял, что его предостережение подействовало на мать.
1: Мама, ты же сама, наверное, заметила, что он задумал что-то нехорошее. Из-за него ты стала совсем другая. Это ты переменилась, а не я. Он хочет быть вдвоем с тобой и сделал так, что ты на меня сердишься. Вот увидишь, он обманет тебя. Я не знаю, что он тебе обещал. Я знаю только, что он не сдержит слова. Остерегайся его. Кто раз обманул, опять обманет. Он злой человек, ему нельзя доверять.
2: Совесть подсказывала ей, что мальчик прав. Со вчерашнего дня она испытывала тягостное чувство, говорившее ей то же самое. Ей было стыдно получить урок от собственного сына.
0: Ты еще слишком мал, чтобы это понять. Дети не должны вмешиваться в такие дела. Ты должен вести себя прилично. Вот и все.
1: Как хочешь, мама. Я предостерег тебя.
0: Значит, ты не извинишься?
1: Нет.
0: В таком случае ты будешь обедать здесь, один. И ты не сядешь с нами за стол, пока не извинишься. Я тебя выучу, как надо вести себя. Ты не выйдешь из комнаты, пока я не позволю. Ты понял?
1: Ха.
2: И все же, когда она спускалась с лестницы, детский голос настойчиво звучал в ее душе.
1: Остерегайся его.
2: Она передернула плечами, будто стряхивая с себя незримый груз сомнений. Кельнер, принесший обед арестованному в своей комнате Эдгару, запер дверь.
1: Как глупо. Опять дал волю своим чувствам. Захотел предостеречь эту лгунью. Что они делают, пока я сижу здесь заперти? О чем они сговариваются? Что это за тайна? Почему они запираются от меня по ночам? Почему говорят шепотом, если я случайно вхожу в комнату? Ничего хорошего не может быть у них на уме. Иначе они не стали бы так подло лгать, чтобы отделаться от меня. Наверное, они теперь смеются надо мной. Как глупо, что я позволил. Позволил запереть себя здесь. Взрослые неосторожны. Они выдадут себя. Они всегда думают, дети вечером спят. Они забывают, что можно притвориться спящим и подслушивать. Я поймаю их, подлецов. Если бы я только мог понаблюдать за ними сейчас, пока они чувствуют себя в безопасности. Может поднять шум? Тогда они откроют. Нет, так я не хочу. Пусть никто не видит, как подло они со мной обращаются. Я слишком горд для этого. Завтра я им отплачу. Это мать. Нет, это не она.
2: Тут он заметил, как невысоко от земли окно.
1: На надо выпрыгнуть. Застать их врасплох. Скорее, скорее, бояться нечего. Никого нет под окном.
2: Он прыгнул. Прежде всего он заглянул в столовую. Никого. Он продолжил поиски.
1: Нигде их не видно.
2: Он уже начал отчаиваться, как вдруг из дверей протянулись две тени. Он отскочил и спрятался в темноте. Из гостиницы вышла его мать со своим неизменным спутником.
1: Я пришел как раз вовремя. О чем они говорят?
4: Сколько раз я себе говорил, что...
1: Не слышно.
2: Ну вот, совершенно отчетливо до него донесся голос матери. Такого смеха он у нее не слыхал. Слишком резкий, точно от щекотки, нервный.
1: Она смеется. Значит, нет ничего необыкновенного, ничего страшного в том, что они от меня скрывают. Но почему они вышли из гостиницы? Куда они идут теперь вдвоем среди ночи?
2: Мрак становился непроницаемым. Не видно было дороги, пока она снова не озарялась лунным сиянием. Таинственна была эта игра света и тени. Эдгар увидел два удаляющихся силуэта, вернее, один. Они так тесно прижимались друг к другу, словно обоих охватил тайный страх.
1: Куда же они идут? Я пойду за ними. Они не услышат моих шагов за шумом ветра и леса.
2: И пока они шли внизу по дороге, он неслышно пробирался над ними в чаще, от дерева к дереву. Он следовал за ними упорно и неумолимо.
1: Только бы услышать их разговор, узнать бы тайну.
2: А они шли по дороге, ничего не подозревая. Им было хорошо вдвоем. Они беззаботно отдавались поглощавшему их волнению. Ничто не подсказывало им, что над ними два глаза прикованы к ним со всей силой ненависти и любопытства. Вдруг они остановились. Остановился и Эдгар. Им овладел панический страх.
1: Что, если они повернут обратно и раньше меня придут в гостиницу? Тогда все погибло. Они узнают, что я за ними следил.
2: Они медлили, о чем-то споря.
1: Нет.
2: Показалась луна, и ему все было видно.
4: Хорошо,
2: барон указывал на темную узкую тропинку, ведущую в долину.
1: Зачем ему туда?
2: Его мать отказывалась, а он уговаривал ее. Мальчик испугался.
1: Чего он хочет? Зачем этот негодяй заманивает ее в темный лес?
2: Ему вспомнились картины убийств, похищений, тайных злодеяний.
1: Он, наверное, хочет ее убить и для этого завлек ее сюда одну. Звать на помощь. Убийца!
2: Крик уже был готов вырваться из горла, но губы пересохли, и он не мог издать ни звука. Колени подгибались, он судорожно искал опоры, и тут под его руками хрустнула ветка.
4: Кто здесь?
2: Они вздрогнули и, обернувшись, уставились в темноту. Эдгар стоял молча, не дыша.
1: Вернемся?
4: А, хорошо. Если вам угодно.
2: Они пошли обратно медленным шагом, тесно прижавшись друг к другу. Их замешательство спасло Эдгара. Он бросился бежать так, что дух захватывало. Добежав до гостиницы, он в несколько прыжков очутился наверху. Ключ от его комнаты, к счастью, торчал снаружи. Он повернул его, открыл дверь и бросился на постель. Потом он решил встать и подошел к окну. Вот они медленно приближаются. Их одежда залита лунным светом. В зеленоватом свете они кажутся призраками. Мальчика охватывает сладостная жуть.
1: Может, это в самом деле убийца? Какому страшному делу я помешал?
2: Ясно видны их белые, как мел, лица. В лице его матери незнакомое ему выражение восторга. Барон, напротив, злой.
1: Потому что его намерение не удалось.
2: Лишь перед самой гостиницей их фигуры разъединились.
1: Взглянут ли они вверх? Нет, никто не взглянул. Обо мне забыли? А я о вас не забыл. Вы думаете, что я сплю? Вы убедитесь в своей ошибке. Я буду подстерегать каждый ваш шаг, пока не вырву этого негодяя тайну, которая не дает мне спать. Я разорву ваш союз. Я не сплю.
2: Эдгар отошел от окна. Ни разу в жизни не стоял он так близко к таинственному приключению. Волнующий мир неожиданных и бурных событий, мир убийств и измен, знакомый ему из книг, всегда оставался для него чем-то несуществующим. Теперь он очутился в этом страшном мире, и эта мысль потрясла его до глубины души.
1: Кто этот таинственный незнакомец? Убийца? Недаром он все искал уединение и старался заманить маму в темноту. Что же делать? Завтра непременно напишу отцу. Пошлю ему телеграмму. Не будет ли поздно? А вдруг это случится сегодня ночью? Ведь мамы еще нет в комнате.
2: Между внутренней и тонкой наружной дверью был промежуток не шире платяного шкафа. Втиснувшись в этот темный закуток, мальчик прислушивался к шагам в коридоре. Он решил ни на минуту не оставлять свою мать одну. Была уже полночь. Наконец, он услыхал осторожные шаги. Нерешительные, словно кто-то с невероятными усилиями преодолевал крутой подъем. Время от времени шаги останавливались. Слышался шепот.
1: Может быть, это они? Неужели она все еще с ним?
2: Шаги приближались. Нет,
0: не сегодня. Нет.
2: Эдгар замер. Они приближаются. Сейчас он все услышит.
4: Не будьте так жестоки.
0: Этого нельзя.
4: Не будьте так жестоки.
0: Не могу, оставьте меня.
4: Вы были так прекрасны.
1: Чего он хочет от нее? Чего она боится?
4: Идемте, мать.
1: Они уже совсем близко. Но что это? Они идут дальше? Куда он ее тащит? Почему она больше ничего не говорит? Не заткнул ли он ей рот? Она прошла мимо своей комнаты. Может быть, он ее душит?
2: Дрожащей рукой он приоткрывает дверь. Он видит обоих в полутемном коридоре. Барон обнял его мать за талию и тихо уводит ее.
1: Она уступает ему.
2: Вот он останавливается перед своей комнатой.
1: Он хочет затащить ее туда. Сейчас случится самое ужасное.
2: Одним толчком он распахивает дверь, выбегает в коридор, бросается за ними вслед. Увидев, как что-то мчится на нее из темноты, мать едва не падает без чувств. Барон подхватывает ее.
4: Что с вами? Очнитесь.
2: Но в ту же секунду барон чувствует, как маленький слабый кулак бьет его по губам.
1: Тебе... Ничтожество.
2: Он выпускает из своих объятий испуганную женщину. Та быстро убегает.
1: Вы ничтожество.
2: Наконец настал час расплаты за измену. Наконец он может излить всю накопившуюся ненависть. Наконец до сознания барона доходит вся нелепость его драки с мальчишкой. Он хватает его, но Эдгар в ярости впивается зубами в твердую руку, которая хочет схватить его за шиворот. В то же мгновение Эдгар бросается в свою комнату и запирает дверь на задвижку. Всего минуту длилась эта полуночная битва. Никто в коридоре ничего не заметил. Все тихо, все погружено в сон.
1: Что это было? Сон? Дурной, страшный сон?
2: Эдгар с испугом обнаружил, что спал, не раздеваясь. Торопливо он привел себя в порядок и спустился вниз со смутным чувством вины и беспокойства в душе. В столовой на обычном месте мать его сидела одна.
1: С добрым утром.
2: Мать не ответила. Она даже не посмотрела на него. Ее взгляд со странным упорством был устремлен на окно. Она была бледна, под глазами легли синие тени. Это молчание смущало его.
1: Может, я сильно поранил барона? Знает она о ночном столкновении?
2: Неизвестность мучила его. Ее лицо было неподвижно. Он не осмеливался смотреть на нее, украдкой косясь на пальцы матери, игравшей ложечкой. Их беспокойные движения выдавали сдерживаемый гнев. Мать не проронила ни единого слова. Она поднялась, не замечая его присутствия.
1: Что делать? Оставаться одному за столом или идти за ней?
2: В конце концов, он пошел за матерью. Не взглянув на него, она прошла в свою комнату.
1: Что случилось? Может, я был неправ вчера? Что они готовят? Новое унижение? Что-то должно случиться, что-то ужасное.
2: Он чувствовал давящую, предгрозовую тяжесть.
1: Мне надо с тобой поговорить.
2: Она заговорила, не глядя на него, повернувшись к нему спиной.
0: Я не буду говорить о твоем вчерашнем поведении. Это было неслыханно, и мне стыдно вспоминать о нем. За последствия пеняй на себя, но только знай, в последний раз ты был один среди взрослых. Я только что написала твоему отцу, что тебе нужен воспитатель, или придется отдать тебя в пансион, чтобы ты научился прилично вести себя. Я больше не хочу мучиться с тобой.
2: Эдгар стоял, опустив голову. Он чувствовал, что это только видение, угроза, и с тревогой ждал самого главного.
0: А сейчас ты извинишься перед бароном.
1: Но я...
0: Барон сегодня уехал, и ты напишешь ему письмо, которое я тебе продиктую.
1: Нет, я не буду.
0: Без разговоров. Вот перо и бумага, садись.
2: Такой он никогда еще не видел свою мать. Ему стало страшно. Он сел, взял перо.
0: Сверху число. Написал? Перед обращением пропусти строку. Глубоко уважаемый барон, восклицательный знак. Опять пропусти строку. Я только что с сожалением узнал... Написал? С сожалением узнал, что вы уже покинули Земеринг. Земеринг с двумя «М». И я вынужден сделать письменно то, что хотел сделать лично. А именно, пиши поскорее, каллиграфия здесь не требуется. Извиниться перед вами за свое вчерашнее поведение. Как вы, вероятно, знаете, со слов моей мамы, я еще не оправился после тяжелой болезни и очень раздражителен. Многое представляется мне в преувеличенном виде, и я через минуту раскаиваюсь в том, что я...
1: Этого я не напишу, это неправда.
0: Эдгар!
1: Это неправда, я ничего не сделал. В чем должен раскаиваться, я не сделал ничего дурного. И мне не за что извиняться, я только побежал к тебе, когда ты позвала на помощь.
0: Я звала на помощь? Да ты с ума сошел?
1: Да, ты звала на помощь там в коридоре, вчера ночью, когда он тебя схватил. Ты крикнула: оставьте, оставьте меня, и так громко, что я слышал у себя в комнате.
0: Ты лжешь. Я не была с бароном здесь, в коридоре, он проводил меня только до лестницы.
1: Ты не была в коридоре? Он тебя не схватил? Не держал насильно?
0: Все это тебе приснилось.
1: А эта шишка на лбу мне тоже приснилась.
0: Откуда я знаю, с кем ты подрался? Но я не намерена с тобой припираться. Ты должен слушаться, вот и все. Сядь и пиши.
2: Она была очень бледна и напрягала последние силы, чтобы сохранить самообладание. Но в Эдгаре словно что-то оборвалось. Погасла последняя искра веры.
1: Вот как? Все это мне приснилось? Все, что было в коридоре, это шишка? И что вы вчера гуляли вдвоем в лунном свете, и что он хотел увести тебя по темной тропинке, это тоже мне приснилось? Ты думаешь, меня можно запереть в комнате, как маленького? Нет, я не так глуп, как вы все думаете. Что знаю, то знаю.
0: Марш, пиши сейчас же, или...
1: Или что?
0: Или я высеку тебя, как маленького ребенка.
2: И как утопающий, который судорожно бьет руками, ничего не сознавая, кроме глухого шума в ушах и красных кругов перед глазами, он кинулся на нее с кулаками.
0: Эдгар, Эдгар, опомни, что ты делаешь, Эдгар! Успокойся!
2: Он пришел в себя и понял всю чудовищность своего поступка. Он убил свою мать. Страх овладел им, и стыд, неудержимое желание убежать, провалиться сквозь землю, только бы не встречаться с ней взглядом. Он бросился к двери, сбежал с лестницы, выскочил на улицу.
1: Скорее вон отсюда. Что делать? Куда бежать?
2: Здесь, на опушке леса, в 15 минутах от гостиницы, он чувствовал себя покинутым.
1: Кому бежать?
2: Отца он боялся. Тот был вспыльчив. Он вспомнил о бабушке, доброй, милой, которая баловала его с детства и всегда заступалась за него. Он укроется у нее в Бадене, пока пройдет первый шквал гнева.
1: Я напишу письмо родителям и попрошу прощения. Но как добраться до Бадена? Как добраться?
2: Он торопливо вытащил маленький кожаный кошелек.
1: Слава богу, там еще поблескивает новенький золотой в 20 крон, который мне подарили ко дню рождения. Но хватит ли этих денег?
2: Так часто ездил он по железной дороге и ни разу не подумал о том, сколько это может стоить. Впервые он понял, что в жизни есть вещи, о которых он никогда не задумывался.
5: Мальчик, тебе целый билет?
1: Да.
5: 6 крон.
1: Пожалуйста.
2: Со вздохом облегчения он просунул в окошко свою столь любимую блестящую монету. Из расписания он узнал, что поезд должен прибыть через 20 минут. Но Эдгару казалось, что все смотрят на него и удивляются, что такой маленький мальчик путешествует один. Будто его преступление и побег были написаны у него на лбу. Садясь в вагон, он заметил, что у него билет 3-го класса. До сих пор он ездил только в 1-м. Все быстрее катились колеса. Поезд, извивая змеей, спускался в долину. Эдгар оглянулся. Горы уже только прозрачно синели, далекие и недостижимые. Ему казалось, что там осталось его детство. Поезд остановился в Бадене. Он торопливо шагал по хорошо знакомой дороге, не глядя по сторонам, пока не подошел к вилле, где жила его бабушка. За зеленой стеной ярко белел приветливый старинный дом. Эдгар, словно чужой, посмотрел сквозь решетку ворот. В доме было тихо, окна закрыты. Он уже взялся за холодное кольцо и вдруг замер на месте.
1: Как войти? Как поздороваться? Вынести все вопросы и отвечать на них? Как выдержать их взгляды, когда скажу, что тайком убежал от матери? И как объяснить ужасный поступок, когда я сам теперь не понимаю его?
2: И вдруг он почувствовал себя невыносимо одиноким в этом тревожном мраке.
1: Домой. Только быть дома, в теплой светлой комнате среди людей. В конце концов, что они сделают? Пусть бьют, бронят. Ничто больше не пугает.
5: Эдгар, да вот же он. Ну что ж ты, милый мой, ну пойдем скорее в дом.
2: Бабушкина горничная бросилась к нему и схватила за руку. Дверь в доме распахнулась. Собака с лаем прыгнула на него. В саду замелькали фонари. Он видел приближающиеся знакомые фигуры. Впереди шла бабушка, протягивая к нему руки. А за ней...
1: Не сон ли это?
2: Со слезами на глазах стоял он среди этого бурного взрыва нежности, не зная, что делать, что сказать, и сам не понимая, какое чувство владеет им – страх или счастье. Его разыскивали и ждали. Мать, несмотря на весь свой гнев, подняла на ноги весь Земмеринг. Росла уверенность, что случилось непоправимое несчастье, когда кто-то сообщил, что видел мальчика у станционной кассы. Там узнали, что Эдгар взял билет в Баден, и мать немедленно выехала вслед за ним, отправив телеграммы в Баден и мужу в Вену. Все наперебой ухаживали за ним, а когда заметили, что это его смущает, оставили в покое. С наслаждением чувствовал он себя снова ребенком. Стол был накрыт. Ему принесли наскоро приготовленный ужин. Бабушка сидела рядом с ним и не спускала с него глаз. Она, тетя и горничная как бы заключили его в круг сердечного тепла и тихого уюта, и он испытывал блаженное чувство успокоения. Его смущало только то, что мать не входила в комнату. Если бы она знала, как искренне он смирился, она бы, наверное, пришла. С улицы послышался стук колес, у ворот остановилась коляска. Все так заволновались, что встревожился и Эдгар.
1: Папа!
6: Что это ты вздумал, скверный мальчишка? Как ты посмел так напугать маму?
2: За ним тихо вошла мать. Лицо у нее было расстроено. Эдгар не отвечал. Ему хотелось сказать что-нибудь в свое оправдание.
1: Ну как объяснить, что меня обманули и побили? Поймет ли отец?
6: Что ж ты молчишь? Язык проглотил? В чем дело? Говори, не бойся. Отчего ты убежал? Ну, должна же быть какая-нибудь причина. Тебя кто-нибудь обидел?
2: Нахлынувшие воспоминания снова пробудили в нем гнев. Он уже готов был все рассказать. И тут он увидел, что мать за спиной отца делает ему какие-то таинственные знаки. Он их сразу не понял, но она посмотрела на него, и он прочел в ее глазах мольбу. Тихо-тихо она подняла руку и прижала палец к губам. И внезапно мальчика охватило огромное, неимоверное чувство счастья.
1: Она просит сохранить тайну.
2: От слов, которые сорвутся с его детских уст, зависит ее судьба. Все существо его пронизала бурная радость. Он себя не помнил от гордости. Его мать доверилась ему.
1: Нет-нет, не было никакой причины. Мама была очень добрая, а я не слушался и плохо себя вел. И вот... Вот я убежал. Я боялся.
6: Ну, это хорошо, что ты сам сожалеешь. Не будем сейчас говорить об этом. Я вижу, ты сам понял. Смотри, чтобы этого больше не было.
1: Обещаю, это никогда не повторится.
6: Какой ты бледный. Ну, мне кажется, ты еще вырос. Надеюсь, ты больше не будешь делать такие глупости. Ты ведь уже не маленький. Пора бы стать умней. Ну,
2: ну... Эдгар, не отрываясь, смотрел на свою мать. Что-то блеснуло в ее глазах.
1: Это отблеск лампы? Нет, что-то блестит. Благодарная улыбка.
2: Потом его послали спать, но это его не огорчило.
1: Даже хорошо, что я остался один. Есть о чем подумать. Столько новых впечатлений.
2: Горе последних дней забылось. Сегодня он впервые увидел действительность во всей ее наготе, неприкрытую тысячью обольщений детства, ощутил ее неизъяснимую влекущую красоту. Он никогда не думал, что за один день можно испытать так много и горя, и счастья. Его радовала мысль, что впереди целая жизнь, которая откроет ему все свои сокровища. Сегодня он впервые смутно предугадал многообразие жизни. Впервые понял, что люди нуждаются друг в друге, даже когда считают себя врагами. И что сладостно быть любимым ими. Ни о ком не мог думать с ненавистью. Он ни в чем не раскаивался. И даже для барона, для этого соблазнителя, злейшего своего врага, он нашел в душе новое чувство — признательность. Это барон распахнул перед ним двери в мир первых переживаний. Было радостно лежать в темноте и предаваться таким думам, уже сливающимся со сновидениями. Еще минута, и он бы заснул. Но вдруг отворилась дверь, и кто-то тихо вошел. Теплое дыхание коснулось его лица, и он понял, что это его мать. Он чувствовал ее поцелуи, слезы. Отвечая на ласки, он принимал их как знак примирения и благодарности за его молчание. Только позже, много лет спустя, он понял, что эти слезы были обетом. Принадлежать только ему, своему ребенку. Он не знал, что она ему благодарна за то, что он спас ее от опасного приключения, и что, обнимая его, она завещала ему на всю его будущую жизнь горькое и сладостное бремя любви. Всего этого мальчик не понял тогда, но он чувствовал, что нет большего блаженства, чем быть любимым, и что любовью матери он уже приобщился к великой тайне мира. Когда она уже отняла руку и еще раз поцеловав его, тихо вышла, на губах у него осталось ощущение ее теплого дыхания. И сердце его сладко заныло от желания чувствовать ласку нежной руки. Но это вещее предвидение жгучей тайны было уже затуманено сном.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листу оденется. Москва найдет ли

0: «Раритет» из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Во второй половине 60-х и в 70-е годы паузы в эфире Всесоюзного радио часто заполняли эстрадные мелодии в исполнении инструментальных ансамблей. Одним из таких ансамблей был студийный ансамбль «Рококо», созданный композитором Анатолием Бекановым в 1965 году. Ансамбль имел свое неповторимое лицо. В произведениях ансамбля сочетались эстрадные стилизации музыкального стиля рококо и современные эстрадные ритмы. Слушаем пьесу Анатолия Быканова «Рококо», давшую название коллективу. Соло на челесте Тамара Быканова.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Адрес нашей электронной почты radio@ransis.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransis.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Что это такое? Палача отняли, жандармов отняли, пугают! Свиньи вы, они верноподданные!
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения МЭРЦ на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: На следующую песню вы все знаете и любите. Пойте вместе с нами.

0: Спасибо! Спасибо!
1: Музыкальное объединение «Мэртс» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Рансис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ransis.org.
4: Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Первой исполнительницей веселой песенки польского композитора Бориса Климчука «Руды Риц» была Хелена Майданец. На русский язык эту песню перевел Асар Эппель, а записала ее Тамара Миансарова. Называется песенка «Рыжик».

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения МЕРЦ. Музыкальное объединение МЕРЦ представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.

0: Большое спасибо за внимание, группа Mongol Shodan. Еще раз спасибо.
1: Музыкальное объединение Мерц представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: для нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Я продолжаю рассказ о британской супер-рок-группе Queen. Нашу программу откроет композиция «Somebody to Love» с альбома Queen «A Day at the Races», выпущенного в 1976 году.